0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом, словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет, ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие, и возношусь мыслями, и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретило сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Стали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладаном кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются, и когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, в сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: слушаете радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. Я родилась в 1816 году в Воронеже. У родителей моих, Руновских, было очень небольшое состояние и очень большое семейство. 6 сыновей и 6 дочерей. Всех нас учила читать мать наша. В награду за грамотность отец благословлял каждого из нас Евангелием. После этого мы переходили на руки старшей сестры, которая с 16-летнего возраста посвятила себя на дело умственного развития детей. Кроме того, у нас в доме постоянно жил один из лучших студентов семинарии до выпуска своего. Сам учась и воспитываясь, он и нас учил, как его учили, передавая нам слышанные лекции и по богословию, и по латыни, и по математике. Как теперь помню, всякое утро поднимались мы не позже 6 часов. До 7 часов вместе с учителем пили чай, а ровно в 7 сидели кругом стола в классной. Перед нами юноша лет 18 ораторствовал, передавая нам этот урок, который в это же утро должен повторить перед своим профессором. Он уходил в семинарию в 8 часов и, возвращаясь после утренних классов в 12 часов, находил нас опять за столом, чтобы до обеда в 2 часа выслушать его свежие впечатления после нового урока. Все это происходило при невообразимой тишине и внимательности никогда не менее полудюжины детей от 10 до 16-летнего возраста. Когда старших братьев отец отвез в Петербург для помещения в учебное заведение, меня отдали в пансион госпожи Депнер, где я училась с 1829 до 1834 года. В те времена Воронеж славился превосходными педагогами как в гимназии, так и в семинарии. Между наставниками и учениками была крепкая связь. У них были одни и те же идеалы – любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к науке.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: 16-летний юноша по имени Захар, подмастерье калужского скорняка, занимавшегося пошивом меховых шуб и шапок, спешил домой в свое маленькое село в 7 верстах от города. Утром пришла весточка от братьев. Тяжело заболела мать. Хозяин отпустил Захара навестить ее. Стояла снежная холодная зима. А на Захаре тонкий кафтан да старые сапоги. Ни тулупа, ни валенок у молодого человека не было. Он шел по обледеневшей дороге, ледяной ветер пробирал его до самых костей, но Захар не сбавлял шага. «Ничего, скоро дойду», — думал он. Однако спустя некоторое время к холоду прибавилась усталость. Захар решил сойти с дороги в лес. «Посижу там немного. В лесу ветер не такой сильный, заодно и согреюсь», — решил молодой человек. Сев прямо на снег под раскидистой большой елью, Захар стал шепотом горячо молиться Богу о своей больной матери. Но постепенно усталость сморила путника. Незаметно для самого себя Захар уснул. Сон на морозе опасен. Тело коченеет, кровь стынет. Несколько раз Захар пытался открыть глаза, двинуться, но тяжелые веки не поднимались, и тело не слушалось. Вдруг в его голове словно раздался чей-то уверенный и властный голос. «Встань! Проснись!» Он прозвучал так ясно, что Захар вздрогнул и очнулся. Его волосы покрылись синим, одежда задубела. Но тело почему-то совсем не чувствовало холода. Захар встал, вышел на дорогу и продолжил свой путь. Теперь он не ощущал пронизывающего ветра и мороза. Ему было тепло так, словно на нем была надета соболья шуба. Скоро Захар увидел вдалеке крышу своей родной избы. «Не иначе, как молитвы мои о бедной моей матери», услышал тогда Господь, смилостивился и послал своего ангела меня разбудить. «А иначе конец бы мне пришел», говорил, вспоминая тот случай, Захар. Точнее, уже отец Захария. Спустя несколько лет молодой человек принял монашеский постриг с этим именем. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали обитателей лавры по названию села Радонежское, близ которого основал когда-то преподобный Сергий свою обитель. За жизнь, проведенную в молитве, духовную житейскую мудрость, монахи и паломники с почтением называли отца Захарию старцем. Молитва – это начало вечной жизни. Это дорога, которая ведет нас к Господу, говорил старец Захария Радонежский. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Молитва для души оздоровления и для сердца польза. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

Радио «Вера». Светлое радио. Тогда только, как соединится душа с Богом, и таким образом воскреснет силою Христовой, удостоится она узреть мысленно и таинственно домостроительное воскресение Христова. Святой Симеон, новый богослов.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Макария Невского духовной дочери, заведующей приютом для девочек. 1915 год. Пишешь: «Сердце не могу заставить полюбить детей так, как бы хотелось». Отвечаю: «Нужно убедить его, сказать ему, что Господь детей обнимал, ласкал и сказал: кто приемлет одно такое дитя, меня приемлет. Плачет дитя ночью, не хочется встать, пусть где другие встанут, а я посплю. А если это плачет младенец Христос, то как явимся пред ним и что скажем, когда он напомнит об этом? Не скажет ли он: вы не поверили моему слову? Что в приюте собрались дикари, девочки, это неудивительно. Хороших всякий возьмет. Весьма отрадно, что вы мирствуете. Только твое оханье, что де с девочками не могу управиться, ничего де не выйдет, зачем де мне это дело вручили, звучало неприятным диссонансом. Прими же это сознание бессилия своего, как урок попечения о тебе Божие. Окажи твоим дикаркам снисхождение и любовь. Потерпи их дикость, неблагодарность, черствость. На все это одно лекарство — терпение, любовь и молитва. Будь в этом деле храброй. Как воспитывать детей, не очень тревожься. Молись и делай, что подскажет благоразумие, только не раздражайся. Гневом ласковыми не сделаешь, и не любовью любовь не привлечешь. Сразу всего не исправишь. Нужно терпение и терпение. Это и есть крест воспитания. Господь и Матерь Божия да помогут тебе во всем.
0: Голоса

0: Открытие новой гимназии в Староконюшенном переулке москвичи ждали с нетерпением. Когда строительство еще только начиналось, сразу пошла молва о том, что гимназия станет самым большим и красивым учебным заведением в городе. Иначе не могло и быть, ведь строилось оно на деньги Александры Ксенофонтовны Медведниковой, вдовы золотопромышленника Ивана Логиновича Медведникова. Перед смертью Иван Логинович завещал свой капитал супруге, а когда наступил ее черед предстать пред Божьим судом, Александра Ксенофонтовна передала все свое состояние в размере 5 миллионов рублей, гигантская по тем временам сумма, в собственность города на нужды благотворительности и просвещения. Особо в ее завещании было оговорено открытие гимназии. Александра Медведникова поставила определенное условие, при котором деньги на ее строительство можно будет снять с банковского счета. Для этого требовался официальный документ, закрепляющий право на обучение в гимназии детей не только из богатых семейств, но и самых беднейших, которые обучались бы в ней за счет специальных стипендий, выделенных из ею же завещанного капитала. Вот почему, когда в первый день нового учебного года Медведниковская мужская гимназия широко распахнула свои двери для учеников, по ее мраморным лестницам затопали не только начищенные лакированные ботинки отпрысков обеспеченных московских фамилий, но и скромные стоптанные башмаки ребят из простых и бедных семей. Дух при виде великолепия внутреннего убранства школы одинаково захватывало у тех и у других. Здесь были высоченные потолки с лепниной, просторные классы, больше похожие на бальные залы, площадки для игр, душевые и даже лифты. Гимназистам казалось, что они попали в сказку, и долго еще не могли они привыкнуть к небу над головой, видному через стеклянную крышу одного из коридоров. Щедрости, душевной чуткости и заботливому отношению к ближним Александра Ксенофонтовна научилась у мужа, а тот, в свою очередь, у своего отца и дяди. Старшие из Медведниковых, братья-купцы Логин и Прокопий, строили церкви. К примеру, на их деньги в Иркутске был возведен большой пятиглавый Успенский храм. Заботились о сиротах, открыли и содержали за свой счет приют для малолетних. Иван Логинович немало жертвовал сам и активно поощрял к этому других. Он учредил банк, условием вкладов в котором было отчисление доли процентов на нужды бедняков и благотворительных учреждений. Когда супруг Александры Ксенофонтовны умер, любящая жена достойно продолжала его дела милосердия. В своем подмосковном имении, неподалеку от Звенигорода, она открыла богадельню для престарелых священников и лиц духовного звания. В родной город Иркутск отправила 600 тысяч рублей, чтобы поддержать строительство городской больницы. Завещанные ею на благотворительность миллионы помогли не только поступить в прекрасную современную гимназию тем, у кого на это никогда не нашлось бы денег. На средства Медведниковой в Москве, близ нескучного сада, открылась больница с богадельней, был устроен приют для душевнобольных и учреждены ежегодные пособия неимущим москвичам христианского вероисповедания. Александра Ксенофонтовна и сама всю жизнь была глубоко верующей православной христианкой, поэтому за то добро, которое делала для людей, не требовала наград и почестей. Когда Московская городская дума присвоила Медведниковой звание почетного гражданина, она скромно заметила, что предпочла бы не предавать сей факт огласке. Неудивительно, что даже близкие и знакомые узнали о почетном гражданстве Александры Ксенофонтовны лишь после ее смерти.
1: Имена милосердия.

Много звуков, много песен, но слышней всего с небес раздается весть святая, песня-весть: Христос воскрес! Аполлон Карин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали: Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя. И дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь Крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие Крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь Крещения – во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды –

священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об искушении, грехе и покаянии. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые трудно, и при этом сидят в душе непрочно? А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» – спросил старец. Ученики ответили: «Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст плоды». «Так поступают и люди», — сказал им старец. «Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить зачатки доброго, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, наоборот, прячут глубоко в душе, чтобы не увидели другие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое сердце».

0: Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро, преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнце приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника. Власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров, родиться от Духа Святого. Да не распадусь, и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности.

0: Вы слушаете радио «Вера». Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабы Манины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1914 год. Первая мировая война. Московская губерния. Село Лопасня. Госпиталь. Георгиевские кавалеры о своих подвигах никогда не говорили. Делали, мол, свое дело, как полагается всякому солдату, и говорить тут не о чем. Но нашелся среди раненых какой-то подозрительный тип, который вдруг стал доказывать, что офицеров в окопах нет, что они в тылу прячутся и тому подобное. Надо было видеть, какой взрыв негодования вызвали эти слова среди солдат. «Да где же ты сам-то был, коли офицеров в окопах не видал?» — кричали они ему. «Да где ж тебя ранили?» Насмешливый тон их был далеко не мирный, и пропагандист предпочел стушеваться и замолчать. Дело могло бы для него кончиться плохо. «Вот врет-то!» — продолжали негодовать солдаты. «Наши офицеры всегда с нами, и в окопах, и везде. Страдаем мы, страдают и они». И начался оживленный сочувственный разговор об офицерах. Им верили, ими гордились. Два рослых атаманца, черноусые и чернобровые, похожие друг на друга, как родные братья, рассказывали, как их офицер спас полковое знамя. Оно было с ними, когда им пришлось пробиваться сквозь окружение. Офицер велел одному солдату спрятать его на груди и идти сбоку, как будто ни в чем не бывало, а сам пошел посередине, приказав солдатам демонстративно себя охранять. Хитрость удалась. Сквозь неприятельскую линию пробились. Знамя спасли. А офицер был убит наповал.

утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Афонский монах Тихон получал на почте в греческом городе Салоники денежный перевод из Америки. Он понятия не имел, кто мог прислать ему деньги из-за океана, и сначала даже не хотел забирать их. Но через несколько дней с почты позвонили и строго-настрого приказали немедленно приехать и перевод получить. Отец Тихон заполнял необходимые квитанции и не замечал, что все это время за ним пристально следил молодой человек в темных очках. Не заметил монах его ни в автобусе по пути на морской вокзал, ни на пароме, возвращаясь на Святую Гору. До своей кельи отец Тихон добрался уже поздно вечером. По пути он зашел к живущему неподалеку земляку, русскому послушнику, кандидату на постриг по имени Феодор, который занимался тем, что закупал хлеб для раздачи нищим. Ему на это доброе дело монах и отдал все полученные из Америки деньги. Едва отец Тихон вошел к себе в келью, как в дверь постучали. Монах открыл. На пороге стоял мужчина в темных очках. Схватив отца Тихона за горло, он свирепо прохрипел: «Отдавай деньги, старик!»
2: «Сынок, нет у меня денег», — пытался объяснить монах.
1: Мужчина перевернул вверх дном келью отца Тихона, но денег, разумеется, не нашел. Тогда, страшно ругаясь, он выбежал на улицу. «Бог да простит тебя, дитя мое!» — крикнул ему вдогонку отец Тихон. А вор между тем направился к хижине послушника Феодора. Следя за отцом Тихоном, он видел, как монах туда заходил. Однако Феодор оказался не робкого десятка. Скрутив вора, послушник вызвал полицию. Пришли полицейские и к отцу Тихону.
3: «Батюшка, вы должны дать показания в суде против этого человека», — настаивал молодой лейтенант.
1: «Зачем?» – удивлялся монах. «Я простил беднягу. Мне ничего от него не нужно». Однако вора осудили и без показаний отца Тихона. На его совести это оказался далеко не первый случай грабежа, и полиция давно за ним охотилась. Через несколько лет на Афон приехал мужчина в темных очках. Это единственное, что осталось у него от прошлой жизни. Он раскаялся в своих грехах и теперь хотел отыскать монаха, крикнувшего ему тогда вслед: «Бог да простит тебя!», чтобы поблагодарить за урок смирения и любви. «Только любовь способна изменить человеческое сердце», — говорил старец Тихон Афонский. «Наказание может помочь исправиться, но может и ожесточить. И лишь любовь и прощение дарят человеческой душе возможность истинного преображения».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Теперь настала Пасха. Святой и светлый день. Но это Пасха маленькая. А будет Пасха великая. Великий восьмой день, которому конца никогда, ни во веки веков не будет. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. 1948 год. Об одном своем старом друге хотел бы я вспомнить. Его звали Кирилл Воскресенский. Он пришел в нашу школу сразу в 6-й класс. Новичок влился в класс абсолютно органично. И так как мы жили рядом, то в первый же день знакомства пошли пешком из школы вместе. И вот эта дорога вместе стала длиной во всю жизнь. Трудно словами объяснить, что такое дружба. Пожалуй, можно указать на ее особые приметы. Вот одна из них. Мы сидим в столовой их, на редкость уютного, домика, делаем уроки. Сделали, о чем-то поболтали, занялись марками, потом просто сидим и молчим. Долго. Наконец я говорю: «Будь здоров, я домой пошел». А он: «Посиди еще». Опять сидим и молчим, и как-то хорошо на душе, уютно. Другой пример. Идем в школу, болтаем, но не без умолку, с паузами. Шагаем молча. Говорю: «Я знаю, о чем ты думаешь». «О чем?» «Хорошо бы в воскресенье съездить рыбу половить». Смеется. «Верно». Третий пример. Война разбросала нас в разные стороны. Он на Дальнем Востоке. Я свое отвоевал, живу в Москве. Года 3 с лишним от него ни одного письма, а потом пишет: «Виктор, здравствуй. Я тут женился, у меня сын родился». И так далее. Как будто мы не виделись со вчерашнего дня.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена милосердия.
1: Среди портретов, написанных Валентином Серовым, есть чудесная картина, изображающая даму с собачкой. Неземной красоты женщина с высокой прической спокойно смотрит вдаль. Это княгиня Юсупова. Серов не любил писать богачей, но отказать Зинаиде Николаевне не смог. Если бы все богатые люди княгини были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости, сказал как-то художник. Одна из самых состоятельных женщин России щедро делилась добром с теми, кто нуждался. А поделиться было чем. Юсуповы владели сахарными, кирпичными, лесопильными заводами, фабриками, рудниками. В одном только Петербурге у княгини было 4 дворца, а картинная галерея, принадлежащая семье, просто просилась в Эрмитаж. У Зинаиды Николаевны имелись лучшие драгоценности в мире, но носить их она не любила, предпочитая простой и элегантный стиль. При дворе ее, первую красавицу Петербурга, называли «сиянием». И не только из-за прекрасных глаз. Душа была прекрасной. С 18 лет Зинаида Николаевна занималась благотворительностью, став попечительницей приюта солдатских вдов. Умение отдавать Юсупова унаследовала от своего отца. Гофмейстер царского двора содержал институт для глухонемых, основал множество благотворительных фондов, во время русско-турецкой войны снарядил для армии санитарный поезд. Зинаида Николаевна была такой же щедрой. Огромные суммы она каждый год отсылала приютам, гимназиям, школам, строила церкви, больницы, финансировала бесплатные столовые. Когда началась русско-японская война, Юсупова организовала и содержала санитарный поезд, была его шефом. Открывала лазареты в своих дворцах, а в имениях – санатории для солдат. Причем знала все о состоянии тяжелораненых воинов, навещала их и была очень сердечна. Еще девочкой Зинаида Николаевна много общалась с людьми искусства и любовь к прекрасному сохранила на всю жизнь. Играла в любительских спектаклях. Одно из представлений увидел Станиславский. Покоренный талантом Юсуповой, режиссер пригласил ее в свою труппу. Княгиня отказалась, зато много сил вложила в создание Московского музея изящных искусств. Например, Римскому залу она пожертвовала 50 тысяч рублей. А в 1900 году Зинаида Николаевна вместе с мужем составила завещание. «В случае внезапного прекращения рода нашего, все наше имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, завещаем в собственность государства». В Петербургском дворце княгини на Мойке всегда широко отмечали большие праздники. Гости с этих раутов уносили чемоданы подарков, а на Рождество Зинаида Николаевна обязательно устраивала елку для своих слуг и прекрасно знала, кого и чем порадовать. После революции Юсуповы уехали в эмиграцию. Зинаида Николаевна, потерявшая изрядную часть своего состояния, возглавила Центральный комитет помощи беженцам из России. В Риме она открыла агентство, находившее эмигрантам работу. Жертвовала деньги тем, кто хотел обучиться профессии. И удивительно, к новой власти, лишившей ее родины, княгиня относилась без агрессии. Она не понимала только одного – зачем нужно было уничтожать культуру, которая создавалась веками? Маркиза нашего времени, как называли Юсупову, прожила в эмиграции 22 года и умерла в Париже в начале Второй мировой войны. До конца своих дней Зинаида Николаевна считала истинным богатством человека любовь и милосердие. И не изменила простой истине, которую постигла еще в юности. Чем больше дано вам, тем более вы должны другим.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении. Регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтири. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтири благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет: «Блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрание нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение. Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
0: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гильдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гильдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гильдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах, и забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не примет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме Отца Своего.

0: Вы слушаете радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама с детства страдала пороком сердца. По словам врачей, она в силу своей болезни могла умереть внезапно. Физический труд для нее был гибельным. Но Бог ее хранил. А добрые люди, и русские, и нерусские, помогали кто чем может. Милосердие, двери всегда были открыты, была бы вера. А в ней она была уверенной и сильной. Так, во время острейшей нужды чего-то самого необходимого, мама вставала на колени перед образом и говорила: «Господи, дай мне мыло, мне нечем вымыть детей». И кто-нибудь приносил не хлеб, не картошку, а мыло. Именно мыло. Самое необходимое, о чем она и просила.
0: Голоса

идет путем жемчужным, по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы – небесные торговцы. Не считайте барыши. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: Семилетний Миша Сушкин сидел в темном чулане. Он был наказан. И ведь за дело. На прогулке, расшалившись, Миша стукнул свою няню по носу и назвал ее толстухой. Няня пожаловалась старшему брату, а тот рассказал все родителям, которые очень разгневались и в наказание заперли Мишу. Но вот в замочной скважине повернулся ключ, и маменькин голос сукаризный, но ласково позвал: «Выходи уж, арестант!» Миша пулей выскочил из чулана. В гостиной как раз накрыли к обеду. Сидя за столом, Миша встретился глазами со старшим братом. «Это из-за него я полдня в чулане просидел», — с обидой подумал мальчик. «Ябедник! Ябедник!» — громко крикнул Миша и показал брату язык. Мишу тотчас вывели за стола и поставили в угол. А когда все закончили обедать, маменька подошла к Мише с псалтирью в руках. «Вот, читай. Как 16 кафизм окончишь, можешь выходить». Кафизмами называются части, на которые разделяется псалтирь. Миша едва не заплакал. 16 кафизм? Да это же почти вся псалтирь! «Ну, братец, я тебе покажу», — проговорил себе под нос мальчик. Он решил позже обстоятельно обдумать план мести брату. А пока, открыв толстую старинную книгу, начал вслух читать псалмы. Сначала он делал это почти машинально, но постепенно слова древних молитвенных песнопений, сложенных библейским царем Давидом, стали проникать в душу мальчика. «А ведь во всем был неправ я», — подумал Миша. «Няньку напрасно обругал, да и брата. Заслуживал я наказания». И на глаза мальчика навернулись слезы, но не от обиды, а от стыда. Закончив последнюю из заданных ему кафизм, Миша побежал просить прощения у няни. Потом он подошел к старшему брату, поклонился и искренне попросил и его простить за выходку во время обеда. Ни о какой мести он больше и не помышлял. На сердце у Миши стало легко, светло и радостно. Прошли годы. Повзрослевший Миша поехал в паломничество на святую гору Афон, да так и остался там, приняв монашеский постриг с новым именем Макарий. Вскоре он стал во главе русского свято-пантелеимонова монастыря. И монахи, и паломники находили утешение в его мудрых духовных советах и называли старцем. «Ничто не вразумляет лучше, чем святое слово», — говорил старец Макарий Афонский. «Когда подступает решение горячное, подожди спешить, открой Писание, прочти, и Господь через слово свое ум и сердце на нужный лад настроит».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Три лепоты приводят в удивление и веселят взор в месяц, в который воссиял воскресенье и прославился единородный. Земля одевается разнообразными цветами, воздух наполняется разнородными птицами, небо облекается светлыми лучами. Святой Ефрем Сирин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого, 1862 год. Я опять заснула так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок, все это не производит во мне никакого волнения, никакой радости, ничего. Хотел бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить. Я давно не молилась. Бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, а потом запру дверь, стану на колено и молюсь час, два. Теперь все это вспоминать хорошо. Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир, и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети. Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую. Конечно, с хорошей стороны, потому что все, что дурно, происходит от меня же. Только бы муж перенес терпеливо мое переходное время.
0: Голоса

0: Томский губернатор Иван Красовский был театралом. Мог запросто, невзирая на расстояние, отправиться в столицу, узнав, что там будут давать какую-нибудь редкостную пьесу. В Томске свой театр тоже имелся. Видавшие виды деревянное здание, старое и совсем обветшавшее, давно следовало закрыть. Но губернатор медлил и все никак не мог расстаться с родными подмостками, пока в один прекрасный день не нагрянуло начальство из Петербурга и не приказало театральной труппе сей же час освободить непригодное для использования помещение. А губернатору-театралу сделало строгое внушение. Рядовые-то мечи театр тоже любили. На спектаклях обыкновенно бывал полный аншлаг. Премьер ждали с нетерпением. Так что закрытие театра горожане восприняли не менее болезненно, чем губернатор. Последний, хотя ободрял жителей, да и самого себя обещаниями построить новый театр, в глубине души понимал, что столь масштабный проект городская казна вряд ли обеспечит. Губернатор уже почти смирился с тем, что ставшие крайне редкими представления проходили теперь в неудобном помещении армейского манежа, когда на пороге его рабочего кабинета появился Евграф Иванович Королев. Известный в городе купец, золотопромышленник и банкир без лишних слов изъявил готовность взяться за постройку театра. У города нет на это средств и не нужно, он собирается строить на собственные деньги. На каких условиях? Безо всяких условий. Так в 1885 году в Томске появился первый двухэтажный каменный театр. В его замысловатой архитектуре угадывались роскошные черты знаменитой петербургской Мариинки, а внутреннее убранство и техническое оснащение отвечало самым высоким театральным стандартам и требованиям, как зрительским, так и актерским. Театральная жизнь в Томске снова забурлила. Между собой томичи стали называть новый театр по имени его создателя – Королевским, а иногда и Королевским. Настолько красив и величественен он был. В Томске щедрость Евграфа Ивановича была известна давно. Двумя годами раньше постройки театра Королев подарил городу первое ремесленное училище. Приоритет при наборе учеников отдавался детям из бедных семей. Каждому из них Королев определял денежное содержание и, если требовалось, обеспечивал бесплатным проживанием в пансионе. В этом же училище обучались воспитанники Королевского сиротского приюта, который Евграф Иванович вместе с супругой Евпроксией и братом Всеволодом открыл в 1884 году. Всеволод Иванович Королев не отставал от брата в делах благотворительности. Он обустроил на свои средства один из центральных городских бульваров, которому в знак уважения местные власти присвоили имя благотворителя еще при его жизни. Вместе с братом Евграфом Всеволод Королев основал мужскую богадельню, пожертвовав для нее каменный дом и капитал в 50 тысяч рублей. Братья лично позаботились даже о таких деталях, как комнатные иконы, шкафы и кровати. Одними из первых упоминались имена Королевых и тогда, когда речь заходила о поддержке городских храмов. Они принимали участие в строительстве Спасо-Преображенской церкви и Троицкого собора, реконструкции Никольского храма. В этом попечении они видели свой долг православных христиан. Революция внесла свои коррективы в добрые дела братьев Королевых. Театр сожгли дотла, бульвар переименовали в честь одного из сомнительных красных героев, кладбище, где Евграф Иванович и Всеволод Иванович нашли свой последний приют, сравняли с землей. Но светлая память о таких людях не нуждается в материальных свидетельствах. Томичи все равно с благодарностью вспоминают своих земляков, так много сделавших для родного города.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Замолкнули праздные речи, молитвой затеплился храм, сияют лампады и свечи, восходит святой Фимиам. Возносим пасхальные песни от слезно сверкающих роз. Воскресни, воскресни, воскресни, Христос!

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии, святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный

0: Священный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в Дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная.
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кондакт введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
10: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
9: И же мясо творит цело.
8: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что вероятнее всего первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шеббет», которое означает покоиться, прекращать деятельность. Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Не вынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Дарья Донцова.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Двое. Они шли по гулким утренним улицам, крепко взявшись за руки. Прохожие, глядя на них, улыбались. Но эти двое, кажется, ничего и никого вокруг не замечали. И друг на друга смотрели так, словно виделись впервые. Он заглядывал ей в глаза, она смущенно опускала их, встретившись с ним взглядом. В свободной руке она держала скромный букетик белых цветов. Они шли венчаться. И были так счастливы. Вряд ли кто-нибудь из прохожих смог догадаться, что вот уже 50 лет, как они женаты.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 3 мая. О книге о вопросах и ответах преподобного Анастасия Синаита в День памяти святого настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Преподобный Анастасий Синаит – святой подвижник и православный богослов, который жил в VII веке. Он является автором многочисленных произведений, среди которых важное значение имеют его так называемые «вопросы и ответы». Если мы посмотрим в содержание этих вопросов и ответов, то увидим для себя, что вопросы у христиан, что в VII веке, что в веке XXI, были примерно одинаковые. Например, если мы откроем книгу вопросов и ответов, то перед нами может открыться такой вопрос. Вопрос 72. Откуда происходят сновидения и каким образом они часто оказываются истинными? Преподобная Анастасия отвечает. Сказано Соломоном, что сонные грезы окрыляют глупых. А поэтому мы призываем не верить этим сновидениям и не принимать их близко к сердцу. Впрочем, часто бывает, что сновидения совпадают с нашими деяниями, которые мы совершаем днем, и помыслами, которые случаются также днем. Кроме того, сонные мечтания происходят либо от бесов, либо имеют своей причиной полный желудок. Но сны также исходят и от Бога. Ведь святые ангелы через сновидения часто руководят нами, либо нас предостерегают. Часто же душа, как разумная и мыслящая сущность, особенно когда она имеет в себе Духа Святаго, заранее ведает о чем-либо или заранее обнаруживает что-либо человеку. Стало быть, только те сновидения принимай с любовью, которые производят в тебе умиление, исправление нравов, обращение к Богу и страх Божий. В книге преподобного Анастасия очень много таких вопросов и ответов, которые будут полезны нам сегодня. Преподобнее Отче Анастасия, моли Бога о нас.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Алексей Дудин, доктор медицинских наук, эксперт по демографии Ирина Филатова и культуролог, многодетная мама Елена Смоглюк будут размышлять о том, что такое ошибка и грех, и что нужно, чтобы исправить их последствия.
0: Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Весной 2023 года 20-летняя Марина Маштакова получила работу в московском пансионате «Опека» и стала первой сотрудницей с синдромом Дауна, ухаживающей за пожилыми людьми. Ее историю опубликовал портал «Милосердие». Рабочие смены Марины сокращенные – 4 часа один раз в неделю, а главная задача – чистота и порядок в помещении. В теплую погоду она выводит бабушек и дедушек на прогулку, иногда помогает кормить и всегда находит с ними общий язык. И персонал, и подопечные гериатрического центра довольны отзывчивой помощницей. А специалисты-медики объясняют ее успехи не только добротой, присущей носителям этого генетического заболевания, но и такой особенностью, как неторопливость. Марина все делает медленно, и ее темп совпадает с заторможенностью, свойственной человеку с деменцией. Когда у дочери обнаружили синдром Дауна, меня пугала возможная умственная отсталость, вспоминает Маринина мама Эвелина Здоровенко. Поэтому ее развитию я уделила особое внимание. Девочка окончила не только школу с инклюзивной программой, но и музыкальную школу по классу флейты. А еще с 6 до 14 лет она занималась в детском музыкальном театре «Домисолька». Маришка росла творческой личностью, поясняет мама. Однако детей с таким диагнозом нелегко устроить в дом творчества. «Домисолька» стал единственным профессиональным коллективом, принявшим в свои ряды особенного ребенка. Эвелина считает, что именно занятия в музыкальном театре сформировали характер дочери. Кроме того, Марина с младенчества является подопечной фонда «Downside Up», где бесплатно помогают семьям с детьми с синдромом Дауна. Девушка посещала занятия по профориентации, а в 2022 году вместе с группой воспитанников фонда приехала на экскурсию и практику в пансионат «Опека». В результате из всех молодых людей вакансию предложили именно Марине Маштаковой. «Я благодарна Богу и людям, которые нас окружают, за сам факт того, что дочка работает. Ведь это нормально для взрослого человека», — с улыбкой говорит Эвелина. «И мне тоже хочется улыбаться от того, что в Москве живут такие люди, как солнечная помощница Марина и ее мудрая мама». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 3 мая, четвертое воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет исцеление Господом расслабленного. В Иерусалиме был родник, при котором построили специальный бассейн-купальню. Он назывался Вифезда, то есть Дом Милосердия. Вифезда прославилась своим чудом. Порой к воде прикасался ангел Господень, и тогда первый, кто окунался в купальню, получал исцеление.
4: Вокруг воды всегда толпились страждущие. Среди них был один человек, прикованный к постели. Вот уже 38 лет он не мог ходить и с трудом шевелился. Мимо купальни проходил Христос. Спаситель обратился к расслабленному. «Хочешь ли ты быть здоровым?» Больной в ответ начал жаловаться, что вокруг нет никого, кто бы помог ему первому погрузиться в воду. Господь сказал ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». И страдалец тотчас же выздоровел. Но тут возмутились ревнители обычаев и традиций, ведь исцеление состоялось в субботу, день покоя в Израиле. Больной не смог вспомнить того, кто его вылечил. Позже в Иерусалимском храме Спаситель сам подошел к нему. Христос сказал: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Но исцеленный тотчас же донес на Христа. В этих евангельских событиях церковь видит и надежду на то, что у Господа нет ничего невозможного, и Он может исцелить любой телесный и духовный недуг. Но это и серьезный укор людям. Часто мы не в силах преодолеть собственный эгоизм и помочь тому, кто еще слабее. Часто мы предаем тех, кто помог нам.
5: На праздничном богослужении в песнопении «Кандаке» мы просим Господа исцелить нас так же, как и расслабленного. «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе, слава Христе милостивый, могуществу Твоему».

0: с историей.
1: Выпускник ВГИКа Александр Полынников много лет работал оператором-постановщиком на Одесской киностудии. Он участвовал в создании картины Петра Тодоровского «Городской романс», мини-сериала Георгия Юнгольда Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Однако чувствовал в себе творческий потенциал, чтобы выступить в роли режиссера. И в 1981 году приступил к съемкам музыкальной лирической комедии «Берегите женщин». Полынников работал в соавторстве с Виктором Макаровым, также не имеющим режиссерского опыта. Так что заранее никто не мог предсказать, насколько удачным будет результат. Риск состоял еще и в том, что композитором для создания мюзикла пригласили малоизвестного автора-исполнителя Юрия Антонова. По замыслу постановщиков, фильм нужно было насытить песнями, иллюстрировать ими все сюжетные линии. И как будто получалось неплохо. История о юных независимых девушках, принципиально работавших на стареньком буксире без помощи мужчин, буквально оказалась спета на музыку Антонова. В картине звучали произведения о любви и расставании, женской гордости и преданности. Но в задачи фильма «Берегите женщин» входило не только восхвалить прекрасный пол, но и прославить суровые будни и романтику моря. Недаром одним из героев картины стал буксир «Циклон». Он был построен в 1944 году в Нью-Йорке, имел название «СТ-490» и предназначался для военно-морского флота США. По окончании Второй мировой войны буксир приобрела Россия. И маленькое суденышко, предназначенное для работы в закрытой акватории портов и рек, своим ходом добралось к новому месту службы через Атлантический океан, Средиземное и Черные моря. Александр Полынников объяснял Антонову: «Юра, нужно произведение, которое подхватит вся Одесса, чтобы каждому моряку, возвращающемуся на берег, хотелось запеть. Ла-ла, ла-ла». «Александр Николаевич, повторите, пожалуйста, еще раз», – попросил композитор. И вскоре протяжный звукоряд, импровизированный режиссером, разлился гармоничной мелодией. И не только в Одессе, но и по всей стране звучало: «Море, море, мир бездонный».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибысь Петру, посещающую всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде».
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос! Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: «И многие веровавши в Господу».
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена. Возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железной эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали, эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
0: Апостольские чтения.

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Татьяне Анатольевне Рыжковой 68 лет. 2 года назад она вышла на пенсию. Но вскоре женщину постигло горе. В 2024 году умерла ее дочь, Надежда. Татьяна Анатольевна осталась единственной опорой для 3 осиротевших внучек. Старшей, Марине, 14 лет. Она заканчивает 9 класс. 10-летняя Аня увлекается творчеством, любит петь и рисовать. А младшая Таня пока посещает детский сад. Всем им нужна забота и поддержка после утраты мамы. Так получилось, что отец не участвует в жизни семьи. Сейчас девочки живут вместе с бабушкой и дедушкой. Муж Татьяны Анатольевны, Сергей Михайлович, после 2 инсультов потерял речь и тоже нуждается в постоянном присмотре. Оказавшись в сложном положении, Татьяна Анатольевна обратилась за помощью в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Благодаря поддержке патронажной службы обители, семья Рыжковых теперь ежемесячно получает продуктовую помощь. Это не просто наборы круп и консервов, а возможность для семьи ощутить уверенность в том, что они будут обеспечены едой, смогут оплатить коммунальные счета или купить лекарства. Кроме пожилых людей, в Марфо-Мариинской обители помогают детям и взрослым с инвалидностью, сиротам и малоимущим. В эти пасхальные дни сотрудники и сестры обители продолжают традиции ее основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Они проводят акцию «Красное яичко». Это возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, как Татьяна Анатольевна и ее семья. Для участия в акции «Красное яичко» переходите на сайт проекта и сделайте любое пожертвование. В подарок за это на вашу электронную почту придет заставка на телефон с изображением пасхального яйца. Такого, которое дарила благотворителям сама Елизавета Федоровна. Акция действует все пасхальные дни. До праздника Вознесения Господня 20 мая. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Актуальная тема.
1: О поклонении Богу как Творцу пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Многие народы, окружавшие древний Израиль, поклонялись Солнцу, Луне, звездам. Ну, скажете вы, времена солнцепоклонников давно миновали. Хочу вас разочаровать. Всякий раз, когда мы читаем гороскопы, мы говорим именно о тех созвездиях, через которые проходит Солнце в том или ином месяце. А значит, доверяя гороскопам, мы в том числе становимся отчасти и солнцепоклонниками, и звездопоклонниками. Так вот, звезды никак не влияют на нашу жизнь. Священное Писание подчеркивает, что светило, солнце, луну, звезды сотворил Бог, и только Он влияет на нашу жизнь. Только Его благая и спасительная воля имеет значение для каждого из нас, что-то значит в нашей жизни. Поэтому сегодня, когда астрономы особенно вспоминают о том, что рядом с нами есть главная звезда по имени Солнце, нам стоит вспомнить о том, что на самом деле ни звезда по имени Солнце, ни планета Луна, ни другие иные звезды и планеты управляют нашей жизнью, а только Бог, Творец неба и земли.
0: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Александр, в миру Алексей Ашевенский, родился в 1427 году близ Белозерска. Он был пятым сыном в семье богатого земледельца Никифора Ашевина. В 18 лет юноша ушел в Кирилло-Белозерский монастырь. 6 лет он испытывал себя на послушание и лишь потом принял монашеский постриг. К тому времени родители его переселились под Каргополь. Никифор основал у реки Чурь-Юги слободу, а Александр получил благословение построить близ этого места монастырь. Первым был возведен храм во имя святителя Николая. Мало-помалу вокруг игумена Александра собрались другие монахи. За наставлениями к подвижнику стали приходить и миряне. Почти 30 лет преподобный Александр трудился на благо обители. Однажды после его кончины монастырскому служителю Марку было видение во сне. Обитель полна народу. Седой старец крестом осеняет работающих на постройке. Другой

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Фаровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В восточной женской школе американского города Мэриленд, штат Балтимор, шел выпускной вечер 1878 года. Вчерашние старшеклассницы одна за другой поднимались на сцену, чтобы произнести выпускную речь, которую каждая подготовила к торжественному моменту. Наконец пришла очередь девушки по имени Мэри Ричмонд. Она заговорила уверенно. «Выйдя за стены школы, я буду стремиться делать добро», – заявила Мэри. «Доброта приближает нас к совершенству. Ничто в мире не способно сделать человека более счастливым, чем забота о других людях». Эти слова стали жизненным кредо Мэри Эллен Ричмонд, женщины, которая вошла в историю как создательница системы профессиональной социальной помощи. Мэри родилась в штате Иллинойс в 1861 году. Когда ей едва исполнилось 3 года, родители скончались от туберкулеза. Осиротевшую девочку взяла на воспитание бабушка. Мэри переехала к ней в Балтимор, где и окончила школу. После выпуска в 1878 Мэри получила место бухгалтера в книжном магазине, а по воскресеньям вела детский литературный кружок, который организовала в своей приходской церкви. В эту деятельность Мэри погружалась с головой. Священник, увидев в девушке любовь к общественной работе, порекомендовал ее на пост помощника казначея Балтиморского благотворительного общества. Мэри получила должность в 1889 году. В ее обязанности входило распределение пожертвований от состоятельных горожан в пользу безработных, вдов, сирот, одиноких стариков и инвалидов. Для того, чтобы понять реальные потребности этих людей, Мэри навещала их, общалась, выясняла все обстоятельства их нужды. Она собственными глазами увидела, как живут бедняки в трущобах, больные, которые из-за нищеты не могут позволить себе купить лекарства, прикованные к постели, о которых некому позаботиться. Мэри поняла, что одними только пожертвованиями здесь не обойтись. Необходимы люди, которые готовы уделять внимание нуждающимся постоянно, а не только когда есть свободное время и желание. Другими словами, профессионалы своего дела. Эти мысли Мэри Ричмонд впервые изложила на Национальной конференции благотворительных организаций в 1897 году. «Дух истинной благотворительности, не сиюминутное удовлетворение потребностей, а дальновидность, работа на длительный результат. Чтобы эффективнее помочь человеку, нужно как можно глубже вникнуть в его проблему», – говорила Мэри. Такой подход, по ее мнению, требовал определенной системы. Ричмонд сама ее разработала. В основе этой системы принцип, который Мэри называла «дружелюбным визитом».

0: Идти к нуждающимся, быть с ними в искренних, доверительных отношениях, разделять их радости и печали, понять как можно больше о причинах их бедственного положения и на основе этой информации придумать для каждого индивидуальный способ выхода из ситуации. Своей системе Мэри Ричмонд готова была научить всех желающих. Дело оставалось за малым – открыть школу для профессионального обучения работников благотворительности. Первое такое учебное заведение Мэри основала буквально через год после того, как впервые озвучила свои идеи. В 1898 в Нью-Йорке она открыла школу прикладной филантропии. Об успехе начинания можно судить потому, что спустя несколько лет из этой школы вырос факультет социальной работы Колумбийского университета. Так, благодаря идеям Мэри Ричмонд, появилась профессия, которой прежде никогда не было – социальный работник. Человек, по характеристике самой Мэри, полный сочувствия, который честно, искренне и эффективно делает свою работу, одновременно и индивидуальную, и коллективную.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «По сих же бе праздника иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
3: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
2: Иже мясо творит цело.
1: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что вероятнее всего первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы. Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Невынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, Надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Валерий Брюсов. Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Необычным словом «плеоназм» называется вполне распространенное явление в нашей речи. Это сочетание слов с одинаковым значением. В переводе с греческого «плеоназм» — это излишество. Первая премьера, главная суть, креативное творчество, самый оптимальный. Казалось бы, звучит привычно, однако неправильно. Слово «премьера» уже означает «первый», а «креативный» в переводе с английского – «творческий». Выражение «самый оптимальный» в последнее время встречается все чаще и является неграмотным с точки зрения русского языка. Слово «оптимальный» образовано от «оптимум», что означает «наилучший». Перед нами уже превосходная степень, поэтому «самый наилучший» – это как раз то самое излишество, избыточность. Следует говорить просто «оптимальный». В разговорной речи, конечно, не получится постоянно отслеживать лишние слова. Но вот в письменном общении вполне возможно контролировать их употребление. Однако немного другие правила действуют в художественном тексте. Здесь так называемые лишние слова бывают очень кстати, могут придавать образу яркость и меткость. Вот строки Федора Тютчева. «Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем, пылающую бездной, со всех сторон окружены». Казалось бы, окружены и со всех сторон – это излишество. А на самом деле – стилистический прием. Часто плеоназм встречается в фольклоре. «Отправился в путь дорогу, на море океане, тоска кручина». Это явление придает сказу колорит и самобытность. В Библии плеоназм используется как яркий выразительный прием. Так, в Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит о тех, кто не готов принять слово. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». То есть речевая избыточность – это неплохо. Просто нужно понимать, зачем и когда ее использовать. С вами была Нина Резник.
1: Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 3 мая. О книге о вопросах и ответах преподобного Анастасия Синаита в День памяти святого настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
4: Преподобный Анастасий Синаит – святой подвижник и православный богослов, который жил в VII веке. Он является автором многочисленных произведений, среди которых важное значение имеют его так называемые «вопросы и ответы». Если мы посмотрим в содержание этих вопросов и ответов, то увидим для себя, что вопросы у христиан, что в VII веке, что в веке XXI, были примерно одинаковые. Например, если мы откроем книгу вопросов и ответов, то перед нами может открыться такой вопрос. Вопрос 72. Откуда происходят сновидения и каким образом они часто оказываются истинными? Преподобная Анастасия отвечает. Сказано Соломоном, что сонные грезы окрыляют глупых. А поэтому мы призываем не верить этим сновидениям и не принимать их близко к сердцу. Впрочем, часто бывает, что сновидения совпадают с нашими деяниями, которые мы совершаем днем, и помыслами, которые случаются также днем. Кроме того, сонные мечтания происходят либо от бесов, либо имеют своей причиной полный желудок. Но сны также исходят и от Бога. Ведь святые ангелы через сновидения часто руководят нами, либо нас предостерегают. Часто же душа, как разумная и мыслящая сущность, особенно когда она имеет в себе Духа Святаго, заранее ведает о чем-либо или заранее обнаруживает что-либо человеку. Стало быть, только те сновидения принимай с любовью, которые производят в тебе умиление, исправление нравов, обращение к Богу и страх Божий. В книге преподобного Анастасия очень много таких вопросов и ответов, которые будут полезны нам сегодня. Преподобный отче Анастасия, моли Бога о нас.
1: Актуальная тема.
5: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
6: Радио «Вера» – это радио о любви.
7: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем Светлого Радио.
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио Вера. Вместе творим добро.
8: Зачем нужно поститься?
9: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
8: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
9: А что?
8: А кто?
9: А где?
8: А почему?
10: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
11: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
9: в 9:30
11: на радио «Вера».
10: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verifoma.ru.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В Евангелии есть притча о добром самарянине. В ней говорится об одном простом человеке, который проявил милосердие и помог раненому незнакомцу на улице, в то время как другие люди, видя его, просто проходили мимо. Я вспомнила этот евангельский сюжет, прочитав в соцсетях историю пары, которая путешествовала на машине из Якутска в Ростов-на-Дону. На безлюдном участке дороги, недалеко от Ростова, их автомобиль сломался. Позвонить никому супруги не могли, связь была плохая. Тогда муж решил поймать попутную машину, чтобы добраться до автосервиса, но никто не останавливался. Путешественники не знали, что им делать, и когда совсем уже отчаялись, их выручил проезжавший мимо водитель. Сначала он отвез мужчину в автосервис, чтобы тот смог купить нужные для машины детали, а затем они вернулись обратно к месту стоянки. Участливый водитель решил помочь супругам с починкой автомобиля. Только оказалось, что купленные запчасти не подошли. Близился вечер, и на улице становилось темно. Мужу и жене ничего не оставалось, как ночевать в сломанной машине, а утром снова отправляться в автосервис. Но ростовский самарянин со своей стороны проявил милосердие по отношению к посторонним людям. Не оставил их одних на дороге, а забрал к себе домой. Семья доброго человека тепло приняла неожиданных гостей, накормила и обогрела. А на утро мужчины, как планировали, отправились в сервис. Автомобиль удалось починить, и счастливые путешественники отправились в добрый путь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 3 мая, четвертое воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. О святой праведной Тавифе мы знаем из книги «Деяния апостолов», входящей в Новый Завет. Она жила в первом веке в Эпии, месте, ставшем сейчас частью Тель-Авива. Тавифа входила в одну из первых христианских общин. О ней говорили как о милосердной и доброй женщине. И когда после тяжкой болезни она умерла, ее друзья отправили гонцов к апостолу Петру. Трудно сказать, что ждали они от ученика Спасителя. Слов ободрения или чуда. Но когда Петр прибыл в дом Тавифы, все бросились показывать апостолу то, что получили в дар от праведницы. Тавифа долгие годы прила пряжу, ткала полотно и шила из него одежду для вдов, сирот и местных бедняков. Видя искреннее горе людей и ту любовь, которую они питали к умершей, апостол Петр опустился на колени и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, и воззвал: «Тавифа, встань!» И женщина воскресла. Память добросердечной мастерицы хранят швеи и рукодельницы, считая ее своей покровительницей.
2: Преподобный Силуан Афонский писал.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.

0: хирурга протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божией Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
1: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
0: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
1: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
0: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, так?
1: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
0: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяния святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибо из Петру, посещающую всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде...»
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос! Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: «И многие веровавши в Господу...»
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена. Возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железной эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали, эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О поклонении Богу как Творцу пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Многие народы, окружавшие древний Израиль, поклонялись Солнцу, Луне, звездам. Ну, скажете вы, времена солнцепоклонников давно миновали. Хочу вас разочаровать. Всякий раз, когда мы читаем гороскопы, мы говорим именно о тех созвездиях, через которые проходит Солнце в том или ином месяце. А значит, доверяя гороскопам, мы в том числе становимся отчасти и солнцепоклонниками, и звездопоклонниками. Так вот, звезды никак не влияют на нашу жизнь. Священное Писание подчеркивает, что светило, солнце, луну, звезды сотворил Бог, и только Он влияет на нашу жизнь. Только Его благая и спасительная воля имеет значение для каждого из нас, что-то значит в нашей жизни. Поэтому сегодня, когда астрономы особенно вспоминают о том, что рядом с нами есть главная звезда по имени Солнце, нам стоит вспомнить о том, что на самом деле ни звезда по имени Солнце, ни планета Луна, ни другие иные звезды и планеты управляют нашей жизнью, а только Бог, Творец неба и земли.
0: Актуальная тема.

0: Сегодня, 3 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке. Он происходил из племени камских болгар, предков современных чуваши и татар. Как и все его соотечественники, он был мусульманином. Известно, что Авраамий был богат, занимался торговлей и предавался всем радостям жизни. Но вместе с тем он помогал нищим, оказывал гостеприимство странникам, охотно с ними беседовал. Видимо, от одного из путников он узнал о христианстве и вскоре сам принял крещение. Однажды он приехал с товаром в столичный город Болгар и не удержался от проповеди Христа. Авраамия схватили и принуждали отречься от веры. Он оставался тверд, несмотря на жестокие пытки. В 1229 году Авраамия казнили. В городе жили русские христиане. Они похоронили останки мученика на православном кладбище. Свидетелями подвига святого были муромские купцы. Они рассказали об Аврааме благоверному князю Георгию Всеволодовичу, который повелел забрать тело мученика и привезти во Владимир. Через год князь с честью встретил мощи святого и перенес их в Успенский княгинин монастырь. Поклониться мученику Авраамию можно там и в наши дни. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя святого мученика Авраамия Болгарского, Церковь обращается к нему, и мы вместе с ней. «Святой Авраамий, моли Бога о нас».

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них. Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1892 году у художника Василия Верещагина родился сын, которого тоже назвали Васей. Самому живописцу исполнилось 50. Он уже был известен во всем мире благодаря циклу картин, посвященных военным операциям в Средней Азии, русско-турецкой войне. Художник писал по личным впечатлениям. Он получил Георгиевский крест за участие в обороне Самарканда, был ранен на Балканах. Лучше всего главную тему творчества Верещагина выразила его картина-аллегория «Апофеоз войны». Художник стремился показать неприглядность, ужас милитаризма. Верещагины жили под Москвой, в своей усадьбе в Нижних Котлах. Вася вспоминал, что отец работал с раннего утра и до поздней ночи. Но он организовывал день так, чтобы уделять внимание сыну и его младшим сестрам Ане и Лиде. Перед завтраком отец делал вместе с детьми гимнастику. Вечерами все собирались у рояля. Лидия Васильевна, супруга Верещагина, играла, а сам Василий Васильевич пел, в том числе и романсы, написанные вместе с женой. Местом притяжения для мальчика была мастерская отца. На ее стенах были развешаны коллекции оружия, памятные вещи, такие как знамя генерала Скобелева, которое он лично подарил Верещагину. Здесь было много диковин, привезенных художником из его заграничных поездок на Филиппины, в Индию, Японию, Среднюю Азию. Вася вспоминал: «Когда отец садился передохнуть, мы радостно бросались к нему. Я садился на одну ручку кресла, сестра Аня на другую, а младшая Лида карабкалась на колени. Минут 5-10 все весело разговаривали. Отец смеялся, шутил. Потом его взгляд устремлялся к картине. Он начинал отвечать односложно, осторожно освобождался от наших объятий и продолжал работать». Художник любил рассказывать сыну об исторических подробностях, стоявших за сюжетом полотен. Вася был самым старшим из детей, и Верещагин часто брал его с собой в Москву. В глазах ребенка обыденные поездки превращались в череду ярких эпизодов. Он запомнил случайную встречу отца с караульным гренадером. Оказалось, что тот сражался на русско-турецкой войне. Два ветерана долго оживленно беседовали, вспоминая минувшие бои. Однажды перед воротами Московского Кремля отец обнажил голову и попросил сына снять шапку. «Мы с тобой снимем шляпы в память русских людей, строивших эти стены, в память русских ратников и воевод, которые проходили и проезжали здесь когда-то, отправляясь в поход для защиты родной земли». Запомнил Вася и такие слова отца. «Всю свою жизнь горячо любил солнце и хотел писать солнце, но призрак войны заставлял его изображать войну». Верещагин считал, что его картины будут убедительны лишь тогда, когда он сам переживет и прочувствует события вместе со своими героями. Поэтому в 1904 году художник принял решение отправиться на русско-японскую войну. Верещагин попрощался с детьми, вышел из дома, но потом спешно вернулся, чтобы еще раз взглянуть на детей. Он словно предчувствовал,

0: что-то. Вася вспоминал. Отец стоял на пороге. Лицо его выражало страшное волнение, а глаза, в которых блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого. Потом он резко повернулся и вышел. Художник Верещагин погиб через месяц при взрыве броненосца «Петропавловск» в Японском море. Василий Верещагин-младший унаследовал от отца и любовь к жизни, и ненависть к войне, и личную храбрость. Неудивительно, что когда началась Первая мировая, сын художника добровольцем пошел на фронт. За проявленный героизм он, как и отец, был награжден Георгиевским крестом. После революции Василий жил в Чехии, стал инженером по строительству шоссейных дорог. Он продолжал хранить внутреннюю связь с отцом и оставил о нем мемуары, полные восхищения.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «По сих же бе праздника иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
3: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
2: Иже мясо творит цело.
1: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что, вероятнее всего, первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Не вынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, Надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Дразнин.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Случайная попутчица. Солнце только поднимается над городом, а я уже отправился в путь. Сижу на скамейке на пригородной станции и жду свою электричку. Собрался на выходные на дачу, к семье. В дорогу прихватил новенькую книгу и с удовольствием приступил к чтению, не дожидаясь начала поездки. Через полчаса подъехала моя электричка. Стоянка на этой станции всего несколько минут. Я нехотя оторвался от книги и уже собирался было подойти к дверям вагона, как вдруг меня кликнула пожилая женщина. «Мужчина, не поможете мне сумку занести?» «Конечно, помогу». Наконец-то мы зашли, и поезд тронулся. Женщина с сумкой села на лавочку, а я устроился напротив и потянулся в рюкзак за книгой. Но вдруг понял, что в попыхах оставил ее на станции, на скамейке. Меня охватило чувство досады. А моя случайная попутчица, видимо, заметив мой удрученный вид, решилась со мной заговорить. Поначалу я отвечал неохотно, но слово за слово, и мы разговорились. Эта милая пожилая женщина напомнила мне мою бабушку, дорогую, любимую бабушку, которой давно не стало, но которая сейчас в данную минуту была очень близко. Чувство детской искренней радости наполнило мое сердце, и я мысленно поблагодарил Бога за близких людей и за тех, кого Он посылает мне на пути. Как же все-таки хорошо, что я забыл свою книгу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем. И остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Мой старший брат, когда еще был студентом, устроился как-то летом на небольшую подработку. Деньги обещали небольшие, но их как раз бы хватило для того, чтобы купить новый телефон. И вот он получает заветные деньги, идет по дороге и видит у светофора пожилого мужчину в темных очках и с тросточкой. Брат подошел к нему и спросил: «Вам помочь?» Мужчина сказал: «Да, пожалуйста, переведите меня через дорогу, я совсем ничего не вижу». Брат взял его под руку, и пока они шли, его новый знакомый рассказал ему, что несколько лет назад он попал в аварию, в которой потерял зрение, и теперь привыкает к новой жизни. Когда они оказались на безопасном участке дороги, мужчина поблагодарил брата и сказал: «Эх, вот если бы у меня была собака-поводырь, как это было бы хорошо!» В этот же момент мой брат достал все деньги, которые он заработал, и аккуратно вложил в карман этому мужчине. «Возьмите! Конечно, вам не хватит на собаку, но пусть это будет первым вложением». Мужчина сперва не поверил и сказал: «А они настоящие?» Брат ответил: «Конечно, самые что ни на есть, честно заработанные». Облокотившись на брата, мужчина расплакался. И кажется, что в этот момент мир на секунду замер и озарился светом.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. По преданию, икона Божией Матери, именуемая Кипрская, явилась в 392 году на острове Кипре, на месте, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее чудесного обретения был устроен монастырь Ставровуни, куда и поместили образ. В IX веке для иконы начали строить другую церковь. По преданию, был заложен фундамент, а на следующий день обнаружилось, что он непонятным образом переместился. Это сочли небесным знаком и волей самой Преснодевы. Храм возвели на новом месте и назвали Панагией Ангелоктисты, что в переводе означает «Церковь Богородицы, построенная ангелами». Святой образ некоторое время стоял на воротах, ведущих к церкви. Однажды проезжавший мимо храма араб намеренно пустил в икону стрелу. Он попал в колено, изображенное на иконе Пресвятой Богородицы. Рана тотчас обильно закровоточила и обогрела землю. В страхе воин бросился прочь, но вскоре упал замертво. В России известны чудотворные списки иконы Божией Матери Кипрской. Они находятся в Успенском соборе Московского Кремля, храме святителя Николая в Галутвине, в Успенском храме подмосковного села Стромынь. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Царице Небесной и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя кипрскую икону Богородицы, мы просим заступничества у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха часто ассоциируется с серьезной возвышенной музыкой. Среди его сочинений монументальные «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», посвященные евангельским событиям распятия Христа. Однако Бах обращался и к другим, менее торжественным и даже шутливым произведениям. Чего стоит одна кофейная кантата, повествующая о девушке и ее пристрастии к кофе? Многогранность композиторского дарования Баха проявилась и в инструментальной музыке. В период с 1724 по 1736 годы Бах написал 5 оркестровых сюит. Сюитой называется цикл из нескольких пьес, объединенных общим замыслом. Некоторым таким пьесам музыкант дал характерные заголовки. Так в сюиту номер 2 вошла композиция под названием «Боденри», что в переводе с французского означает «шалость» или «шутка». Музыка шутки полностью соответствует своему названию. Она изящная, легкая, грациозная. Мелодию исполняет солирующая флейта, деревянный духовой инструмент, обладающий высоким, свистящим, но мягким звуком. Эта пьеса стала показательным произведением для исполнителей-флейтистов благодаря своему быстрому темпу и технической сложности. Шутку из второй оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха исполнит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр. Дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибысь Петру, посещающую всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде».
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: «И мнози веровавши в Господу».
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена. Возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железно-эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали, эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Это был обычный школьный день. Я тогда учился в 10 классе. На одном из уроков я заметил, что мой одноклассник начал быстро что-то писать на листке, вырванном из тетради. Эта бумажка с парты моего одноклассника начала переходить из рук в руки по всему классу. Каждый, кто ее читал, начинал безудержно смеяться, глядя в мою сторону. Я понял, что там написано про меня, и явно это были недобрые слова. Когда листок оказался у моего соседа через парту, я исхитрился и вырвал этот листок. Начав читать, я не поверил тому, что там было написано. Внутри появилась резкая боль, ощущение пустоты, а лицо стало гореть. Весь листок был исписан неприличными стихами про меня. И чем больше я их читал, тем сильнее смеялся весь класс. «Зачем он со мной так? Зачем так унижать?» – думал я. Голова разболелась, душа отказывалась принимать случившееся. Через неделю про эту историю никто из класса не вспоминал. Правда, некоторые одноклассники, видя мое огорчение, подходили ко мне и говорили: «Да ладно тебе, он не со зла это сделал, а так, по-дружески. Ты что, юмора не понимаешь?» Однако мне все равно было тяжело отпустить ситуацию. Я все думал, за что? И, наконец, вспомнил, как сам когда-то поступил точно так же со своим другом. Мы с ним ходили на борьбу, и однажды я при всех начал зачитывать переложенное на неприличный манер детское стихотворение Агнии Барто про плюшевого мишку, которого уронили на пол. Только вместо мишки я подставил имя своего друга, добавив несколько обидных строк. Он был младше меня. Услышав мои шутки, не смог сдержаться и заплакал. А я стоял и не понимал, почему он расстроился. Я же не со зла, я же по-дружески. Кажется, я не попросил тогда прощения. Преподобный Симеон Новый Богослов как-то сказал: «Кто, творя грехи, не сокрушается о них, и, Бога не боясь, не кается в них, не утесняет себя за них постом и бдениями, и не молит о них Бога, тот не жди прощения от милостивого и благоутробного судьи Бога». Как часто случалось, что мы даже не задумываемся о том, что совершили зло по отношению к своему ближнему. Сколько раз стояли и недоумевали: «А в чем я провинился?» Забываем о своем поступке, продолжая жить дальше, ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Но нераскаянный и непрощенный Богом грех страшен тем, что спустя время может вернуться тебе и ударить неожиданно, из-под тишка, в тот момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
2: Пересказкой.
1: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
2: «Пересказки»
1: на радио «Вера». Каждый вечер
2: в 21:05.

Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет исцеление Господом расслабленного. В Иерусалиме был родник, при котором построили специальный бассейн-купальню. Он назывался Вифезда, то есть Дом Милосердия. Вифезда прославилась своим чудом. Порой к воде прикасался ангел Господень, и тогда первый, кто окунался в купальню, получал исцеление. Вокруг воды всегда толпились страждущие. Среди них был один человек, прикованный к постели. Вот уже 38 лет он не мог ходить и с трудом шевелился. Мимо купальни проходил Христос. Спаситель обратился к расслабленному. «Хочешь ли ты быть здоровым?» Больной в ответ начал жаловаться, что вокруг нет никого, кто бы помог ему первому погрузиться в воду. Господь сказал ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». И страдалец тотчас же выздоровел. Но тут возмутились ревнители обычаев и традиций, ведь исцеление состоялось в субботу, день покоя в Израиле. Больной не смог вспомнить того, кто его вылечил. Позже в Иерусалимском храме Спаситель сам подошел к нему. Христос сказал: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Но исцеленный тотчас же донес на Христа. В этих евангельских событиях Церковь видит и надежду на то, что у Господа нет ничего невозможного, и Он может исцелить любой телесный и духовный недуг. Но это и серьезный укор людям. Часто мы не в силах преодолеть собственный эгоизм и помочь тому, кто еще слабее. Часто мы предаем тех, кто помог нам. На праздничном богослужении в песнопении «Кандаке» мы просим Господа исцелить нас так же, как и расслабленного. «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе, слава Христе милостивый, могуществу Твоему».

0: Весна, весна, и все ей радо. Как в забытии каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В январе 1813 года император Александр I издал манифест об освобождении Российской империи от французской армии Наполеона Бонапарта. Благодаря мудрости полководцев, отваге офицеров и солдат, страна была спасена от врага, но понесла тяжелые потери, многие города оказались разорены, а тысячи семей осиротели, потеряв своих сыновей.

Уже в марте 1813 года в Петербурге на улице 9 роты появилось училище для девочек-сирот, получившее впоследствии название Патриотического института благородных девиц по наименованию Женского патриотического общества, которым институт был создан. Первое время аренду здания в центре города оплачивала императрица Елизавета, одна из главных попечительниц института. Спустя 9 лет для учебного заведения приобрели просторное здание на 10-й линии Васильевского острова. Там же устроили домовую церковь во имя Захарии и Елисаветы. Воспитанницами института становились девушки, чьи отцы в прошлом находились на военной службе. Остальные могли пополнить число институток в виде исключения и на платной основе. Большинство обучалось за счет средств, которые жаловала императорская семья и Женское патриотическое общество. Кроме этого, в институт могли зачислить по личному распоряжению императора. Такой воспитанницей была, например, Анастасия Рылеева, дочь казненного декабриста Кондратия Рылеева. В 1825 году она была принята в патриотический и обучалась за счет личных средств императора Николая I. Благодаря столь высокому покровительству институт считался престижным учебным заведением. Как и в других подобных учреждениях, его главной задачей была подготовка девушек к роли образованной жены и матери или гувернантки. В институте воспитанницы изучали закон Божий, иностранные языки, историю, занимались рукоделием, пением и танцами. В течение 4 лет лекции по истории для институток читал русский писатель Николай Васильевич Гоголь. В письме матери осенью 1831 года он писал: «Я не могу налюбоваться здешним порядком. Здесь воспитанницы получают сведения обо всем, что нужно для них, начиная от домашнего хозяйства до знания языков». Институтский уклад настолько пришелся по душе Гоголю, что писатель даже устроил в учебное заведение своих младших сестер, хотя по правилам они не могли учиться в патриотическом. Ради их устройства Гоголь отказался от жалования и читал лекции бесплатно. К середине 19 века Патриотический институт входил в благотворительное ведомство учреждения императрицы Марии, супруги императора Павла I, и считался одним из лучших в Российской империи. Эту высокую оценку учебное заведение сохранило к своему столетнему юбилею в 1913 году. Тогда в его стенах обучалось более 200 воспитанниц, а рядом с первым зданием института на Васильевском острове были построены новые учебные корпуса. Однако спустя 4 года история института прервалась из-за революционных событий в России, а в его помещениях расположился Женский политехнический институт. В стране началась новая веха женского образования. Сейчас с историей повседневной жизни институтов благородных девиц можно познакомиться по воспоминаниям воспитанниц и на страницах работ современных историков.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
3: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
2: И же мясо творит цело.
1: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что, вероятнее всего, первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Не вынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, Надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: Вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы, Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Приближение воцарения весны в природе угадывается нами по увеличению продолжительности светового дня и таянию снегов, кажется, превратившихся за долгое зимнее время в твердый камень. Таково и действие благодати Христовой в сердце внимательного к духовной жизни христианина. Все светлее и чище становится его взор, обращенный внутрь души, ко Господу. Неприметно мягчеет сердце, будучи уже недоступным для грубых помыслов и злых чувствований. Время от времени, и, как правило, неожиданно являются младенческие слезы радости о Господе Иисусе, который греет нас своей любовью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в Него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевшем. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одном из региональных изданий «Комсомольской правды» я прочитала историю, которой хочется поделиться. На хуторе Нижнеметякин в Ростовской области живут чуть больше 800 человек. И все они знакомы с Тамарой Журавлевой. Это местный фельдшер, которая уже полвека лечит хуторян и уходить на пенсию не собирается. Дело всей жизни Тамара Васильевна выбрала не сразу. В молодые годы работала контролером в пассажирском транспорте, парикмахером и даже киномехаником в клубе. Все изменилось, когда ее мама тяжело заболела. На хуторе не было врача, а до ближайшей больницы – десятки километров по бездорожью. «Если не я, то кто?» – подумала Тамара и приняла решение поступить в медицинское училище. Долгие десятилетия Тамара Васильевна была единственным фельдшером на всю округу. А с недавних пор вместе с ней в медпункте работает дочь Наталья, тоже медик. Но местные жители и днем, и ночью по привычке звонят по знакомому номеру. «Тамара Васильевна, помогите!» Я вскакиваю с кровати и еду. Как будто мне не 77 лет, а 30, смеется наша героиня. Ее небольшой оранжевый чемоданчик всегда наготове. В нем тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и основные лекарства. «Рано утром встала, коров подоила и на работу», – перечисляет Тамара Васильевна. Она не только ведет прием в фельдшерском амбулаторном пункте, но и посещает пациентов на дому. Для этого научилась управлять автомобилем, скутером и даже трактором. А когда распутица превращает проселочные дороги в болото и даже техника отказывается работать, надевает резиновые сапоги и пешком спешит на помощь хуторянам. Чаще всего ко мне обращаются из-за повышенного давления, а у пожилых нередко случаются сердечные приступы, рассказывает фельдшер. Ей приходилось и роды принимать, и переломы лечить, и оказывать любую неотложную помощь в ожидании приезда скорой. А еще опытный медик не раз уговаривала будущих мам сохранять беременность и рожать детей. «Мы нашу Тамару Васильевну никуда не отпустим», – шутит одна из пациенток. «Она и меня лечит, и моих детей». Фельдшер отвечает хуторянам взаимностью и продолжает помогать людям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 3 мая, четвертое воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери.
3: Преподобный Александр, в миру Алексей Ашевенский, родился в 1427 году близ Белозерска. Он был пятым сыном в семье богатого земледельца Никифора Ашевина. В 18 лет юноша ушел в Кирилло-Белозерский монастырь. 6 лет он испытывал себя на послушание и лишь потом принял монашеский постриг. К тому времени родители его переселились под Каргополь. Никифор основал у реки Чурьюги слободу, а Александр получил благословение построить близ этого места монастырь. Первым был возведен храм во имя святителя Николая. Мало-помалу вокруг игумена Александра собрались другие монахи. За наставлениями к подвижнику стали приходить и миряне. Почти 30 лет преподобный Александр трудился на благо обители. Однажды после его кончины монастырскому служителю Марку было видение во сне. Обитель полна народу. Седой старец крестом осеняет работающих на постройке. Другой, с длинной бородой, окропляет святой водой. Третий, с русыми волосами, кадит. Он назвался Александром Ашевенским и объяснил, что ему помогают святитель Николай Чудотворец и преподобный Кирилл Белозерский. В 1928 году монастырь был закрыт. Сейчас обитель постепенно возрождается. Преподобный Александр Ошевенский – один из подвижников Русского Севера. Эти края позже получили поэтическое название «Русской Фиваиды» в честь Египетской области, где подвязались тысячи христианских отшельников и монахов. Писатель и путешественник Андрей Муравьев писал: «Наш чудный мир, иноческий, немало не уступающий восточному, внезапно у нас самих развился в исходе 14-го столетия и в продолжении двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера». Церковь прославляет труды и праведность преподобного Александра Ошевенского и просит его: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».

Новелла Матвеева родилась в 1934 году в Царском селе, которое в то время называлось Детским. Эти два названия словно наложили свой отпечаток на душу поэтессы. Она до конца своих дней не утратила детскости и царственного благородства. Впрочем, и то, и другое Новелла Николаевна унаследовала от родителей. Ее отец, Николай Николаевич Матвеев-Бодрый, историк-краевед Дальнего Востока, был неисправимым романтиком. Мама, Надежда Тимофеевна Малькова, преподавательница литературы, писала замечательные стихи. Когда началась Великая Отечественная, Новелле исполнилось 5 лет. Ее ровесник, актер Юрий Назаров, так говорил о детях, взрослевших в те годы. «Мы – поколение, не успевшее на войну». Что вынесли из детства эти люди? Страшные воспоминания и огромное желание радоваться. Именно это стремление сверкало в творчестве шестидесятников. Тарковский и Высоцкий, Шукшин и Акуджава, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина и Казакова собирали большие залы. Новелла Матвеева всегда была чуть в стороне от всех. Ее песни трудно представить звучащими на стадионах. Они предназначались для исполнения на кухнях, в кругу друзей. Новелла Матвеева вывела особую формулу подлинности произведений. Она говорила: «Расстраивает – значит, не искусство. Руки у людей опускаются – значит, не искусство. Радует – значит, искусство». Именно радовать, а не веселить, стремилась она в своих песнях. От ее стихов становится светлее на сердце, даже если они минорные. Одно из таких парадоксальных произведений использовал режиссер Петр Фоменко в своем фильме «Почти смешная история», чтобы завершить образ главной героини – чудаковатой, мечтательной, искренней, чистосердечной Иларии Павловны. Песенка «Я люблю из пластилина» на первый взгляд незамысловатая, а на самом деле глубокая и мудрая, дает ключ и к пониманию творчества Новеллы Матвеевой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибо из Петру, посещающего всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде...»
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос! Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: «И мнози веровавши в Господу».
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена, возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железно-эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали, эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О поклонении Богу как Творцу пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Многие народы, окружавшие древний Израиль, поклонялись солнцу, луне, звездам. Ну, скажете вы, времена солнцепоклонников давно миновали. Хочу вас разочаровать. Всякий раз, когда мы читаем гороскопы, мы говорим именно о тех созвездиях, через которые проходит солнце в том или ином месяце. А значит, доверяя гороскопам, мы в том числе становимся отчасти и солнцепоклонниками, и звездопоклонниками. Так вот, звезды никак не влияют на нашу жизнь. Священное Писание подчеркивает, что светило, солнце, луну, звезды сотворил Бог, и только Он влияет на нашу жизнь. Только Его благая и спасительная воля имеет значение для каждого из нас, что-то значит в нашей жизни. Поэтому сегодня, когда астрономы особенно вспоминают о том, что рядом с нами есть главная звезда по имени Солнце, нам стоит вспомнить о том, что на самом деле ни звезда по имени Солнце, ни планета Луна, ни другие иные звезды и планеты управляют нашей жизнью, а только Бог, Творец неба и земли.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 6 мая в 10 вечера слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
0: Сегодня гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе, священнике Павле Флоренском, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о святом праведном Иоанне Кронштадтском, его духовных подвигах и сохранившихся о нем исторических свидетельствах.

Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Анастасий, игумен Синайской горы, родился в конце VI века. В юности он получил прекрасное светское образование и принял монашество. Он отправился в Иерусалим и поселился в монастыре на Синайской горе, игуменом которого был Иоанн Лествичник, известный подвижник и знаменитый духовный учитель. После преподобного Иоанна монастырем руководил его брат Георгий. Следующим игуменом стал Анастасий. По названию обители он получил свое прозвище «Синаид». Он создал ряд трудов, полемизируя с ересью монофизитов, отрицавших человеческую природу Христа. Дошли до нас и другие его сочинения – толкование Священного Писания, жития подвижников и святых. Защищая и распространяя православную веру, преподобный Анастасий много путешествовал. Он побывал в Египте, Аравии, Сирии. Скончался святой Анастасий Синаид в глубокой старости, немало послужив церкви и вере. Церковь чтит преподобного Анастасия Синаита за его дар наставничества. Он стал учителем аскезы, молитвы и богословия для иноков своей обители. Это не произошло бы, не будь у преподобного готовности самому быть благодарным учеником, открытым к свету Божьей правды. Прославляя преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, церковь просит его: «Святой Анастасий, моли Бога о нас».

0: Колокола и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Армейская форма, безукоризненная выправка, на плечах погоны майора военно-воздушных сил. Такой посетитель пришел в 1992 году на прием к митрополиту Ставропольскому и Бакинскому Гидеону. Майор по-светски представился. Заместитель командира по воспитательной работе Ставропольского летного училища Анатолий Иванович Чистоусов. А потом рассказал о себе. О том, что 20 лет служит России в вооруженных силах. Что пришел к вере, посещает храм, прислуживает в алтаре и горячо желает посвятить свою жизнь Богу, стать священником. «Я сразу почувствовал, что вера для него глубокий и осознанный выбор», вспоминал владыка Гидеон. Спустя 2 года митрополит рукоположил Анатолия Чистоусова в священный сан. Перед самой хиротонией спросил его: «А если отправят служить туда, где неспокойно, опасно, где стреляют, пойдешь?» Анатолий ответил: «Пойду, куда бы Господь не благословил». На следующий день, 21 марта 1994-го, отец Анатолий Чистоусов получил назначение штатным священником Михайло-Архангельского храма, единственной православной церкви в столице Чеченской республики, городе Грозном. А в декабре 1994 года

0: бесстрашно идущего к ним под пулями в облачении, с крестом на груди, те опешили и прекратили огонь. Женщина была спасена. Увы, под обстрелами не устоял храм. В один из дней в него попали сразу несколько снарядов. Разрушения оказались слишком серьезными. Но отец Анатолий не унывал. Вместе с прихожанами он обустроил для богослужений хозяйственную церковную постройку. В Грозном тогда не было газа, света, электроэнергии. Ударили морозы. Ни на минуту не прекращался грохот орудий. В этих условиях отец Анатолий Чистоусов совершал богослужение и ухаживал за тяжело заболевшим настоятелем, протоиереем Петром Нецветаевым. Батюшка пошел на риск. Призвал полевых командиров помочь больному отцу Петру эвакуироваться из подконтрольного боевикам Грозного. Просьбу священника услышали. Прощаясь с отцом Анатолием, настоятель предлагал ему ехать вместе с ним. Но Чистоусов отвечал: «Как же я уеду? Здесь люди». Так в 1995 году отец Анатолий остался в Грозном единственным православным священником. В то страшное время в Михайловском храме находили приют и утешение жители Грозного. Дети, старики, женщины, русские и чеченцы, православные и мусульмане. Отец Анатолий Чистоусов организовал для них сбор гуманитарной помощи. В одиночку ходил по подвалам разрушенных зданий, где тоже прятались люди. Среди войны и смерти исповедовал, причащал, крестил. Единственный подрясник батюшки был в дырах от осколков. В январе 1996-го в Грозный приехал специальный посланник патриарха Алексея II, протоиерей Сергей Жигулин. Он должен был провести с боевиками переговоры об освобождении пленника, российского солдата. На рискованное мероприятие вместе с ним добровольно отправился отец Анатолий Чистоусов. «Он не обязан был никуда ехать», — вспоминал отец Сергий. «У него был приход, своих забот хватало». В тот день оба священника сами попали в плен. Спустя полгода путем сложнейших переговоров протоиерея Сергия Жигулина удалось вызволить. Отпускать же отца Анатолия, бывшего военного, боевики категорически отказывались. Батюшка пережил жестокие пытки. Взамен на свободу ему предлагали снять крест, отречься от Христа. Но отец Анатолий не дрогнул. 14 февраля 1996 года героического священника расстреляли. Протоиерей Сергий Жигулин вспоминал, как в плену отец Анатолий ободрял его, утешал. Однажды он сказал: «Ведь это счастье – пострадать за Христа, умереть с его именем на устах». Священник Анатолий Чистоусов совершил истинный подвиг мученичества. До последнего вздоха он хранил в сердце верность Господу и безграничную любовь к людям.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: сюжеты.
1: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
2: Господь по-разному может позвать человека. Вот со мной был такой случай. Отзвонил я по окончании литургии, спустился с колокольни и минут через 10 предстал предо мной человек, совершенно мокрый, с головы до ног, хотя день был солнечный. «Мне батюшку надо!» «Как же вы пойдете к батюшке? Обсохните сначала!» «И как вас угораздило так вымокнуть-то?» «Я шел по той стороне Москва-реки и услышал звон, и так меня потянуло в церковь, что я не стал искать моста, бросился в реку, переплыл и вот пришел к вам. Батюшку мне надо, исповедаться хочу». Мне с трудом удалось уговорить пловца прийти на другой день. С того случая я осознал всю ответственность звонаря, потому что через звон Бог говорит с человеком. И вовсе не надо ждать какого-то особого дня для покаяния. Переменить жизнь можно в любой день и даже в любую минуту. Нужно лишь внимательно прислушиваться к зову Божьему и откликаться на него.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «По сих же бе праздника иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
3: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
2: «Иже мясо творит цело».
1: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что, вероятнее всего, первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Не вынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, Надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. Яков Полонский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке встречается большое количество мудрых сентенций, призывающих нас меньше говорить. Например, пословица «молчание золото». Да, с этим не поспоришь. Многих ошибок можно избежать, если не говорить лишнего. Молчание предполагает умение слушать, а не навязываться со своим мнением или советом. Более того, для христианина молчание – это возможность находиться в молитве и хранить мир в душе. Но давайте вспомним и первую часть упомянутой выше пословицы – слово «серебро». И это серебро нашей речи бывает очень необходимо, особенно в семейной жизни. Ведь с домашними мы общаемся чаще всего – и нужно максимально понимать друг друга. Часто мы встречаемся с тем, что муж и жена или родители и дети не обсуждают важных проблем. Мало говорят друг другу добрых слов. И здесь молчание – это не духовное делание, а попытка уйти от трудностей или скрыть свои чувства. Да, многие знают по себе. Слова, которые могли бы сделать близкого человека счастливее – иногда так трудно произнести. Сказать мужу спасибо, сделать комплимент жене, мотивировать ребенка похвалой. А ведь семья для нас очень значима. Через близкого человека мы можем расти душевно и духовно. Как же помочь своим родным и себе? Есть предложение. Давайте прямо сегодня начнем говорить нашим родным добрые и, главное, нужные и вдохновляющие слова. К примеру, «Ты молодец!» А давай подумаем вместе, как добиться цели эффективнее. Можно не просто замечать хорошее, но и говорить об этом. Например, «От твоих пирогов на сердце теплеет». Тогда не только молчание, но и слово станет золотым. И мы увидим, как наша жизнь будет меняться к лучшему. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: рассказывает врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит Сенчуков.
1: Дело в том, что помимо того, что я священник, я врач. Ну, и так получается, что ко мне часто обращаются люди, ну, именно как к врачу, памятуя о том, что я священник. Но иногда бывают ситуации такие, где нужна помощь коллег, бывает, нужна помощь каких-то разных людей. У меня, например, есть коллега такая, Аня Жукова, кардиолог из Первой Градской. У нас была одна такая подопечная, Виолетта. К сожалению, она скончалась. Вот, у нее было... Она жила за городом, она жила в Подмосковье. И вот много-много раз Аня ездила к ней на консультации, то есть бесплатно все. То есть просто я звонил Ане, говорю, вот так и так, вот у нас с Виолеттой проблемы. Аня садилась в машину, ехала... Несмотря на то, что ей это, в общем, она работающий человек, у нее диссертация, у нее работа, у нее дети, у нее семья. Она ехала, помогала. Вот недавно была ситуация, когда там женщина с Донбасса, да, причем не из ДНР, а с украинской части, тоже нуждалась в помощи. То есть Аня собрала денег на то, чтобы ее вывезти в Москву. Там. Ну, то есть вот человек такой вот неравнодушный, очень добрый и легко включающийся в помощь. И самое главное, что Аня не одна такая. Когда ты общаешься с добрыми, хорошими людьми, ты тоже хочешь быть добрее и лучше.

Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Священный мученик Феодосий, епископ Коломенский, в миру Иван Ганецкий, родился в 1860 году в Киевской губернии. Он закончил семинарию, однако не сразу избрал духовную стезю. 8 лет Иван преподавал в народном училище, а потом работал бухгалтером. Когда ему исполнилось 39, он принял монашеский постриг с именем Феодосий. В годы русско-японской войны игумен Феодосий служил настоятелем походной церкви в действующей армии. За проявленное мужество и за усердную службу в войсках он был награжден. После революции его поставили в епископа Коломенского и Бронницкого. Почти сразу же после прибытия епископа в Коломну сотрудники ЧК установили за ним внешнее наблюдение. В 21 и 23 годах епископа дважды арестовывали на основании доносов и лжесвидетельств о том, что его проповеди содержат антисоветскую агитацию. Пережив месяцы заключений и допросов, епископ Феодосий стал заканчивать проповеди словами: «Надеюсь, что всякий из вас засвидетельствует, что здесь нет ничего политического». В 29 году владыка был уволен на покой, а через 2 месяца его вновь арестовали. Он вернулся из ссылки в 33-м, жил в Подмосковье и скончался в 37-м году. Мощи священноисповедника Феодосия хранятся в Сергиевской церкви Богоявленского Старо-Галутвина мужского монастыря города Коломны. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священноисповедник Феодосий, будучи уже немощным человеком, не оставил свою паству, не отрекся от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой: «Священный исповедник Феодосий, моли Бога о нас».

0: эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя Джузеппе Верди на слуху у любого ценителя оперы. Ведь сложно представить себе репертуар оперного театра без Риголетто, Аиды, Травиаты и других сочинений этого итальянского композитора. Перу мастера принадлежит 26 опер, что составляет львиную долю его творческого наследия. Однако, помимо светской музыки, Верди создал значительное количество духовных произведений. Это и знаменитый «Реквием», и торжественная «Месса», а также отдельные сочинения, к числу которых принадлежит гимн «Хвалите имя Господне» для хора, солистов и оркестра на латинский текст 112-го псалма. Этот гимн, торжественный и жизнерадостный, по структуре перекликается с антемами барочного композитора Георга Фридриха Генделя. Антем – это жанр духовной музыки в западной традиции, представляющий собой чередование сольных и хоровых эпизодов с инструментальным сопровождением. Так происходит и у Верди. Идея композитора заключалась, очевидно, в создании ярких акустических контрастов. Легкое, невесомое звучание оркестра сменяется полнозвучным голосом солиста, а тихий подголосок хора – красочным вокальным ансамблем. Благодаря такому разнообразию внимание слушателя не рассеивается и остается сосредоточенным на тексте псалма. В этом гимне чувствуется и оперный опыт Верди. Музыка насыщена контрастами, сменой настроений, яркими вокальными высказываниями. Но здесь этот выразительный язык служит уже иной цели – не театральному действию, а прославлению Бога. Композитор словно использует всю силу своего дарования, чтобы передать радость и торжество молитвы. Мы услышим гимн «Хвалите имя Господне» в исполнении Миланского симфонического оркестра имени Джузеппе Верди, дирижер Рикардо Шаи.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибо из Петру, посещающего всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде».
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: «И мнози веровавши в Господу».
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена, возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железной эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали, эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик. который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз я организовывала поездку в Дивеево для себя и близких. Рассказала об этом подруге Юле, а та спросила: «А ты получала приглашение?» Я растерялась, даже не поняла, от кого должна его получить. Она пояснила: «От Богородицы. Без приглашения ничего не выйдет». Я подумала: «А что может не выйти?» Мы уже выбрали день, забронировали жилье и готовы выезжать. Но действительно, поездку пришлось отменить из-за появившихся неотложных дел. Таких попыток организоваться было несколько, и все они отменялись по разным непредвиденным обстоятельствам. И вот однажды ко мне после службы подошел священник и спросил, не хочу ли я завтра выехать в Дивеево. «Вот, наверное, так должно выглядеть приглашение», – подумала я. То самое приглашение от Богородицы. В этот раз все сложилось, и мы поехали. Только по пути нам надо было заехать еще в несколько мест. Дорога получилась длинной и непростой. Мы приехали в Дивеево после двух бессонных ночей. Уставшие с дороги, наспех перекусили и поспешили на вечернюю службу. После я с трудом подготовилась к причастию. Волновалась, что завтра не смогу встать. В 6 часов проснулась на удивление бодрая и даже как будто отдохнувшая. Пришла в храм, а он полон людей. Я в очереди на исповедь всю службу отстояла. Причастие началось, а мой черед так и не подошел. Неужели не успею исповедаться? Тут вышел еще один священник. Исповедалась. И опять встала в самый конец очереди, только теперь к чаше. Вдруг подходит охранник и приглашает пройти ближе к алтарю, где причащают монахинь. Последняя становилась первой. Я причастилась и заплакала от тихой радости. А потом батюшка, с которым мы приехали, купил нам на память в лавочке иконы Серафима Саровского. Все разные. Мне одна сразу глянулась. Я так захотела, чтобы она досталась мне. Сидела, замерев, пока распределяли подарки. Когда подошел черед, мне дали икону. Ту самую икону, где преподобный Серафим стоит в лаптях с посохом в руке. Лучшего подарка и придумать нельзя. Снова расплакалась от умиления. Что такое благодать? Да вот радость невместимая, чистая, вода живая. Господь вдруг на тебя ее опрокидывает, а ты мизерный сосуд по грехам своим. Вот такой малюсенький. Куда тебе вместить столько благодати? Остается только плакать от немощи своей и благодарности. Вернулась домой, встретилась с Юлей, той подругой, что говорила о приглашениях. Она спрашивает: «Значит, получила все-таки приглашение?» Я ответила: «Да, получила». Я поняла это по череде всех счастливых случаев, что ждали меня в этом путешествии, заботе Богородицы и бесконечной милости Господа. Потом много раз я получала приглашение. Как? Ну вот в храме подойдут и подарят Дивеевскую просфору. Значит, зовет Пресвятая Дева. Или угостит кто-нибудь сухариками батюшки Серафима. Приглашает, видно, святой на свою землю. Или просто кто-то напрямую скажет: «Поехали в Дивеево». Конечно, соглашаюсь. Знаю, что все это не от людей. Через них мне передает приглашение Матерь Божья и батюшка Серафим.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 3 мая, 4 воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. О святой праведной Тавифе мы знаем из книги «Деяния апостолов», входящей в Новый Завет. Она жила в первом веке в Эопии, месте, ставшем сейчас частью Тель-Авива. Тавифа входила в одну из первых христианских общин. О ней говорили как о милосердной и доброй женщине. И когда после тяжкой болезни она умерла, ее друзья отправили гонцов к апостолу Петру. Трудно сказать, что ждали они от ученика Спасителя. Слов ободрения или чуда? Но когда Петр прибыл в дом Тавифы, все бросились показывать апостолу то, что получили в дар от праведницы. Тавифа долгие годы прила пряжу, ткала полотно и шила из него одежду для вдов, сирот и местных бедняков. Видя искреннее горе людей и ту любовь, которую они питали к умершей, апостол Петр опустился на колени и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, и воззвал: «Тавифа, встань!» И женщина воскресла. Память добросердечной мастерицы хранят швеи и рукодельницы, считая ее своей покровительницей. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Вспоминая праведную Тавифу, мы просим: «Святая Тавифа, моли Бога о нас».

0: не копию, не отражение себя, а иную, уникальную личность. Любовь Исаака и его супруги Ревекки – это вечный образец идеального супружества. И хотя каждый из них по-своему понимал семейное благо, по-разному видел будущее своих детей, общее упование на Господа снимало все противоречия. Они полюбили друг друга еще до того, как встретились. Может быть, потому, что полностью доверяли своим благочестивым и практичным родителям. А может быть, потому, что знали, что их ведет к браку сам промысел, сам Господь. Исаак беспрекословно принял выбранную родителями невесту. А Ревекка, когда ее спросили, покинет ли она родную Месопотамию ради неведомого Ханаана, ответила решительным «да». Однажды вечером Исаак вышел из дому, чтобы помолиться, и уже издали увидел приближающийся караван своего раба Елиезера, который был отправлен в Месопотамию за невестой, и саму Ревекку. Она сразу поразила его красотой, а еще больше тем сочетанием внутреннего достоинства и благоговения перед будущим супругом, с которым Ревекка встретил его. Первое свидание жениха и невесты, влюбленность, радость общения были наградой за доверие к Богу и за смирение перед Его волей. Исаак полюбил Ревекку так сильно, что смог притупить печаль, которая терзала его после смерти матери. Брак Исаака и Ревекки не был безоблачным. Долгих 20 лет у них не было детей, но супруги помнили, что и сам Исаак родился тогда, когда его родители Авраам и Сарра уже были в преклонном возрасте. Поэтому Исаак молился Богу о своей жене, и случилось чудо. Ревекка родила близнецов Исава и Иакова. Супруга Исаака нередко думала о том, какое будущее уготовано ее сыновьям. Она спрашивала об этом Господа и получила однажды ответ. «От близнецов произойдут великие народы, и хотя Исав родился первым, ему суждено подчиниться Иакову». Братья росли очень разными и ссорились с самого детства. Старший охотник Исав был больше по душе Исааку. Мать Ревекка души не чаяла в тихом и благочестивом Иакове. Но дело было, конечно, не только в родительских чувствах. Именно Исаву Исаак собирался дать свое благословение, сделать его наследником не только имущества, но и божественного завета, по которому многочисленным потомкам Иакова должны были достаться земли Палестины. У Ревекки было другое мнение. Она решилась на обман и, воспользовавшись старческой слепотой Исаака, устроила дело так, что вместо Исава благословение получил Иаков. Когда обман вскрылся, когда отгремел гнев буйного Исава, Исаак ни в чем не упрекнул Ревекку и принятого под ее влиянием решения не отменил. Он был мудрым мужем и решил, что если они столько лет хранили мир в семье и ни разу не ссорились, значит, и в этом поступке осуществилась Божья воля. Наверное, он помнил и о том, что воспитание детей легло в первую очередь на плечи Ревекки, а значит, она лучше знала их душевные качества, понимала, к чему больше лежит сердце Исава и Иакова. И муж склонил седую голову перед умом и прозорливостью супруги. Дети Исаака и Ревекки помирились спустя 20 лет на похоронах отца. Каждый пошел своим путем, приняв свою роль в божественном замысле. Выходит, Ревекка в своем непослушании и Исаак в своем смирении оказались правы. Их семейный спор не перерос в конфликт и потому принес добрые плоды. Из доверия к Богу родилось доверие между супругами, а из семейного согласия – благополучное будущее.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Белоруссия, деревня Жировицы, Успенский монастырь. Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в одном из храмов держали оружие. Заведующий этим складом увидел, как появилась женщина, одетая как монахиня, и сказала по-немецки: «Уходите отсюда». Он хотел ее схватить, ничего не получилось. Доложил своему командиру, а тот говорит: «Это партизаны, еще раз появятся, взять». Дал ему двоих солдат. Они увидели, как она вышла снова, начали стрелять. Пули бьют по ногам, по мантии, а она как шла, так и идет, и крови нигде не видно. Они оробели. Доложили командиру, а тот говорит: «Русская Мадонна». Так они называли Царицу Небесную. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Наш храм находится на окраине поселка, в стародачном месте среди вековых сосен и елей у станции 43-й километр Ярославской железной дороги. Силами прихожан вокруг храма устроен живописный сад с цветочными клумбами, кустами роз и бордового барбариса. А еще на территории раскинулся большой пруд с островком в середине. В нашем храме обычно немноголюдно, но в 2019 году здесь произошло заметное событие. Храм приехал осветить один из епископов Московской епархии. Мы готовились и очень волновались. К приезду владыки храм благоухал цветами. Прихожанка-флорист постаралась и сияла улыбками верующих. А мы с хором заранее отрепетировали песнопение для архиерейской службы. Одно из песнопений короткое, но довольно важное на богослужении епископа. Состоит из одной строчки на греческом языке и звучит так. «И спала эти деспота», что в переводе на русский язык означает «На многое лето, господин», и по смыслу является пожеланием долгих лет жизни церковному иерарху. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Исполнение многолетия епископу, или, как его еще называют, архиерею, восходит корнями к традиции торжественного приветствия императора или патриарха в Византии. Вместе с богослужебным уставом архиерейское многолетие перешло из Византии в Русскую Православную Церковь. Согласно сохранившимся историческим документам, в XVIII веке существовала традиция, по которой из пала эти деспота пели три мальчика. Их называли отроками-испалатчиками от слов «из пала эти». Сначала песнопения исполняли на простой мотив. Позже к словам многолетия начали обращаться русские духовные композиторы Степан Давыдов, Алексей Львов, Дмитрий Бортнянский. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «Из пала эти деспота» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 3 мая, 4 воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке. Он происходил из племени камских болгар, предков современных чуваши и татар. Как и все его соотечественники, он был мусульманином. Известно, что Авраамий был богат, занимался торговлей и предавался всем радостям жизни. Но вместе с тем он помогал нищим, оказывал гостеприимство странникам, охотно с ними беседовал. Видимо, от одного из путников он узнал о христианстве и вскоре сам принял крещение. Однажды он приехал с товаром в столичный город Болгар и не удержался от проповеди Христа. Авраамия схватили и принуждали отречься от веры. Он оставался тверд, несмотря на жестокие пытки. В 1229 году Авраамия казнили. В городе жили русские христиане. Они похоронили останки мученика на православном кладбище. Свидетелями подвига святого были муромские купцы. Они рассказали об Аврааме благоверному князю Георгию Всеволодовичу, который повелел забрать тело мученика и привезти во Владимир. Через год князь с честью встретил мощи святого и перенес их в Успенский княгинин монастырь. Поклониться мученику Авраамию можно там и в наши дни. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя святого мученика Авраамия Болгарского, Церковь обращается к нему, и мы вместе с ней. Святой Авраамий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не
8: близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
9: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
10: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Будут размышлять о том, что такое ошибка и грех, и что нужно, чтобы исправить их последствия.
0: Краски России.
13: Даже не верится, Андрей, что ты меня вытащил из Москвы. Давно я никуда не ездил.
14: Очень хотелось показать тебе Калужский областной художественный музей. Я уже не первый раз сюда приезжаю. Коллекция живописи здесь просто замечательная.
13: Вижу, вижу. Я и сам бы с удовольствием поездил по нашим провинциальным музеям. Сколько жемчужин в них можно найти. Но сейчас, сам знаешь, дела не пускают. Пополнение в семействе.
14: Да, Виктор, ты у нас счастливый. В третий раз стал отцом.
13: Ой, это такая радость, Андрей. Просто передать тебе не могу, как мы с женой счастливы.
14: Понимаю, трудно высказать словами. Но, может быть, тебе поможет в этом картина художника Кирилла Викентьевича Лемаха «Родительское счастье». Вот она. Мы как раз к ней подошли.
13: А что я говорил? В каждом музее есть свои жемчужины. Ты только посмотри, Андрей, какая красота! Ведь это полотно буквально светится.
14: Недаром Кирилл Лемах известен как живописец, умевший отразить на холсте состояние человеческой души. Главная тема в творчестве художника – не просто быт крестьян, но печали и радости, которые открывают внутренний мир простых людей. Вот и на картине «Родительское счастье», которую художник написал в 1910 году, запечатлен особый момент из жизни простой крестьянской семьи.
13: Да, какой момент! Родители радуются первенцу. Отец держит на руках сына, светловолосого мальчугана в белой рубашечке. Глава семьи смотрит на малютку вроде бы сдержанно, но все равно не может скрыть своей радости. Его глаза светятся теплотой, а материнское лицо лучится любовью и нежностью. И вся ее фигура как будто сияет счастьем материнства. Так ухватить тончайшие эмоции и всю глубину чувств мог только очень большой мастер.
14: Кирилл Викентьевич Лемах таким и был. Сейчас его имя незаслуженно забыто, ведь он являлся академиком Императорской академии художеств, учил рисованию детей царя Александра III и был хранителем художественного отдела Русского музея.
13: А главное, потрясающим художником. Картина «Родительское счастье» притягивает взгляд какой-то невыразимой, духовной глубиной.
14: Согласен с тобой, Вить. Смотришь на это полотно, видишь свет в душе людей, которые, несмотря на все тяготы, невзгоды и бедность, умеют радоваться.
13: А ведь ты прав, Андрей. Изба-то на картине совсем бедная. Но смотри, как интересно. В крестьянских избах из-за маленьких окошек почти всегда был полумрак. А здесь повсюду свет.
14: Возможно, таким образом художник хотел подчеркнуть, что рождение новой жизни – это чудо, дарованное Богом. И в нем великая тайна и бесконечная радость. Недаром в Библии чадородие называется особым благоволением Божиим к человеку.
13: А у самого художника были дети?
14: Да, у Кирилла Якеньевича Лемаха была дочь Варвара. Она вышла замуж за Владимира Менделеева, сына знаменитого ученого. Художник вообще очень любил детей. Он занимался благотворительностью и постоянно делал пожертвования в пользу детских приютов. На средства Кирилла Лемаха при храме иконы Божьей Матери Знаменья в подмосковном селе Ховрино открылась церковно-приходская школа для крестьянских ребятишек.
13: Извини, Андрей, что ухожу от темы, но я только сейчас заметил, картина, кажется, не закончена. По краям полотна хорошо видны непрорисованные участки.
14: Я тебе больше скажу. Приглядись внимательно. Над головой ребенка виден черновой контур еще одной детской головки. По-видимому, это свидетельство того, как художник искал варианты расположения фигуры мальчика на руках отца.
13: Да, теперь я заметил. Как же это невероятно интересно следить за творческим поиском мастера, который писал свое полотно больше 100 лет назад.
14: Согласен. Легкая незавершенность только придает полотну Кирилла Лемаха «Родительское счастье» особое настроение. Главное, что мысль свою художник высказал сполна. Рождение ребенка – огромная радость, дарованная человеку Богом.
12: Картину Кирилла Лемаха «Родительское счастье» можно увидеть в Калужском областном художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Православие – это всеединящий купол русской культуры.
1: Этот афоризм Федора Августовича Степуна воздает честь православию как духовной основе русской культурной традиции. Изгнанник из большевистской России, философ с мировым именем Федор Степун покинул родину в 1922 году. В 1956 в Нью-Йорке вышла книга его воспоминаний «Бывшие и несбывшиеся». Свидетель событий крушения царской России, Степун с болью в сердце наблюдал за варварским распинанием православной идентичности своего отечества. Он называл большевизм сатанинским антитеизмом, ложным направлением религиозной жизни русского народа. Преодоление духовной разрухи возможно только возрождением веры в распятого Христа. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — говорил Господь. Сегодня православная вера, церковь и культура вновь занимают присущее себе высокое место в Отечестве, мечтами о котором жил в чужой стороне христианский мыслитель Федор Степун. А на радио «Вера» звучат его слова. «Православие – это всеединящий купол русской культуры». Цитата

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Для большинства из нас детские воспоминания навсегда остаются самыми теплыми и счастливыми. Вдохновившись этой чудесной порой, одно из православных издательств организовало литературный конкурс под названием «Радости моего детства». 40 рассказов, присланных на него авторами из разных уголков России, вошли в одноименный сборник. Среди прочих писателей светлыми моментами своего прошлого делится с читателями на страницах сборника писательница Татьяна Шипошина, которую многие знают по публикациям в журналах «Мурзилка» и «Костер». Ее рассказ называется «Солнечная мозаика» или «От нуля до семи с небольшими отступлениями». Автор предстает перед читателями девочкой в желтом сарафане с ромашками. Однажды героиня книги вместе с подружками зашла в храм. Просто из любопытства. И увидела открытые царские врата, а в них сияющий свет. Девочка побежала на этот свет, который словно звал ее к себе. Писательница рассказывает, как в трудные минуты жизни свет из детства снова и снова стоял перед глазами, загорался в сердце и однажды привел к Богу. На других страницах сборника «Маленькая Света», героиня рассказа детской писательницы Анны Казакевич, самая большая радость, отправляется вместе с бабушкой в путешествие. Они едут в деревню на праздник Святой Троицы. И Света вдруг понимает, что жизнь с ее радостями и огорчениями – Божий дар, за который нужно благодарить Господа. За солнечное утро и горячие пирожки на столе, за щебет воробья на подоконнике, за лето, друзей, родителей. «Слава Богу за все!» – хочется произнести, когда переворачиваешь последнюю страницу рассказа. Трогательную историю о добрососедстве и людях, которые вместе умели радоваться мелочам, на страницах сборника «Радости моего детства» поведала писательница и публицист Лариса Кравчук. В рассказе «Шоколадки» она вспоминает свое послевоенное детство. Голодное, полное лишений. Когда в продуктовый магазинчик маленького сибирского города привезли шоколадные конфеты, никто поверить в это не мог. А многие дети и вовсе впервые услышали таинственное слово «шоколадки». По такому поводу соседи собрались вместе и устроили праздник. Накрыли под большим тополем праздничный стол с белой скатертью и самоваром. Дружно расселись рядышком по скамейкам. Во дворе стало тепло и уютно. Тепло и уютно становится и на сердце от простых, искренних рассказов, собранных под обложкой сборника «Радости моего детства». Читаешь их и отправляешься в собственное путешествие по волнам памяти, и свет далекого детства озаряет душу радостью. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гильдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гильдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гильдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: На севере Карачаево-Черкесии, в 7 километрах от города Карачаевска, есть местечко с необычным наименованием – село имени Коста Хитогурова, названное в честь осетинского поэта. Над селением на высоком склоне горы Шуана стоит древний каменный храм. Ученые установили, что он был построен в конце X века. В то далекое время здешние земли были частью Аланского царства – это христианское государство уничтожили в 14-м столетии орды монгольских завоевателей. Древняя церковь на несколько веков осталась в забвении. Ее возродили в 1895 году православные осетины, переселившиеся на пустовавшие земли с высокогорья. При храме, освященном во имя великомученика Георгия, был учрежден мужской монастырь. Однако просуществовала обитель недолго. Ее закрыли после революции 1917 года. Георгиевская церковь на горе Шуана вновь оказалась в запустении. Еще одно рождение она пережила в 2000 году. Жители села имени Коста Хитогурова отремонтировали и благоустроили древнее здание. Под его сводами зазвучала молитва. Святыня стала широко известна. Туристы, путешествуя по Карачаево-Черкесии, стараются непременно побывать в Шуанинском храме близ Карачаевска.
2: Радио «Вера» в Карачаевске можно слушать на частоте 102.3 FM.
3: Сегодня, 3 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
4: Зачем нужно поститься?
5: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
4: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
5: А что?
4: А кто?
5: А где?
4: А почему?
6: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
5: в 9:30
7: на радио «Вера».
6: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
3: Апостольские чтения.
8: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяния святых апостолов», где ответ очевиден.
9: «Ибысь Петру, посещающую всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде».
10: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
9: И мнози веровавши в Господу.
8: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена. Возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления

0: его овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет и выделяем его из ряда. Так стол становится престолом, чаша для вина – святым потиром и так далее. Угроза, которую несет в себе тотальная одноразовость, как раз в вымывании этой способности. Окружив себя со всех сторон всем одноразовым, гораздо сложнее воспитать в душе благоговейное отношение к чему-то единственному. Будет ли это предмет, событие в жизни или даже близкий человек. Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
1: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала, стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Иван Бунин.

Вера. Светлое радио. Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа нашего, Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребление врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Святой Иоанн Златоуст.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1943 год. Полтавская область. Село Шишаки. Ровно неделю мы провели в лесу. Вышли из леса и увидели незабываемую картину. Вслед за нами выливался человеческий поток. Шли среди сплошных пепелищ. Сожжено было все подчистую. Домишко, в котором мы квартировали, был сожжен дотла. Не уцелело ничего, кроме нас пятерых, которым негде было преклонить голову. Оставив детей и маму, побежала к Марии Владиславовне Кошевой. Я не питала на этот раз никаких надежд и не сразу поверила своим глазам, когда еще издали увидела эти три березы и знакомую красную железную крышу и посеревший от времени тын, огораживающий двор. А во дворе на зеленой травке ходили, как раньше, цыплята, а на террасе сидела сама Мария Владиславовна в чистом капоте, встретившая меня словами: «Где все ваши? Я вам оставила половину флигеля». И при этих словах надежда, нет, уверенность хлынула в меня, ибо я знала, что ни мы впятером, ни каждый из нас в отдельности не в силах выкопать землянку для жилья. Оказалось, что когда пришли к ее воротам немцы, чтобы сжечь ее дом, ей удалось их подкупить какими-то брошками и серебряными ложечками, оставшимися после ее матери. И немцы, покрутившись перед воротами, ушли. И она туда поселила нашу семью и какое-то совершенно обнищавшее беженское семейство из Харькова. В моей семье о Марии Владиславовне до сих пор живет благодарная память. Хранил ее мой младший сын. Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад. И никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей».

0: Вот моя молитва.
1: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Когда пророку Аврааму исполнилось 75 лет, он по велению Бога оставил дом в месопотамском городе Харане и отправился на поиски земли, обещанной Господом. Настал день, когда семейство праведника вступило в благословенный Ханаан. Однако вскоре ветхозаветный патриарх был вынужден удалиться из земли обетованной, поскольку там начался голод. Трудные времена евреи пережили, переселившись в Египет. К этим фактам, изложенным в библейской книге «Бытия», историки долгое время относились с недоверием. Принимал ли Египет во время пророка Авраама странствующих иноплеменников, спасающихся от бескормицы? С уверенностью ответить на этот вопрос ученые не могли ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку не располагали никакими доказательствами. Но лишь до 1890 года. В последнее десятилетие XIX века археологическая экспедиция под руководством британского египтолога Перси Эдварда Ньюберри проводила раскопки в небольшом селении Бени-Хасан, неподалеку от Мемфиса. Во время исследования гробницы египтянина Хнумхотепа ученые неожиданно нашли подтверждение рассказа 12 главы книги «Бытия».
2: На стене гробницы Хнумхотепа археологи увидели замечательно сохранившуюся фреску с изображением группы из 37 путешественников – мужчин, женщин и детей, которых встречают египетский чиновник и писец. По одежде и внешнему облику странники на росписи резко отличались от изображенных здесь египтян. Детали изображения позволили ученым определить чужеземцев как семитов. В надписи на фреске указано, что князя пришельцев звали Абиша, что вполне могло быть искаженным от имени Авраам.
1: К тому моменту, когда Перси Эдвард Ньюберри совершил свое открытие, ученым уже было известно, что евреи жили в Египте. Немецкий египтолог Генрих Минутоли в середине 19 века доказал, что одна из египетских пирамид – это не что иное, как зернохранилище, спроектированное и построенное правнуком пророка Авраама, библейским праведником Иосифом. Египтяне называли его Имхотепом, великим архитектором и строителем, первым после царя в Египте. Так можно ли утверждать, что на фреске гробницы Хнумхотепа отображены события, происходившие во времена Авраама? Может быть, на росписи запечатлен Иосиф современниками, переселившимися в Египет на волне его успеха? В поисках ответов англичане тщательно исследовали захоронения в Бени-Хасане.
2: Кроме фрески с изображением странников-евреев, гробница Хнумхотепа хранила в себе еще немало интересного. Так, одна из стен усыпальницы оказалась испещрена надписями. После расшифровки выяснилось, что это подробно изложенная биография умершего. Древние письмена поведали ученым, что Хнумхотеп был чиновником при фараоне Аменемхете II. В то время как имя библейского праотца Иосифа историки связывают с правлением Аменемхета IV. За время правления от жизни Хнумхотепа до жизни Иосифа на египетском троне сменилось 4 императора, причем власть переходила от отца к сыну. Отсюда вполне логичным выглядит предположение, что на фреске гробницы Хнумхотепа запечатлен прадед Иосифа, праотец Авраам.
1: 13 глава книги «Бытия» повествует о событиях, произошедших за 20 веков до Рождества Христова. И разве не удивительно, что до наших времен сохранились материальные свидетельства столь давнего времени? Попадая в руки археологов, артефакты складываются в мозаику, подтверждая правдивость Священного Писания.

0: Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. По преданию, икона Божией Матери, именуемая Кипрская, явилась в 392 году на острове Кипре, на месте, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее чудесного обретения был устроен монастырь Ставровуни, куда и поместили образ. В IX веке для иконы начали строить другую церковь. По преданию, был заложен фундамент, а на следующий день обнаружилось, что он непонятным образом переместился. Это сочли небесным знаком и волей самой Преснодевы. Храм возвели на новом месте и назвали Панагией Ангелоктисты, что в переводе означает «Церковь Богородицы, построенная ангелами». Святой образ некоторое время стоял на воротах, ведущих к церкви. Однажды проезжавший мимо храма араб намеренно пустил в икону стрелу. Он попал в колено, изображенное на иконе Пресвятой Богородицы. Рана тотчас обильно закровоточила и обогрела землю. В страхе воин бросился прочь, но вскоре упал замертво. В России известны чудотворные списки иконы Божией Матери Кипрской. Они находятся в Успенском соборе Московского Кремля, храме святителя Николая в Галутвине, в Успенском храме подмосковного села Стромынь. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Царице Небесной и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя кипрскую икону Богородицы, мы просим заступничества у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 4 главе послания к евреям апостол Павел развивает учение о первосвященстве Иисуса. Послание к евреям перечисляет основные особенности ветхозаветного священника. Во-первых, по апостолу Павлу священник избирается из людей для служения Богу, являясь связующим звеном между Богом и людьми. Служение священника состоит в принесении даров и жертв за грехи людей. Специально указывается на те категории грешников, за которых приносятся жертвы. Это те люди, которые совершают грехи по незнанию или в заблуждении. Таково было убеждение Ветхого Завета. А именно, жертвой могли быть искуплены лишь грехи, совершенные по неведению. Грехи, совершенные преднамеренно или сознательно, не могли быть искуплены жертвой. То есть грех по незнанию простителен, а грех сознательный – нет. Правда, исключение делалось для сознательного греха, за которым следовало искреннее раскаяние. Вот и послание к евреям тоже говорит. «Если мы, – пишет апостол, – получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Это суровое предостережение нам, христианам, ибо, по слову апостола Павла, суть начнется не с неверующих, не с неведущих Христа и Его Евангелия, но с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, пишет апостол Петр в первом соборном послании. Во-вторых, священник должен быть един со своим народом. Он должен сочувствовать людям, потому что и он сам слабый, искушаемый немощами человек. В оригинале стоит образное слово, которое означает, что священник, как и прочие люди, как бы одет в немощи, как в обтягивающее его платье. В силу своей греховности и немощи священник, а напомним, что речь идет о ветхозаветном священстве, должен принести сначала жертву за свои собственные грехи, прежде чем принести ее за грехи других людей. В-третьих, хотя священник берется из народа, он не народом избирается и уж, конечно, не сам себя поставляет на столь высокое служение. Священство – не работа, но сан и честь, которой призывает Бог. Пасторская служба – это не должность, но призвание. Приводится образец такого призвания Богом, а именно Аарон. Всем этим условиям отвечает священство Иисуса Христа. Во-первых, Он – человек, большой Бог. Во-вторых, Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. В-третьих, Он не сам себя поставил на славное и почетное служение, но был поставлен Богом. Слова мессианского псалма «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» напоминает нам о гласе с небес из Евангелия от Марка, провозгласившем Иисуса Спасителем и Мессией. Однако при этом послание нам напоминает, что Иисус Христос не просто человек, но Он Сын Божий, Бога-человек. Поэтому, хотя Он своими немощами и подобен своим братьям-людям, Он был и остается без греха, а следовательно, в отличие от ветхозаветных священников, не должен был приносить жертву за самого себя. И, наконец, другой мессианский псалом, послание к евреям, указывает на исключительность, экстраординарность священства Иисуса Христа. Он священник не временный, но вечный, поставленный Богом не по обычаю, установленному для грешных людей, но священник вовек по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Чтобы молитвам этого подвижника происходят настоящие чудеса. Слава о нем распространилась повсюду. К нему начали приходить паломники со всех концов земли, и многие хотели просто прикоснуться к нему. Это почитание мешало Симеону молиться. Тогда, чтобы несколько отстраниться от этого наплыва людей, святой соорудил себе первый столб высотой около 3 метров и на нем проводил все свое время и днем, и ночью. Затем сделал его еще немного повыше, затем еще выше. Чем больше народу к нему приходило, тем выше он строил столб, пока не довел его до высоты современного 7-этажного дома. О такой жизни Симеона услыхали святые отцы, жившие в пустыне. Желая его испытать, они послали к нему своих учеников сказать, чтобы он сошел со своего столпа. При этом, если Симеон не послушается, то ученики силой должны были его стащить, а если послушается, то оставить его стоять. Когда ученики пришли к Симеону и возвестили решение собора святых отцов-пустынников, то он тотчас ступил ногой на лестницу, желая сойти вниз. Видя это, посланцы закричали:
5: «Нет, не сходи, святой отче, но пребывай на столпе!
6: Теперь мы знаем, что начатое тобой дело от Бога!
7: Да будет же он тебе помощником до конца!»
4: Видя твердость и святость Симеона, дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид святого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и предложил Симеону сесть в колесницу, чтобы, подобно пророку Илие, живым отправиться на небо. Преподобный Симеон перекрестился и перекрестил колесницу. Тогда дьявол исчез, как пыль, сметенная ветром. Преподобный Симеон раскаялся, что поверил, будто равен пророку Илие, и ногу свою, которой хотел ступить на бесовскую колесницу, казнил тем, что стоял на одной той ноге целый год. Дьявол, видя подвиг святого, поразил ногу преподобного тяжелой болезнью. Святой мужественно терпел это бедствие. Иногда он стоял подолгу неподвижный, иногда же приносил молитвы Богу, творя частые поклоны. Один из паломников, из стоявших при столпе, рассказывал, что он хотел сосчитать поклоны, которые полагал подвижник, не переставая, и насчитал 1244. После паломник выбился из сил и, будучи не в состоянии смотреть так долго вверх, перестал считать. Святой же, однако, не изнемог от поклонов. Настолько его житие было необычно и настолько превосходило силы человеческие, что у людей возникали мысли, будто Симеон и не человек вовсе, а существо бестелесное. Чтобы развеять это нелепое подозрение, преподобный Симеон позволил одному священнику взобраться к нему на столб. Священник увидел больную ногу святого, покрытую струпьями, вполне убедился, что перед ним человек, и удивился терпению и подвигу святого. При том, что святой не имел никакого укрытия, стоял на столпе под палящим солнцем и под проливным дождем, принимая пищу лишь раз в неделю, размоченные в воде зерна, прожил он более 100 лет. Из них на столпе простоял 80 лет. Это был земной ангел и небесный человек. В день, когда преподобный Симеон скончался, ученик его, преподобный Даниил, видел множество воинств небесных, восходящих от земли на небо, и посреди них возносящуюся радостную душу святого Симеона. Когда патриарх и епископы торжественно переносили тело святого в столицу, случилось чудо. При входе в город процессию встретил глухонемой человек. Как только он увидел тело святого, тут же исцелился и начал прославлять Бога. И в дальнейшем от гроба преподобного Симеона происходило множество исцелений и чудес.
0: Жития святых. Страницы летописи.

0: все.
1: Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Сравнивая себя не со своими ближними, а со святыми, такое сравнение открывает нам, насколько мы грешны. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Братья и сестры» — это одно из самых распространенных среди христиан обращений. В него вкладывается вера в то, что все христиане едины во Христе и родные друг другу. Но как на самом деле непросто бывает разглядеть в незнакомце брата или в докучливой соседке сестру? И как это важно? В 1894 году писатель Мамин Сибиряк опубликовал рассказ «Богач и Еремка», где речь идет об остроте зрения, которую дарит любовь. Сюжет рассказа прост. Старик, крестьянин по прозвищу Богач, и его собака Еремка в зимнее время охотятся на зайцев, сдают шкурки и тем кормятся. Однажды они натыкаются на зайчишку с перебитой лапой. И старику, и псу совестно обижать калеку. И заяц поселяется в избе Богача. Так и живут всю зиму, весело и дружно. Старик, пес и зайчишка. Но затем приходит лето, и черное ушко, так назвал зайца старик, убегает в лес. Казалось бы, история закончена, но все меняет финал рассказа. Зимой богач выходит на охоту и загоняет зайцев туда, где притаился в засаде Еремка. И тут вдруг раздается тоскливый собачий вой. Еремка больше не может охотиться за зайцами. Он разучился различать их. В каждом он видит черное ушко. Зрение собаки притупилось или, напротив, стало зорким? Ведь теперь он смотрит на зайцев глазами любви, а человек только глазами любви может видеть другого таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности и, соответственно, к нему относиться. Об этом неоднократно говорил митрополит Суржский Антоний, известный проповедник XX века. Может, и нам попробовать в каждом, с кем сталкивает нас жизнь, разглядеть черное ушко.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
4: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Пощи же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
6: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
5: Иже мясо творит цело.
4: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что, вероятнее всего, первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает покоиться, прекращать деятельность. Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Не вынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.
3: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Казанский образ Божией Матери прославился многочисленными чудесами. Через него Пресвятая Богородица не раз защищала нашу землю от бед и врагов. Многие верующие задаются вопросом, а можно ли прикоснуться к той самой святыне, что была явлена в Казани в 1579 году? К сожалению, нет. Образ, обретенный девочкой Матроной на городском пепелище по откровению Богородицы, до начала XX века находился в Богородицком женском монастыре Казани. Но в ночь с 28 на 29 июня по старому стилю в 1904 году казанскую икону похитили. Преступники были арестованы, однако украденную святыню вернуть не удалось. Похитители настаивали, что сожгли древний образ в печи. Многие люди отказывались верить в эту версию. Высказывались предположения, что икону продали в частную коллекцию или за границу. Однако судьба артефакта осталась невыясненной. Точно так же бесследно исчез список чудотворного образа, сопровождавший Нижегородское ополчение. Икона, написанная в начале 17 века по благословению патриарха Ермогена. Именно через этот образ Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от польских интервентов осенью 1612 года. Дмитрий Иванович Пожарский поставил икону в своей приходской в Введенской церкви на Лубянке, а затем перенес ее в специально построенный Казанский собор. В 1918 году полковая икона народного войска была украдена из храма. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Самый близкий сохранившийся список московского образа – казанская икона начала XVIII века в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове. Еще один особо почитаемый список древнего образа находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Икона XVIII века принадлежала царице Прасковье Федоровне, вдове Иоанна V. Петр I считал эту святыню покровительницей новой столицы. Перед петербургским списком казанской иконы молился Михаил Илларионович Кутузов накануне военного похода в 1812 году. Полководец похоронен под сводами Казанского собора рядом с образом Богородицы, даровавшей русскому войску победу над Наполеоном. Петербургский список можно увидеть в иконостасе, слева от царских врат. Стоит помнить и о том, что копии Казанской иконы Божией Матери есть практически в каждом храме и домашнем иконостасе. И даже самая скромная из них причастна тем чудесам, что были явлены Пресвятой Богородицей на протяжении русской истории.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Пасха пусть приносит в дом счастье, мир, добро. Пусть уютно будет в нем радостно тепло. Освещает пусть вас всех Божий свет с небес. Да пребудет к вам успех, ведь Христос воскрес.

Радио «Вера». Светлое радио. Наша Пасха есть Пасха истинная.

Христос, принесший себя в жертву. Во Христе новая тварь, во Христе новая вера, новый закон, новый Божий народ. Святой Епифаний Кипрский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софьи Куламзиной. 1960 год. Православная церковь осознает важность раннего детского возраста. Младенец знакомится с тремя таинствами – крещение, миропомазание и причащение. Церковь наделяет младенца благодатью и защищает его от зла задолго до того, как в нем пробудится разум и сознание. Этим церковь признает существование более глубокого «я», чем уровень сознания, и необходимость просвещения его. С точки зрения аскетической традиции нашей церкви, «я», которое мы осознаем и творим, это лишь верхушка айсберга. Существует значительно большая часть души, которая нами не осознается, но которая активно влияет на нашу жизнь. Это очень важная глубина, формируется в младенчестве. В каком-то смысле жизнь взрослого есть развитие, полученного в детстве.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Уважаемые пассажиры, вылет рейса 1276 Москва-Хабаровск задерживается на неопределенное время в связи с погодными условиями.
2: Ну вот опять. Да сколько же это может продолжаться? Вы не знаете, как долго обычно бывают такие задержки?
3: Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что стихия непредсказуема. А вы, наверное, торопитесь навстречу своему счастью?
2: Скорее пытаюсь скрыться от неприятностей. Решила помахать проблемам из окна самолета. Согласилась на долгосрочную командировку в Хабаровск.
3: Понимаю.
2: А чего ж тут не понять? Наверное, нет и не было еще на свете человека, который не хотел бы сбежать от трудностей.
3: Почему же? Я знаю, по крайней мере, одного. Это израильский царь Давид, автор Псалтыри. Когда вокруг него сгустились тучи, и друзья настаивали, чтобы он бежал, скрылся в какой-нибудь горной пещере, он отвечал: «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору, как птица». Давид не видел смысла скрываться, поскольку был уверен, что Бог защитит его.
2: А может быть, просто опасность была не так велика?
3: Опасность была смертельной. Там же, в 10-м псалме, они сказано так: «Вот грешники натянули лук, приготовили стрелы в колчане, чтобы поразить во мраке правых сердцем». Давида могли убить. Это совершенно точно.
2: А кто? Кто эти грешники, которые приготовили стрелы?
3: Исследователи псалтырии предлагают два варианта ответа на этот вопрос. Возможно, псалом был написан, когда против царя восстал его сын Авессалом. Он готовил заговор, о котором догадывался и сам Давид, и его близкие друзья. А может быть, описанные события происходили и раньше, когда на троне был тесть Давида, Саул. Давид был очень талантливым музыкантом. Саулу доставляло наслаждение слушать его игру и пение. К тому же будущий царь славился в народе как ловкий и отважный воин. Эта слава не давала покоя Саулу. Им овладели страх и зависть. Он искал возможности убить Давида. А многочисленные интриганы подливали масло в огонь. Настраивали Саула против зятя. Клеветали на него. О них, видимо, и говорит псалмопевец как о грешниках, которые во мраке, то есть тайно, готовы застрелить праведника.
2: А друзья, значит, хотели спасти Давида?
3: Да, они настаивали на побеге. Утверждали, что больше ничего нельзя поделать. Когда разрушены основания, что делает праведник?
2: Не очень понятная фраза. Какие основания имеются в виду?
3: Вот как эту строчку перевел священник Василий Пробатов. «И если пали основания, страх Божий, совесть, честь и стыд, то, несмотря на все страдания, муж честный зла не укротит».
2: Да, теперь понятно. Совесть, честь и стыд – это действительно основы, на которых держится жизнь.
3: Именно. Только вы почему-то упустили главное – страх Божий. Может показаться парадоксальным, но именно этот страх помог Давиду не бояться больше вообще ничего, даже смерти.
2: Страх, избавляющий от страха. А так бывает?
3: У этого страха другая природа. Это благоговение перед святостью Бога, опасение оскорбить его и полное, безграничное доверие Творцу как любящему Отцу. Вы послушайте, как горячо Давид говорит о том, что все в руках Божьих, и только его одного стоит бояться. Господь в святом храме своем, Господь на небесах его престол. Это двукратное восклицание продиктовано восторгом. Недаром некоторые переводчики, например, академик Сергей Аверинцев, после повторения слова «Господь» ставят восклицательный знак.
2: А дальше?
3: Дальше пророк говорит о том, что грешников ждет неотвратимое наказание. «Зорко очи его глядят, испытуют Адамовых сынов вежды его. Праведного и злого испытует Господь, и насильника ненавидит душа его. Горящие уголья, как дождь, на нечестивцев он изольет. И огнь, и серу, и палящий вихрь. Такова доля их и чаша их.
2: Страшно, но опять не очень понятно. Вежды какие-то. А вы не помните, как эти строки перевел тот священник, стихи которого вы читали?
3: Отец Василий Пробатов, конечно, помню. Но жив Господь в своем селенье, высок его небесный трон, и зрит все наши помышления очами праведными он. И если правых подвергает он испытаниям порой, какая ж участь ожидает тех, кто неправде служит злой? Огонь и серу, уголь горящий, Господь дождем на них прольет, и ветер бурный и палящий на беззаконников пошлет. Отец Василий, кстати, знал, каково это – подвергаться гонениям. Его служение выпало на те страшные годы, когда за веру в Бога сажали, а то и расстреливали. И он, подобно царю Давиду, не стал скрываться, а продолжал совершать богослужение под постоянной угрозой ареста.
2: То есть, получается, это уже второй человек, который не бежит от трудностей, надеясь на Бога?
3: О, поверьте, их гораздо больше. Тех, кто выстраивает свою жизнь по словам псалмопевца. Праведен Господь и правду возлюбил. Если они чего-то и боятся, так только собственной неправдой Бога оскорбить. Счастливые люди.
1: Внимание! Совершил посадку рейс 2873 Санкт-Петербург.
3: Ну, милая барышня, мне пора. Товарищи из Питера встречаю. И его самолет уже, слышали? Приземлился.
2: До свидания, всего доброго и спасибо вам.
3: А вам чистого неба над Хабаровском. Счастливого пути и никаких страхов, кроме Божьего.
4: На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих.

0: Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет исцеление Господом расслабленного. В Иерусалиме был родник, при котором построили специальный бассейн-купальню. Он назывался Вифезда, то есть Дом Милосердия. Вифезда прославилась своим чудом. Порой к воде прикасался ангел Господень, и тогда первый, кто окунался в купальню, получал исцеление. Вокруг воды всегда толпились страждущие. Среди них был один человек, прикованный к постели. Вот уже 38 лет он не мог ходить и с трудом шевелился. Мимо купальни проходил Христос. Спаситель обратился к расслабленному. «Хочешь ли ты быть здоровым?» Больной в ответ начал жаловаться, что вокруг нет никого, кто бы помог ему первому погрузиться в воду. Господь сказал ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». И страдалец тотчас же выздоровел. Но тут возмутились ревнители обычаев и традиций, ведь исцеление состоялось в субботу, день покоя в Израиле. Больной не смог вспомнить того, кто его вылечил. Позже в Иерусалимском храме Спаситель сам подошел к нему. Христос сказал: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Но исцеленный тотчас же донес на Христа. В этих евангельских событиях Церковь видит и надежду на то, что у Господа нет ничего невозможного, и Он может исцелить любой телесный и духовный недуг. Но это и серьезный укор людям. Часто мы не в силах преодолеть собственный эгоизм и помочь тому, кто еще слабее. Часто мы предаем тех, кто помог нам. На праздничном богослужении в песнопении «Кандаке» мы просим Господа исцелить нас так же, как и расслабленного. «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе, слава Христе милостивый, могуществу Твоему».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Темное помещение со сводчатыми потолками. В него входит группа мужчин в старинной воинской одежде. Они полны решимости, ведут себя властно и грозно. А Гермоген изможден. Он едва живой.
2: Павел Чистяков подчеркнул этот контраст с помощью живописи. Латы и кольчуги поляков сияют золотом. Дорогие шапки украшены парчой и перьями, кушаки и плащи алого цвета. Патриарх же изображен в черно-белых оттенках, как будто земная жизнь с ее яркими красками его уже не касается.
1: Но вот парадокс. Молодые, полные сил мужчины не могут совладать с немощным стариком, больше похожим на собственную тень. Гермоген спокойно отстраняет грамоту, которую требуют подписать захватчики. И они не в состоянии заставить его. Хотя пытаются. Тот, что стоит в центре, указывает пальцем на кандалы на полу. Угрожает.
2: Этому движению художник противопоставляет руку патриарха Гермогена, указывающую на небо. Два жеста, один вниз, другой вверх, олицетворяют устремление, определяющее смысл бытия. Для поляка это власть и возможность распоряжаться чужими судьбами ради своей выгоды. Для святителя – готовность отдать жизнь ради свободы Родины. Он так и сказал недругам: «Что вы мне угрожаете? Я боюсь одного только Бога».
1: Захватчики исполнили угрозу?
2: Да. Святителя заточили в кандалы и уморили голодом. Он умер в темнице.
1: Но при этом Гермоген – победитель. Его подвиг не пропал даром. Ополченцы освободили Москву.
2: Ценность поступка патриарха Гермогена не только в благополучном завершении смуты в России. Его святость в свидетельстве, что верность правде важнее земного благополучия. Павел Чистяков отразил это в картине «Патриарх Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту о роспуске народного ополчения, оборонявшего Москву». Потому студенческая работа и оказалась достойной войти в собрание Музея Академии Художеств.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Бывает такое, что не очень грамотные богословские люди, в основном это, конечно, люди невоцерковленные. И те, кто ищет себе оправданий в нежелании ходить по воскресеньям в храм и причащаться святых христовых тайн, пытаются свалить свои грехи на других. То правило к причастию им длинное, то священник грешный. Но все это лукавство и заблуждение, и надо себе в этом честно признаться и покаяться. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского. «Готовиться к приобщению святых христовых тайн должно, и кто бы ни был служащий, совершитель христовых тайн, есть сам Христос, а иначе, думая, смертно согрешит человек».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Когда речь заходит о первых христианах, перед глазами встают образы мучеников. Тех, кто не отрекся от истинной веры в римских темницах или на аренах амфитеатров в окружении голодных львов. Однако жизнь большинства древних христиан не была отмечена видимым подвигом. Она казалась такой же обычной, как и жизнь других людей их времени. Но как раз-таки об этом большинстве мы не знаем почти ничего. Буквально по крупинкам выудить из истории факты, позволяющие представить себе жизнь среднестатистического христианина во II веке от Рождества Христова, решил французский публицист Адальберт Гюстав Аман. Результаты своих исследований он предъявил читателям в виде увлекательной научно-популярной книги, которую так и назвал «Повседневная жизнь первых христиан». Автор провел поистине уникальную работу. Он проанализировал труды древних историков, археологические находки, евангельские тексты апостольских посланий и другие доступные и авторитетные источники информации о жизни раннехристианских общин. На основании этого анализа он не просто изложил факты, но преподнес их в форме своеобразной исторической реконструкции, развернув перед глазами читателя объемную картину. На первом плане этой картины, конечно же, церковь. Древние христиане жили среди язычников, они постоянно подвергались угрозам со стороны властей. Однако, несмотря на это, продолжали встречаться друг с другом, чтобы укрепляться в вере и служить истинному Богу. Вера определяла ритм жизни христианина. Так, например, с распорядком молитвы был тесно связан прием пищи. Христиане садились обедать вечером, когда завершались все их дневные заботы. Трапеза начиналась молитвой и завершалась благодарственным молебном. На обед гости могли приходить друг к другу без приглашения вместе с друзьями. Адальберт Гюстав Аман приводит любопытный пример меню одного из таких обедов, найденного при раскопках близ древнего города Карфагена. Пирожки с яйцами, рыбные спинки и головы, дыни, лимоны, дробленая фасоль и проросший горох. Подробно опираясь на факты, автор рассказывает и о том, как проходили богослужения древних христиан, совершавшиеся обычно тайно в доме одного из членов общины. Вместе с верующими II века читатели отпразднуют Пасху и побывают на свадебном пиру. Читая книгу, понимаешь, что первые поколения христиан умели радоваться жизни, несмотря на постоянный риск и неуверенность в завтрашнем дне из-за преследования властей. Адальберт Гюстав Аман объясняет этот феномен очень просто. Центром всего существования этих людей была вера, и именно она приносила покой и радость в повседневную жизнь первых христиан. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса!
1: «Литературный навигатор».

0: Первоисточник.
1: Дорогой, я не знаю, что выбрать. Новый телефон или новое пальто?
2: И я не знаю. Тебе виднее.
1: Ты знаешь, я решила, что ни в том, ни в другом нет необходимости. Мы лучше эти деньги сэкономим.
2: Дорогая, это просто Соломоново решение.
1: Соломоново?
0: Соломоново решение. Так мы называем справедливый, мудрый и скорый суд. О царе Соломоне нам рассказывает Библия. Он был сыном прославленного царя Давида и правил Иудейским царством в X веке до Рождества Христова. Именно Соломон построил первый Иерусалимский храм. Но особенно прославился этот царь своей мудростью. Однажды во сне услышал Соломон голос Бога, который сказал ему: «Проси, что дать тебе». Царь попросил мудрости, чтобы справедливо управлять своим народом. И потому что Соломон не попросил себе никаких личных благ, таких как долголетие или богатство, Бог исполнил его просьбу, сделав Соломона мудрейшим из царей. Однажды привели на суд к Соломону двух женщин с грудным младенцем. Они жили в одном доме и с разницей в 3 дня родили сыновей. Но у одной из них ночью ребенок умер. Первая женщина утверждала, что ее соседка подменила детей, забрав ее живого ребенка себе. Вторая утверждала, что ничего такого не делала, а ночью умер ребенок первой женщины. Как в этой ситуации было разобраться, кто из женщин говорит правду и является настоящей матерью? Без свидетелей истину было установить невозможно, а генетического анализа в те времена не существовало. Тогда царь Соломон велел принести меч и разделить ребенка между 2 женщинами, разрубив его пополам. Услышав о таком решении, первая женщина закричала, чтобы ребенка не убивали, а отдали ее соседке. Вторую же это решение удовлетворило. «Пусть будет ни мне, ни тебе», — сказала она. Тогда все поняли, кто была настоящая мать ребенка. По приказу царя сына вернули той женщине, которая просила оставить его живым. Эта библейская история на многих производила впечатление нестандартным и тонким решением спорного вопроса. Отсюда и выражение «Соломона в суд» прочно закрепилось в нашей речи.
3: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Нижегородская земля явила немало святых. Один из них – преподобный Тимон Надеевский. Он родился в 1766 году в городе Балахна, близ Нижнего Новгорода. С юных лет стремился к молитвенному уединению. По благословению родителей в отроческом возрасте поступил в Нижегородское духовное училище, а затем в семинарию. По окончанию учебы женился и стал диаконом. А когда через 2 года овдовел, избрал монашеский путь и принял постриг в Вознесенском Печерском монастыре Нижнего Новгорода. В 1825 году по благословению Серафима Саровского отправился возрождать Никольскую Надеевскую пустынь под Костромой. Тимон поселился в лесу, близ заброшенной обители. Дни и ночи проводил в молитве и богомыслии. Пример преподобного вдохновил других подвижников, и вскоре Никольская Надеевская обитель ожила. Тимон до конца своих дней заботился о братии, принимал паломников. По его молитвам совершались исцеления и другие чудеса. Святой представился ко Господу 21 января 1840 года. Перед тем, как упокоиться, он обратился к пастве со словами: «При несомненной вере в божественный промысел, жизнью воздержанной и миролюбивой, молитвой пламенной и сокрушением нелицемерным пролагайте себе дорогу в вечность. За гробом на небе наша отчизна». В 2003 году Церковь прославила уроженца Нижегородской земли Тимона Надеевского в лике святых.
2: Радио «Вера» в Нижнем Новгороде можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».
2: Сегодня гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе, священнике Павле Флоренском, его жизненном пути и связи с Троице-Сергиевой лаврой. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о святом праведном Иоанне Кронштадтском, его духовных подвигах и сохранившихся о нем исторических свидетельствах.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек однажды задумывался, а какой след я оставлю на этой земле после того, как умру? Сегодня в храмах читается отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», где ответ очевиден.
2: «Ибысь Петру, посещающую всех с нити, и ко святым, живущим в Лиде».
3: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
2: И мнози веровавши в Господу.
1: Наиболее эмоционально напряженный центр сегодняшнего апостольского чтения – это рассказ про плачущих вдовиц, то есть самых незащищенных и бедных в обществе, которые и показывают апостолу Петру рубашки и платья, которые шила для них умершая Тавифа. Именно это становится переломным моментом для апостола, и он силой Христовой возвращает ее к жизни. Тавифа после своей смерти не оставила ни богатства, ни славы или власти, а только одежды, сшитые ей для вдовиц. Но именно они стали ее безмолвной проповедью и свидетельством искренней любви. У святителя Иоанна Златоуста очень близка к этому мысль. Милостыня переживает смерть и делает человека незабвенным. Не то, что мы впитали в себя, остается после нас, а только то, что мы сами передали другим. Но есть еще один тонкий момент, который сегодня становится для нас особо важным. Я бы назвал его важностью ручного труда. Понятно, что и тогда, задолго до индустриального производства одежды, Тавифа могла просто купить одежду для бедных вдовиц, но она предпочла сделать ее своими руками. Конечно же, мы не знаем, насколько Тавифа была материально обеспечена. Возможно, она и не смогла бы оплатить все эти одежды из своего кошелька, но важно другое. То, что прошло через руки и стало овеществленной любовью, воспринимается нами совершенно иначе. И сегодня про это важно не забывать. Особенно, когда в обществе потребления все сильнее доминирует одноразовость как принцип отношения к жизни. Приведу пример. Мой отец, сколько я его помню, пил чай всегда только из железной эмалированной кружки. Странно, не правда ли? Но мы, дети, четко понимали: эта кружка отцовская, ее трогать нельзя. Он даже мыл ее всегда только сам. Было очевидно, что эта кружка для него особо дорога. Почему? Я так и не узнал. Вероятнее всего, она была для него овеществленной историей, возможно, связанной с годами войны или чем-то другим. Но в любом случае это была, с позволения сказать, исключительная кружка. Такая кружка – это вам вообще не пластиковый стаканчик, который даже не замечаешь в процессе использования. Пшик и нету. Кружка же требует особого отношения, я бы даже сказал, определенного благоговения, потому что она не в ряду прочего. К чему я веду? Способность выделять из прочего что-то единственное – это исключительно человеческая способность, благодаря которой становится возможной религия. Ведь суть священного именно в этом. Мы берем обычный, профанный предмет

0: Так что, дорогие друзья, пусть в нашей жизни будет достаточно единственного и исключительного, чтобы не поддаться мороку одноразовости.
1: Апостольские чтения.

как первый луч весенний ярок, какие в нем нисходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющий весны. Афанасий Фет.

Пасха – это свидетельство о том, что Христос жив и пребывает с нами, что мы живы и пребываем с Ним. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Белоруссия, деревня Жировицы, Успенский монастырь. Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в одном из храмов держали оружие. Заведующий этим складом увидел, как появилась женщина, одетая как монахиня, и сказала по-немецки: «Уходите отсюда». Он хотел ее схватить, ничего не получилось. Доложил своему командиру, а тот говорит: «Это партизаны, еще раз появятся, взять». Дал ему двоих солдат. Они увидели, как она вышла снова, начали стрелять. Пули бьют по ногам, по мантии, а она как шла, так и идет, и крови нигде не видно. Они оробели. Доложили командиру, а тот говорит: «Русская Мадонна». Так они называли Царицу Небесную. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием. Голоса.

Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. В православной церкви с древних времен существует несколько степеней или видов священнослужения. Высшим является служение епископское. Епископ может не только совершать все виды богослужения, но и поставлять или по-другому рукополагать новых священников и диаконов. Облачение епископа, которое он надевает для богослужения, имеет множество элементов. Это и митра, богато украшенный головной убор, и амафор, широкая лента на его шее, и посох, жезл в его руках. Но чаще всего людей, которые впервые видят богослужение с участием епископа, интересует вопрос, почему, где бы епископ в храме ни стоял, под его ногами обязательно оказывается круглый коврик с изображением орла.

Этот коврик в русской церкви называется «орлецом», так как на нем изображен орел, парящий над городом. Орлец – символ власти епископа и его обязанностей. Как орел, изображенный на орлеце, неустанно парит над человеческим селением, так и епископ должен неустанно следить за веренной ему паствой. Орлец – очень древний церковный символ. Он появился в Константинополе, предположительно, в XIII веке. Тогда на ковре орлеце мог стоять только византийский император Василевс. На орлеце в те времена изображался двуглавый орел на желтом фоне – символ Византии. Император, стоя на орлеце, олицетворял собой мощь и возвышенность своего служения. Периодически глава Византийской империи награждал выдающихся константинопольских патриархов правом также стоять на орлеце во время богослужения. Это было особой формой почтения со стороны Василевса. Когда в XV веке Константинополь пал под натиском турецких войск, а последний император Константин XI, Палеолог, погиб от рук солдат султана, константинопольский патриарх стал последним наследником ушедшей в небытие империи. И право стоять на орлеце, и некоторые другие элементы императорских регалий закрепились за ним окончательно. От патриарха традиция стоять на орлеце перешла ко всем епископам. Таким образом, во всех православных церквах теперь живет символ легендарных императоров Василевсов Византии. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили об орлеце, символе епископской власти.

православия.

0: Сегодня, 3 мая, 4-е воскресенье по Пасхе. В этот день вспоминается евангельская история о том, как Иисус Христос исцелил расслабленного. Церковь чтит память преподобного Александра Ашевенского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, святителя Феодосия, епископа Коломенского, праведной Тавифы. Вспоминает перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, а также чествует кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Александр, в миру Алексей Ашевенский, родился в 1427 году близ Белозерска. Он был пятым сыном в семье богатого земледельца Никифора Ашевина. В 18 лет юноша ушел в Кирилло-Белозерский монастырь. 6 лет он испытывал себя на послушание и лишь потом принял монашеский постриг. К тому времени родители его переселились под Каргополь. Никифор основал у реки Чурь-Юги слободу, а Александр получил благословение построить близ этого места монастырь. Первым был возведен храм во имя святителя Николая. Мало-помалу вокруг игумена Александра собрались другие монахи. За наставлениями к подвижнику стали приходить и миряне. Почти 30 лет преподобный Александр трудился на благо обители. Однажды после его кончины монастырскому служителю Марку было видение во сне. Обитель полна народу. Седой старец крестом осеняет работающих на постройке. Другой с длинной бородой окропляет святой водой. Третий с русыми волосами кадит. Он назвался Александром Ашевенским и объяснил, что ему помогают святитель Николай Чудотворец и преподобный Кирилл Белозерский. В 1928 году монастырь был закрыт. Сейчас обитель постепенно возрождается. Преподобный Александр Ашевенский – один из подвижников Русского Севера. Эти края позже получили поэтическое название «Русской Фиваиды» в честь Египетской области, где подвязались тысячи христианских отшельников и монахов. Писатель и путешественник Андрей Муравьев писал: «Наш чудный мир, иноческий, немало не уступающий восточному, внезапно у нас самих развился в исходе 14-го столетия. И в продолжении двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера». Церковь прославляет труды и праведность преподобного Александра Ашевенского и просит его: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 3 мая, слушайте фрагменты произведения Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне» и рассказ «Костры» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Прообразы. Святые в литературе.
2: Для верующего человека большое счастье обрести духовника, духовного отца в лице священника. И такая встреча может случиться в любом месте, порой неожиданно. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священноисповеднике Севастьяне Карагандинском и книге Татьяны Тартенстен «Наследник оптинских старцев». Место действия – Казахстан. Время действия – 50-е годы XX века. Москвичка Татьяна Владимировна Тартенстен, по профессии врач, в 30-е годы прошлого века попала в жернова сталинских репрессий. Она освободилась из ссылки в 1952 году. Ей было запрещено проживать в родном городе, поэтому она стала жить в Казахстане. Случилось так, что близкая подруга Татьяны заболела психическим расстройством, и медики не знали, как ей помочь. Тогда кто-то из знакомых посоветовал Татьяне обратиться к священнику Севастьяну, по чьим молитвам не раз происходили чудеса исцеления. Он жил в поселке Михайловка, неподалеку от города Караганды. Татьяна отправилась в поселок и стала дожидаться отца Севастьяна.
3: Из калитки вышел небольшого роста старичок с седой бородой, в длинном черном пальто и черной шапочке. Я шла рядом и рассказывала ему, почему приехала к нему. Он шел молча, не замедляя шага, но слушал меня внимательно. Когда я стала просить его о помощи, он остановился, посмотрел на меня своими добрыми, необыкновенными глазами, с проникающим в душу взглядом, и тихо просто сказал: «Она не православная ведь и неверующая».
2: Батюшка обещал ежедневно молиться за несчастную женщину, и вскоре та исцелилась. А Татьяна стала лечащим врачом и духовной дочерью отца Севастьяна. Позже в книге воспоминаний она напишет: «Жизнь моя потекла совсем по-иному. Я стала батюшкиной». Севастьян Карагандинский, в миру Степан Васильевич Фомин, родился в конце XIX века в крестьянской семье. В 20-летнем возрасте он ушел в монастырь Оптино-Пустынь, где его духовными наставниками стали оптинский старец Иосиф, затем оптинский старец Нектарий. В 1917 году Степан принял монашеский постриг с именем Севастьян. А позже, во времена большевистских гонений, когда многие старались скрыть свою принадлежность к церкви, стал иеромонахом. В 1933 году отец Севастьян был арестован, осужден на 10 лет лагерей и отправлен в Казахстан. Он терпеливо выносил в заключении все издевательства, побои, но никто не смог заставить его отказаться от веры в Бога. После освобождения отец Севастьян остался в Казахстане. Его паствой стали раскулаченные крестьяне, бывшие политические заключенные и другие жертвы коммунистического режима. В начале 50-х годов XX века власти разрешили открыть в поселке Михайловка молитвенный дом, затем церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 11 лет до своей кончины в 1966 году отец Севастьян был настоятелем этого храма. Одна из духовных дочерей отца Севастьяна, Татьяна Тартенстен, написала книгу воспоминаний о любимом батюшке, назвав ее «Наследник оптинских старцев».
3: Не снисходительной была любовь его. Дар большой и глубокой рассудительности был у батюшки. И всегда во всем умеренность. Батюшка часто говорил: «Тише едешь, дальше будешь». Или «Самая большая добродетель – рассудительность». А главное, всегда была в нем полная уверенность промыслу Божию.
2: Священноисповедник Севастьян Карагандинский не раз говорил, что Михайловка – это его Оптина пустынь, и служить Богу и людям можно в любом месте на земле. Главное, среди жизненных перипетий не потерять веру в Бога. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Любая добродетель, любое напряжение, любое усилие имеют своей целью очищение сердца, но смирение – самое действенное лекарство. Старец Ефрем Филофейский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1798 году была опубликована поэма Сэмюэла Кольриджа «Старый мореход». Ее ключевые темы – покаяние, прощение и возрождение. Вкратце сюжет поэмы таков. Старый моряк рассказывает историю своей жизни. Однажды его корабль попал в бурю, и внезапно появившийся альбатрос вывел моряков из опасных вод. Матросы полюбили птицу, но из пустой прихоти главный герой убивает альбатроса. Друзья вначале осуждают его поступок, но затем, когда поднимается попутный ветер, они хвалят морехода. «Ты прав был, птицу умертвив». Тем самым они также становятся повинны в преступлении. Ветер приводит корабль в поросшее водорослями гибельное место. Друзья, забыв, как недавно хвалили морехода, вешают ему на шею убитую птицу, забывая, как разделили его грех и лицемерно сваливая всю вину на него. Постепенно все они погибли от жажды. И вот когда гибель казалась уже неминуемой для самого морехода, он случайно выглядывает за борт и видит морских змеек. Они изумляют его своей красотой. Он внезапно словно прозревает. Красота Божьего творения выводит его из отчаяния. И мореход произносит молитву к Творцу, славя его. В этот момент убитый альбатрос падает с его шеи в море, что символизирует освобождение морехода от греха. Старый мореход возрождается к жизни через благодарение и словословие. «Я стал благословлять», — рассказывает он позже некоему юноше, спешившему к своему другу на свадьбу. «Я в этот миг молиться мог». И в тот же час корабль сдвинулся с места. Так мореход был избавлен от гибели.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
5: Сегодня священник Алексей Дудин, доктор медицинских наук, эксперт по демографии Ирина Филатова и культуролог, многодетная мама Елена Смоглюк будут размышлять о том, что такое ошибка и грех, и что нужно, чтобы исправить их последствия.
6: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «По сих же бе праздника иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
8: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи». Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
7: Иже мясо твори цело.
6: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что, вероятнее всего, первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы. Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шебет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Невынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: Крестьяне села Фролово Пермской губернии жали пшеницу. Хоть и тяжко жатва, а испокон веков в селе была она своего рода праздником. Пшеницу убирали с песнями, шутками. Но в этот раз на поле было тихо. Крестьяне с грустными лицами, а кто и со слезами, спешили собрать то, что оставил им ураган и ливень с градом, несколько дней назад налетевший на поля. За каких-то полчаса крупный град побил почти весь урожай. Как только поля просохли под вновь вышедшим солнцем, крестьяне бросились убирать остатки пшеницы. «Голодный будет год», — тихо переговаривались они. Маленький Ганя Зырянов, полное имя его было Гавриил, а Ганей звали мальчика родные и близкие, вышел на поле вместе с отцом. По дороге родитель остановился поговорить с соседями, а Ганя пошел на поле, принадлежавшее их семье. Пшеницы осталось немного, да и была она не совсем еще созревшая. Но надо жать, еще один град урожаю не пережить. Ганя поднял голову и пристально вгляделся в бездонную синюю высь. «Господи, как же ты это допустил?» – пронеслось у него в голове. Но в ту же минуту Ганя испугался своего ропота. Отец все не шел. Мальчик в слезах упал лицом в землю и стал горячо молиться. «Господи, пошли чудо!» – шептал он. «Пусть урожай дозреет, пусть будет пшеница!» Ганя поднялся с земли. Вдалеке он увидел идущего на поле отца. Глубоко в своем сердце мальчик чувствовал успокоение, словно кто-то утешал его. «Будет пшеница!» Когда подошел отец, Ганя бросился к нему. «Не будем сегодня жать», — сказал мальчик. «Погода сухая, жаркая, вырастет еще пшеница. И та, что осталась, доспеет». Больших трудов стоило Гане уговорить отца. «Смотри же, высеку, коли пропадет», — сказал родитель, убирая серп. Шли дни. Солнце ярко светило. На синем небе не было ни облачка. Однажды утром Ганя с родителем отправились проверять урожай. Стоя у межи и глядя на свой участок, отец мальчика снял шапку и перекрестился. На поле колосилась густая высокая пшеница. «Божья!» — только и мог проговорить он. А Ганя упал на колени и со слезами прошептал: «Господи, благодарю Тебя за милость Твою!» Прошли годы. Ганя вырос и принял монашеский постриг. Он поселился в Седмиезерском монастыре, что неподалеку от Казани. В обители и за ее пределами отца Гавриила знали как неустанного молитвенника. В монастыре и среди народа его почтительно называли старцем. Нет такой беды, в которой милосердный Бог оставил бы верных своих чад, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Ко взывающему с верою протягивает Господь спасительную длань свою.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.

нежнее нежного лицо твое. Белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христа – это истинное событие и в то же время пророчество и образ нашего воскресения. Святитель Николай Сербский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1943 год. Полтавская область. Село Шишаки. Ровно неделю мы провели в лесу. Вышли из леса и увидели незабываемую картину. Вслед за нами выливался человеческий поток. Шли среди сплошных пепелищ. Сожжено было все подчистую. Домишко, в котором мы квартировали, был сожжен дотла. Не уцелело ничего, кроме нас пятерых, которым негде было преклонить голову. Оставив детей и маму, побежала к Марии Владиславовне Кошевой. Я не питала на этот раз никаких надежд и не сразу поверила своим глазам, когда еще издали увидела эти три березы и знакомую красную железную крышу и посеревший от времени тын, огораживающий двор. А во дворе на зеленой травке ходили, как раньше, цыплята, а на террасе сидела сама Мария Владиславовна в чистом капоте, встретившая меня словами: «Где все ваши? Я вам оставила половину флигеля». И при этих словах надежда, нет, уверенность хлынула в меня, ибо я знала, что ни мы впятером, ни каждый из нас в отдельности не в силах выкопать землянку для жилья. Оказалось, что когда пришли к ее воротам немцы, чтобы сжечь ее дом, ей удалось их подкупить какими-то брошками и серебряными ложечками, оставшимися после ее матери. И немцы, покрутившись перед воротами, ушли. И она туда поселила нашу семью и какое-то совершенно обнищавшее беженское семейство из Харькова. В моей семье о Марии Владиславовне до сих пор живет благодарная память. Хранил ее мой младший сын. Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад. И никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Поделюсь с вами сокровенным. Раньше, во время причастия святых христовых тайн, мне хотелось почувствовать особенную благодать Божию, как это бывает у других, какую-то легкость и особую радость. Я усердно готовилась к причастию, постилась и все молитвы читала. Каждый раз я надеялась почувствовать вдохновение, но почему-то не получалось. Перед одной из воскресных служб я тоже готовилась причащаться. Богослужение подходило к концу. Диакон со всем приходом спел молитву «Отче наш». После этого наш хор запел небольшое песнопение, которое в переводе на русский язык звучит так. «Хвалите Господа с небес, хвалите Бога Небесного». Церковно-славянский текст этой строчки такой. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это был причастный стих или причастен, песнопение, которое поется в момент причащения духовенства в алтаре. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Стихом в церковном уставе называют песнопение, состоящее из одной или двух строк. Каждому дню недели соответствует свой причастный стих. Тексты для них взяты из псалтири. На литургии в понедельник и в праздники, посвященные ангельским силам, например, в память архангела Михаила, поется причастен обращение к Богу. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий», который по-церковнославянски звучит так. «Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный». Во вторник и в праздники, посвященные Иоанну Крестителю, поется причастен. «В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы». По-церковнославянски он звучит так. «В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится». В среду или в праздники, посвященные Богородице, поется причастен «Чашу спасения приему и имя Господне призову». По-русски и по-церковнославянски он звучит одинаково. На службе в четверг и в дни памяти святых апостолов поется стих. По всей земле звучит призыв их, и до пределов вселенной слова их. Вот как он звучит на церковнославянском. «Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенная глаголы их». Их значит апостолов. В пятницу и в дни почитания креста Господня поется причастный стих «Яви нам свет лица Твоего, Господи!» или по-церковнославянски «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи!» В субботу и в дни памяти святых поется причастен «Радуйтеся, праведней о Господе, правым подобает похвала». По-церковнославянски он звучит так же. После причастного стиха хор поет троекратное «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога». На воскресных службах поется причастный стих «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это первая строчка из 148-го псалма. Строчка короткая, но заставляет поразмыслить. Не о себе, не о том, чтобы почувствовать благодать, нужно думать. Не для этого мы причащаемся, а Бога благодарить. За то, что не оставляет нас, несмотря ни на что, за сам дар жизни. Давайте еще раз вместе послушаем воскресный причастный стих в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Сказки России.
1: Ну вот, Андрюша, мы с тобой и открыли дачный сезон. Как же хорошо за городом. Даже гроза меня не расстроила. Погромыхало немного, зато деревья и травы как будто улыбаются, умытые ливнем. Еще прекраснее и ярче пахнет сирень. Птицы на все голоса радуются, что солнце снова показалось из-за туч.
2: Аллочка, ты говоришь прямо как поэт.
1: Это меня так свежий воздух окрыляет.
2: Да, природа, обновленная грозой, прекрасна. Недаром ее так любили художники и бросались к мольберту, чтобы запечатлеть особый, чудесный, мягкий свет, который приходит на смену ненастью. Подобные сюжеты можно встретить в творчестве многих живописцев.
1: А у тебя, Андрей, есть любимая картина на эту тему?
2: Ну что ж, пожалуй. Я как раз захватил с собой альбом с репродукциями художника Аристарха Лентулова. Так что сейчас, Аска, сейчас я тебе покажу одно из моих любимых полотен. Вот, посмотри, пожалуйста. Это его работа 1923 года. Она так и называется «После грозы». Подлинник находится в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого.
1: Даже по репродукции видно, какой потрясающий на картине свет. Лучи солнца пробиваются из-за туч и золотят кроны деревьев. В их листве еще шумят капли дождя, но гроза уже отступила. И на фоне убегающих вдаль лиловых облаков тонкой свечой белеет церковь с высоким куполом.
2: Знаешь, Аллочка, каждый раз, когда я смотрю на это полотно, я словно чувствую под ногами рыхлую от дождя землю и траву, согнувшуюся под тяжестью дождевых капель. Помнишь то засушливое лето, когда под Москвой загорелись торфяные болота?
1: Еще бы! Даже в городе стоял такой смог, что трудно было дышать.
2: Мне тогда очень помогла эта картина. Я часто смотрел на нее и как будто вдыхал воздух, напоенный дождем. Слышал ворчание уходящей грозы. Не поверишь, но становилось легче.
1: Верю, очень даже верю. Художник сумел создать потрясающий эффект присутствия. Кстати, как ты сказал, его зовут?
2: Аристарх Васильевич Лентулов. Он считается одним из основоположников русского авангарда в живописи. Был представителем художественного течения кубизма. И даже написал в этом своеобразном стиле собор Василия Блаженного и кремлевскую колокольню Ивана Великого.
1: Кстати, Андрюша, а вот эта колокольня на картине, которая виднеется сквозь омытую дождем зелень, не Иван Великий случайно? Очень похоже.
2: Ну, согласен, с первого взгляда можно так подумать. Но нет, это не он.
1: А какой же тогда храм запечатлел художник на своем полотне?
2: Ну, я думаю, Аллочка, ты сама сейчас и ответишь на свой вопрос. Посмотри внимательно на купол.
1: Смотрю. На нем, кажется, есть какие-то узоры. Как будто фигурная резьба. Если приглядеться, то он похож на корону. Или венец. Подожди, Андрей. Неужели это Знаменская церковь в Дубровицах?
2: Все верно, Аллочка. Это именно она. Знаменитая церковь с короной. Летом 1923 года Аристарх Васильевич Лентулов проехался по Подмосковью. Он побывал в том числе и в Дубровицах. Конечно, он не мог не запечатлеть на холсте живописные виды этого тихого уголка и его главную достопримечательность и святыню – храм Знамения Пресвятой Богородицы.
1: Вот теперь мне даже странно, что я не сразу его узнала. Впрочем, это, наверное, потому что картина написана в особой технике – крупными, отрывистыми, густыми мазками – и нужно немного времени, чтобы настроиться на восприятие. Кстати, ты говорил, что Лентулов был кубистом. Но полотно хоть и необычное, однако выполнено явно не в этом стиле.
2: К 1923 году, когда создавалась эта картина, Лентулов от кубизма уже отошел. Картина «После грозы» написана в технике, близкой к французскому импрессионизму. Чистые яркие краски, энергичные мазки – детали сознательно проработаны нечетко, но при этом образы потрясающе глубоко передают атмосферу и настроение полотна.
0: Ну, конечно, импрессионизм. Я как только взглянула на картину, сразу подумала, есть в ней что-то от Клода Моне.
2: В начале 20 века Лентулов несколько лет провел в Париже. Общался со многими известными мастерами, учился у них. При этом живопись его, в каком бы направлении он ни работал, всегда оставалась самобытной.
0: Андрей, ты говорил, что Лентулов писал собор Василия Блаженного и кремлевские храмы. И вот здесь, на картине «После грозы», тоже храм. Интересно, да?
2: Аристарх Васильевич был сыном сельского священника и даже окончил духовную семинарию. Но сам по духовной стезе не пошел, почувствовал призвание к живописи. Однако любовь к храму Божьему осталась у Лентулова навсегда. Величественные соборы и маленькие церквушки, монастыри и колокольни можно увидеть едва ли не на каждом полотне художника.
0: При этом творил он преимущественно в советское время.
2: Да, такой вот парадокс.
0: Уверена, картины Лентулова многим дарили тогда свет. И сегодня они продолжают это делать.
2: О таланте Лентулова прекрасно сказал художник и критик Александр Бенуа. Картины его поют и радуют душу. Коллеги называли Аристарха Васильевича художником солнца и радости.
0: Ведь правда, стоит только взглянуть на картину «После грозы», в ней с избытком и того, и другого.
2: Конечно, лучше увидеть ее в подлиннике, в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого. А, кстати, Аллочка, посмотри, тучи совсем разошлись, солнце пригрело. Может, попьем чай в саду?
0: Чудесные мысли. Там так теперь хорошо после грозы.
1: Картину Аристарха Лентулова «После грозы» можно увидеть в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Читая эти строки 8-го псалма, задаешься вопросом о достоинстве человека в очах Божьих. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. «Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна, и не в них благоволил успокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей, то есть служебных духов. Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог «сотворим по образу и по подобию нашему», но сказал об умной человеческой сущности, разумею, бессмертную душу».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Когда мы в смятении, тогда среди разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Так знаменитый поэт Борис Пастернак писал о чуде. Действительно, большинство из нас кажется, что чудо, если оно вдруг случится, будет похоже на вспышку, на гром среди ясного неба, и не заметить его будет просто невозможно. Но оказывается, бывает и по-другому. Чудеса происходят с нами каждый день, а мы не всегда их замечаем. Почему? Да потому что они тихие. Вдруг успели утром на автобус, на который по всем статьям должны были опоздать, или неожиданно отыскали давно пропавшую нужную вещь. В издательстве «Артес Медиа» выпустили сборник историй о подобных неслучайных случайностях и так и назвали его «Тихие чудеса. Непридуманные рассказы». Своим опытом встреч с чудесным и необъяснимым на страницах сборника с читателями делятся и современные начинающие авторы, и представители более старшего писательского поколения, и писатели, без преувеличения, легендарные. Евдокия Варакина, писательница молодая, но уже не раз с успехом издававшаяся, рассказывает несколько трогательных историй, одна из которых – тетя Катя, о старушке, умирающей от рака. Но автор говорит не о мучениях несчастной женщины, а о том явном присутствии рядом с нею Бога, который явственно ощущали все, кому довелось быть с тетей Катей в ее последние дни. Оно было даже в мелочах. В том, например, что авторы рассказа, не обладающие, по ее словам, ни голосом, ни слухом, вдруг обрела эти способности и смогла пропеть у постели больной последнее в ее жизни пасхальное песнопение. Буквально поражает и один из рассказов писательницы Лидии Запариной под названием «Непонятная молитва». В нем автор вспоминает о случае, который произошел с ее отцом. Однажды он стал свидетелем, как у постели больной девушки по имени Елена святой праведный Иоанн Кронштадтский вдруг стал молиться не о ней, а о каком-то младенце Сергее. Мужчина ничего не понял. Когда приехал домой, узнал, что его маленькому сыну вдруг стало плохо. Казалось, малыш умрет, но внезапно, как по мановению руки, все вдруг прошло, и ребенок стал совершенно здоров. Малыша звали Сергеем. Невероятно одухотворенно, с присущей ему живой радостью, пишет о своих переживаниях чудо знаменитый писатель Иван Шмелев в зарисовке «Милость преподобного Серафима». А митрополит Вениамин Федченков рассказывает несколько коротких, но впечатляющих историй в цикле под названием «Промысел Божий в моей жизни». Но главное, что все эти свидетельства не просто подтверждают то, что чудеса происходят с нами гораздо чаще, чем мы думаем. Удивительные непридуманные истории вполне могут стать еще и компасом, который поможет нам лучше ориентироваться в собственной жизни, чтобы не упустить в ней тихие чудеса. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложно. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И принимать друг друга такими, какие мы есть. Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».
0: Ларец слов.
2: Один мой знакомый долгое время носил густую бороду. Однажды мы долгое время не виделись, встречаю я его и не могу понять, он это или не он. Сбрил мой знакомый свою бороду. Спрашиваю я его, зачем? А он отшучивается словами 102-го псалма царя Давида. «Обновится, яко орля, юность моя». Дескать, решил помолодеть, как орел. Якобы старила его борода. Посмеялись мы над шуткой, а потом я задумался, почему, собственно, царь Давид говорит об обновлении юности на примере орла? И что же значит церковнославянское слово «орля»? В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «орля». Оказалось, что не просто так царь и пророк Давид в своем псалме говорит об обновлении юности на примере орла. В древности существовало предание, что орел имеет необыкновенное свойство каждые 10 лет полностью менять свое оперение и тем самым возвращать себе юность. С точки зрения царя Давида, если человек живет благочестивой жизнью, в соответствии с заповедями Божиими, Господь поддерживает в нем бодрость душевных и физических сил, постоянно обновляет его юность. Давид имеет в виду святых патриархов Ветхого Завета, которые в ясном уме и крепком здравии жили по нескольку сотен лет. Сам Давид, несмотря на многочисленные испытания, дожил до 70 лет, до последнего вздоха, крепко управляя Израильским царством. Обновление юности подобно орлей можно понимать и так, что человек, живущий благочестиво, подобно орлу, способен преодолевать различные жизненные препятствия. Трудности не старят такого человека, потому что он со смирением принимает их как часть промысла Божия. Итак, запомним, что церковнославянское слово «орля» переводится на русский язык как «орлиное», а выражение из 102-го псалма «обновиться, яко орля, юность твоя» является поэтическим описанием того, как можно с помощью Божией быть молодым душой и крепким телом, несмотря на возраст.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы Всеблаженная в судьбах России.
1: Православные верующие на протяжении веков прославляли Божию Матерь. Возвышенные эпитеты из молитвенных песнопений нередко становились названиями для икон. Один из таких примеров – образ Богородицы Всеблаженная. На греческом языке это слово звучит как «помакариста». Икона была написана в Византии в XI веке. В честь святыни построили храм в Константинополе на побережье залива Золотой Рог. После того, как в 1453 году город захватили турки, эта церковь оставалась одной из немногих действующих. Православные перенесли сюда резиденцию Константинопольского патриарха. В XVI столетии власти устроили в храме Богородицы Помакаристы мечеть. Патриархия стала располагаться при соборе Святого Георгия в Константинопольском районе Фанар. Под своды этой церкви поместили образ Божией Матери Всеблаженная. Там святыня находится и поныне. С чтимой иконы не раз делали списки. Один из них был написан в начале 20 века по благословению Константинопольского патриарха Иоакима III для Русской Православной Церкви. Этот греческий архипастырь с большой симпатией относился к России. В июне 1904 года он с болью воспринял горькие известия из Казани. Там был похищен чудотворный казанский образ Божией Матери. В утешение верующим Константинопольский патриарх отправил в Россию список иконы «Всеблаженная». На обратной стороне иконописной доски Иоаким III начертал слова утешения и благословения. «Господь Спаситель наш, молитвами Своей Матери да осеняет и охраняет благочестивый народ Свой всякой благодатью и милостью». Дар прибыл из Константинополя в Казань в декабре 1905 года. Образ стал святыней Казанского Богородицкого монастыря. После революции 1917 года большевики упразднили обитель, и православные перенесли икону в Петропавловский собор. Но и эту церковь вскоре закрыли безбожники. Образ Богородицы Всеблаженная исчез и многие годы считался утраченным. Искусствоведы обнаружили его в 1989 году в фондах Национального музея Республики Татарстан. 6 апреля 2018 года состоялось торжественное перенесение иконы Божией Матери Всеблаженная в Казанский храм преподобного Сергия Радонежского. Там перед святыней можно помолиться и сегодня.
0: Небесная заступница, икона Богородицы Всеблаженная в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком.

Светлое радио. Слава, Господи, преславному воскресению Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с нами. Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софьи Куламзиной. 1960 год. Православная церковь осознает важность раннего детского возраста. Младенец знакомится с тремя таинствами – крещение, миропомазание и причащение. Церковь наделяет младенца благодатью и защищает его от зла задолго до того, как в нем пробудится разум и сознание. Этим церковь признает существование более глубокого «я», чем уровень сознания, и необходимость просвещения его. С точки зрения аскетической традиции нашей церкви, «я», которое мы осознаем и творим, это лишь верхушка айсберга. Существует значительно большая часть души, которая нами не осознается, но которая активно влияет на нашу жизнь. Это очень важная глубина, формируется в младенчестве. В каком-то смысле жизнь взрослого есть развитие, полученного в детстве.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1853 году при раскопках древнего города Ур при одном из его храмов была обнаружена так называемая колонна вавилонского царя Набонида, представлявшая собой каменную летопись. При ее расшифровке было прочитано следующее: «Да не согрешу я, Набонид, царь вавилонский, против тебя», то есть Бога, «и пусть мое почтение живет в сердце Валтасара, моего первородного и любимого сына, и вложи в сердце Валтасара страх перед твоей высочайшей божественностью, дабы он не совершил никакого греха и насладился полнотою жизни». Но надеждам Набонида не суждено было сбыться. Ни ему, ни его сыну Валтасару не удалось насладиться властью, хотя, казалось, ничто не предвещало беды. Вавилонское царство было сильнейшим государством своего времени. Столица царства Вавилон в VI веке до нашей эры стал наиболее красивым и укрепленным городом своего времени. Стены Вавилона были высоки и неприступны. В центре города высился величественный дворец царя, который сам по себе являлся мощнейшей крепостью. Вавилонское царство находилось в зените славы, но вскоре начало путь к своему падению. В период правления Набонида и его сына-соправителя Валтасара Вавилонское царство пало под сокрушительным ударом персидской армии во главе с Киром Великим в 539 году до нашей эры. Описание этого события мы можем найти у античных историков Ксенофонта и Геродота, но они дают пусть и красочное, но все же внешнее описание произошедших событий. Наиболее ценную, глубинную информацию о причинах гибели Вавилона нам предлагает Библия. Падение царства Навуходоносора предсказывали сразу несколько пророков Ветхого Завета – Исаия, Иеремия и Даниил. Все они указывают на то, что Вавилон должен был пасть по причине развращенности его жителей и гордости вавилонских царей, которые, начиная с Навуходоносора, стали мнить себя богами. Вавилон становится воплощением разврата и вседозволенности. Как свидетельствуют древние летописи, на улицах этого города человек мог стать участником любого греховного действа, которое только мог себе вообразить. Наказание от Бога не заставило себя ждать. Так Господь говорит своему помазаннику Киру, которого я держу за правую руку, чтобы смирить перед ним народы и отобрать у царей их оружие. Бог направляет против Вавилонского царства персидского царя Кира. К его армии присоединяются народы, до того верные Вавилону, а теперь желающие отомстить своему прежнему господину. Среди предателей оказался Гобрий, наместник ассирийской области Гутиум, сыгравший в падении Вавилона ключевую роль. Вавилоняне пытались отбить персидское нашествие на подходе к столице, но были разгромлены. Царь Набонид бежал и укрылся в одной из мелких крепостей. Кир не стал его преследовать, но направил свое войско к столице Вавилону. Там находился сын Набонида Валтасар. Стены Вавилона были действительно неприступны. Кир готовился начать долгую осаду. Валтасар и вавилоняне откровенно смеялись над ним. В городе имелись запасы продовольствия на 12 лет, а река Евфрат, протекавшая через Вавилон, сполна обеспечивала его жителей водой. По иронии судьбы, именно Евфрат стал причиной падения города. Комментирует Елена Кармирицына, преподаватель Международной школы Герценовского университета, город Санкт-Петербург.
2: Согласно историку Геродоту, персы захватили Вавилонию так. В 538 году до нашей эры они отвели воды реки Евфрат в другое русло, чтобы она им не мешала при штурме, и вступили в покоренный город. Хотя в Библии содержится несколько иная трактовка этого события, что пал Вавилон вовсе не из-за хитрости Кира, а потому как погубила его гордыня.
1: Последовав совету Гобрия и оставив у столицы часть войск, Кир поднялся по течению Евфрата и приказал своим солдатам прорыть отводные каналы. Евфрат стал мелеть, Но Валтасар и прочие жители Вавилона этого не замечали. В городе царил праздник, поистине пир во время чумы. Вавилон пил и веселился, желая забыть о персидской осаде. Валтасар праздновал в своем дворце вместе с вельможами. В разгар веселья царь потребовал принести из сокровищницы священные сосуды из храма Соломона, которые вывез из покоренного Иерусалима его предшественник по трону Навуходоносор. Валтасар совершил святотатство, стал есть и пить из богослужебных чаш и блюд. В этот момент на стене появилась надпись «Послание от Бога» «Мене, мене, текел упарсин», что с арамейского переводится как «исчисленно, исчисленно, взвешено, разделено». Находившийся в тот момент в Вавилоне пророк Даниил объяснил Валтасару смысл надписи. Его царству суждено скоро погибнуть. В ту же ночь персы ворвались в город по омелевшему руслу Евфрата, а Валтасар погиб, убитый своим бывшим вассалом Гобрием. Кир же был принят вавилонянами как новый царь, комментирует профессор Калифорнийского университета Турай Дриаи.
3: Кир действительно входит в Вавилон мирно. Он возвеличивает местную традицию. Он перестраивает храмы и восстанавливает местные ритуалы, упраздненные Набонидом. И как написано на летописном цилиндре Кира, «Я вошел как предвестник мира в Вавилон», он всячески подчеркивает, что вошел в Вавилон мирно.
1: Местные жители были абсолютно безвольны перед лицом Кира и не оказывают ему сопротивления. В летописи Набонида говорится: «Гобрий, правитель Гутьюма, и армия Кира вошли в Вавилон без боя. Прежний властитель Набонид, узнав о смерти сына Валтасара, сам приехал в город и покорился персам. Кир помиловал Набонида и отправил его в ссылку, где тот мирно скончался. Так завершилась история славной Вавилонской империи».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.

0: Странного господина можно было встретить в парках Лондона в годы Первой мировой войны. Он играл на флейте и не просил денег. Когда вокруг него собирался народ, он говорил:
1: «Вот этот инструмент у меня в руках. Фрула. Сербская флейта. И сам я серб. Сейчас, когда началась война, вы думаете, что мы какой-то маленький, но очень злой народец, убивший наследника Австро-Венгерского престола и развязавший войну. В ваших газетах пишут, что сербы — это небольшое племя торгашей и нерях. Но это не так. Мой народ любит Бога, свободу и песни. Это очень добрый народ, который страдает от этой войны ничуть не меньше всех остальных, и даже больше».
0: Этот странный человек был сербским иеромонахом Николаем Велимировичем. Он уже успел поучаствовать в боевых действиях под Белградом как полковой священник, а теперь был отправлен с дипломатической миссией в Англию и Америку. В день он проводил по 5-6 встреч и бесед. В результате американцы и англичане начали сбор материальной помощи для сербских беженцев и стали добровольцами отправляться на фронт. В 1920 году иеромонах Николай стал епископом на своей родине. Он всегда был доступен для своей паствы, прост в общении, заботлив к нуждающимся, мог дежурить у постели больного, спорить с чиновниками, когда они были неправы, распевать с детьми песенки, в том числе и собственного сочинения. Простые сербы любили его и называли «дедушка-владыка». И это при том, что он мог весьма своеобразным образом выражать свои мысли. Однажды, незадолго до Второй мировой войны, он потряс весь городок Охрид своим необычным поведением.
2: «Дивно, что делается с нашим епископом? Ты слыхал, брат?»
3: «Что случилось?»
2: «На днях владыка Николай, босой, без шапки, проехал через весь город, сидя на осле, задом наперед. Ноги волочились по пыли, голова взлохмачена».
3: «Ох ты! Не иначе, как спятил».
2: «Обезумел, точно. Он же все читает, пишет, больно много думал. Вот голова и не выдержала. О, пойду в храм на службу, погляжу, как он».
3: «И я с тобой, братка. Что делается? Что делается?»
0: В тот день храм был полон, но владыка Николай выглядел совершенно обычно и спокойно служил литургии. Только лишь по завершении службы он вышел к любопытному народу.
4: «Что, пришли посмотреть на безумного Николу?
3: Другим способом вас в церковь уже не затянуть. Все вам некогда. Уже и не интересно. Другое дело поговорить о моде или о политике, или о цивилизации, о том, что вы европейцы. А что же унаследовала сегодняшняя Европа? Европа, которая за закончившуюся в 18-м году войну истребила людей больше, чем вся Азия за 1000 лет. Ах, братья мои, разве вы ничего этого не видите? Неужели не ощутили еще на себе мрак и злобу нынешней Европы? За кем же вы пойдете? За Европой или за Господом?»
0: После захвата Сербии фашистами епископ оказался под арестом, а затем в концлагере Дахау. После освобождения его ждал удар еще серьезнее. Социалистическое правительство не пустило его на родину. Последние годы он жил при русском монастыре в Пенсильвании. Как и прежде, много писал. Собрание сочинений святителя Николая Велимировича составляет 15 томов. С горечью о родной и далекой стране, с благодарностью о пережитых им лично скорбях, с любовью и поддержкой о чужих бедах и переживаниях. Лишь через 35 лет после смерти мощи святого были перенесены в Сербию. При жизни непримиримый с ложью, прямолинейный владыка и сейчас продолжает использовать свои способы наставления на истинный путь. Один парень, торгующий наркотиками, как-то пришел в монастырь, долго молился у раки с мощами святого, затем положил на раку солидное пожертвование.
1: Когда он выходил из монастыря, то с удивлением и ужасом обнаружил стопку денег у себя в кармане. Владыка не принял такой подарок. Через месяц парень вернулся в монастырь уже на исповедь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира.
1: Автор этой мотивирующей аллегории – Сергей Иосифович Фудель, публицист, литературовед и духовный писатель. Творческая активность Сергея Фуделя пришлась на вторую половину XX века. Одни только названия его книг «У стен церкви», «Путь отцов», «Записки о литургии и церкви», «Церковь верных» могли бы послужить оправданию на суде Божьем. Но в советском суде они стали обвинением. За религиозную пропаганду и антисоветскую деятельность, как гласили приговоры разных лет, Сергей Фудель провел в тюрьмах, северных лагерях и ссылках в общей сложности 11 лет. Произведения писателя были глотком свежего воздуха в эпоху застоявшегося атеизма. На протяжении многих десятилетий гонений на церковь в Советском Союзе их переписывали от руки или печатали подпольно. И тайно, с упоением, вдыхали их содержание. Холод мира уступал теплу духовных строк Сергея Фуделя, где бы их ни читали. В свете настольной лампы в кабинете ученого, при свече в крестьянской избе или под рассветным лучом, проникшим через окно лагерного барака.
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи. Так говорит в Псалме 56-м царь и пророк Давид. Возможно, под гуслями Давид имеет в виду не только и не столько музыкальный инструмент, сколько собственную душу. Существует ли музыка души? Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» вкладывает в уста одной из героинь слова, заставляющие задуматься над этим. Вспомним сюжет. Сестры Ольга, Мария и Ирина родились и выросли в Москве, но сейчас, в силу обстоятельств, живут в провинциальном городке, всей душой мечтая о возвращении в столицу. Все трое несчастны. Ольга через силу преподает в гимназии, Маша неудачно вышла замуж, а Ирина томится бесцельностью и работает на телеграфе, пытаясь найти в труде отраду и полноту жизни. К Ирине сватается сосед, барон Тузенбах. Ирина соглашается на брак. В последнем акте пьесы героиня с горечью говорит жениху: «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Преподобный в Арсенофии Оптинский говорил, что человек может всей жизнью воспеть песнь святую, песнь божественную. В душе Ирины, как и ее сестер, скрыт этот источник музыки. Они чувствуют его присутствие, но их рояль заперт, а ключ потерян. Ключ они ищут, да только не там. Его не найти ни в Москве, ни в телеграфной конторе. Как его найти? Чехов не дает прямых ответов, но христианам хорошо известно: отпереть рояль, вызволить музыку души можно только в присутствии Творца. Когда мы позволяем Ему войти в нашу жизнь, когда берем из Его рук этот ключ, то из души, каковы бы ни были внешние обстоятельства, изливается та музыка, о которой писал святой в Арсенофии: радостная песнь бытия.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня гостем программы «Лавра» будет декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Разговор пойдет о русском религиозном мыслителе, священнике Павле Флоренском, его жизненном пути и связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о святом праведном Иоанне Кронштадтском, его духовных подвигах и сохранившихся о нем исторических свидетельствах.
2: Николай Лесков. Отрывок из рассказа «Инженеры-бессребреники». Фермор немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, разражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать «сребролюбие».
3: Сребролюбие – это любовь к деньгам, желание обладать богатством, упование на могущество материальных ценностей. Согласно христианскому вероучению, это одна из основных человеческих страстей. По своей сути, сребролюбие является нарушением Божьей заповеди «не сотвори себе кумира», то есть идолопоклонством. В Евангелии Иисус Христос сказал, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне, то есть богатству, а также, что трудно богатому войти в Царство Небесное, показав тем самым, что сребролюбие является препятствием к спасению души. Сребролюбием может страдать и неимущий человек, стремясь обладать богатством и возлагая на него большие надежды, чем на Бога. Излечиться от этой страсти можно, воспитывая в себе противоположные ей добродетели – нестяжание, бескорыстие, щедрость. Для этого полезно подавать милостыню нуждающимся и помнить о том, что все твое имущество – это Божий дар, и распоряжаться им следует сообразно с заповедями Создателя.

0: Путешествуем со смыслом.
1: На самом севере Хабаровского края есть небольшой поселок Охотск. Его название не имеет отношения к охоте, как может показаться. Оно произошло от слова «охота». Это топоним. С языка коренных жителей он переводится просто «река». В устье речки Охоты раскинулось одно из старейших на Дальнем Востоке селений. Русское зимовье появилось здесь еще в 1647 году. Три десятка казаков, следовавших из Сибири на Камчатку, добрались тогда до берегов Охотского моря, которое является частью Тихого океана. Первопроходцы срубили добротную деревянную крепость Острог и через некоторое время заложили в ней храм в честь праздника Преображения Господня. Когда точно в Охотске появилась первая церковь, сегодня и не скажешь. Доподлинно известно, что в 1737 году она уже существовала. Тогда здесь была основана Охотская навигацкая школа. В ней молодые казаки постигали премудрости мореходства. Инициатором создания школы был российский мореплаватель Витус Беринг. Он возглавлял экспедицию по созданию на Тихом океане постоянного российского флота. В рамках этой кампании в Охотске развернулось судостроение. В 1740 году на воду были спущены два первых судна, названные именами святых апостолов Петра и Павла. Охотск стремительно развивался как центр мореплавания. Преображенская церковь на протяжении многих десятилетий оставалась духовной опорой для его жителей. Деревянное здание несколько раз горело, но неизменно восстанавливалось. В последний раз его перестроили и осветили в 1891 году. После революции 1917-го храм Преображения Господня разрушили безбожники. Общинная церковная жизнь в Охотске вновь затеплилась в 90-х годах 20 века. Вначале православные собирались в здании бывшего кинотеатра, затем оборудовали под церковь маленькую избушку на берегу реки Охоты. А в 2012-м начали строительство нового храма. Верующие сами заготавливали бревна в тайге, сами пилили, красили, штукатурили, и спустя 4 года над деревянной церковью засияли купола. Ее осветили по старинной традиции в честь Преображения Господня. Вскоре здесь появились свои святыни. Одна из них – икона Николая Чудотворца, выполненная по заказу московским мастером. Образ этот особенный. За спиной у святителя иконописец изобразил новый Преображенский храм в окружении сопок и Тихий океан. А в волнах видны парусники – апостол Петр и апостол Павел. Те самые два первых судна, что изготовили в Охотске на заре его истории для экспедиции Витуса Беринга.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

благодарю мое задумчивое детство и юность пылкую мою благодарю. Я не растратил их духовного наследства, я прежним пламенем порой еще горю. Но я отжившего потомок поколения. О, прежде чем придут последние мгновения, тот дух евангельский пусть овладеет мной, что веял благостно мне раннюю весной. И мой к могиле путь

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Как обычно, в воскресенье вечером мы собираемся в этой студии, чтобы поговорить о темах, которые предлагают авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире, записывают свои размышления, и мы как бы продолжаем на эти темы размышлять вместе с экспертами. Сегодня у нас в студии отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
2: Добрый вечер.
1: А также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова. Добрый вечер, Ирина.
3: Добрый вечер.
1: Ну и тему предложила Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама. Лена, привет.
4: Здравствуйте.
1: Давайте послушаем программу Лены и потом продолжим обсуждение.
5: Если бы вы спросили меня несколько лет назад, что такое грех, я бы сказала, что это не соблюдение заповедей Божьих или какие-то плохие поступки, за которые меня ждет наказание. Честно сказать, в таком определении меня совершенно ничего не смущало, но при этом каждый проступок я ощущала как отдаление от Бога. Чувствовала, что Он на меня обиделся или рассердился, что я теперь плохая, и Господь очень сильно расстроился из-за меня. Совсем недавно услышала от одного батюшки, что греческое слово «грех» переводится на русский язык как «промах» или «непопадание в цель». Это потрясло меня и за секунду вернуло в объятия Небесного Отца. Совершая поступки, я всегда ставила себе благую цель, но на пути случались падения и ошибки. В итоге приходила я совсем не к той цели, которую ставила. Промахивалась, ошибалась. Вспоминается мне сказка о красной шапочке. Мама, провожая дочку в гости к бабушке, дала всего одно наставление – не общаться с незнакомцами. То есть одно единственное указание – как безопасно достичь цели. Но дочь не послушалась, попала в ужасную ситуацию, чудом осталась жива. И тут можно ли представить, что когда красная шапочка после всех перипетий вернется домой, мама ее отвергнет и начнет отчитывать, ругать. Конечно же, мама обнимет своего ребенка крепко-крепко, а позже, за чашкой чая, поучит дочку с надеждой, что такое больше не повторится. Похожий сюжет.

0: мы увидим и в притче о блудном сыне. Там сын явно и сознательно пошел против всех представлений о жизни, данных отцом. Но в финале отец ждет своего сына, вглядываясь в линию горизонта, и бежит навстречу вернувшемуся чаду, дарит ему перстень, устраивает пир и не упрекает даже. Нет, мне не стало радость не грешить, когда я осознала суть понятия «грех» как промах. Мне стало легче приходить к Господу за прощением и исправлять ошибки.
1: Частное мнение.
2: Лена, ты мне сказала, что хочешь поговорить про ошибки и как их исправлять. У тебя какой-то новый опыт появился, и ты хочешь переосмыслить еще глубже эту тему или как?
0: Да, хотелось вот именно сакцентировать внимание, вообще разобраться в вопросе исправления ошибок. Потому что с детьми мы часто в разные ситуации попадаем. Попадают дети, и мы автоматически там же с ними оказываемся в этих ошибках. И часто я их призывала к тому, что, ну вот, смотри, сейчас вот мы, ну, что-то получилось не так, как надо. Значит, вы должны пойти извиниться. Ну, первое, да? Ну, во-первых, осознали, да, что что-то произошло неправильно. Значит, извиняемся.
2: Если кого-то обидел.
0: Да, а дальше, ну, да, ну да.
2: Перед кем извиняемся?
0: Ну, извиняемся, да. Если это человек, то, конечно, да, перед ним. Перед Богом тоже извиняемся. И дальше я услышала рассуждение одного священника, который говорит, значит, вот сделали что-то не так, исправляйте. Вот прям сразу, прям исправляйте. Но через какое-то... И мне очень, кстати, понравилась вот эта история. И я стала, ну, вот больше, конечно, свою жизнь анализировать. И стала думать, ну, где я действительно что-то могу вот скомпенсировать, да? Вот если уже все вот случилось что-то нехорошее, значит, вот что-то исправить можно. Где-то, да, вот этот священник предлагал там милостыню, да, подавать там еще какие-то помолиться.
2: То есть компенсировать,
0: да?
2: Если, да, ты не можешь напрямую исправить, то компенсировать каким-то образом.
0: Да, да, да, да, но напрямую много чего нельзя исправить, к сожалению. И мне понравилось, вот честно, то есть сделал плохо, сделай хорошо. Но недавно я прочитала еще размышление одного священника. А он говорит, вы выкупаете у Бога вообще прощение? Что это такое?
2: Индульгенция?
0: Да. И я, честно говоря, думаю, как это? Нет, я не выкупаю. Но когда он все вроде так разложил, мне тоже показалось логичным, что это я в какие-то, правда, такие отношения вступаю, как будто бы торговли с Богом. Он говорит о том, что Богу это не нужно. Вот. И тут я попала просто в тупик. Я поняла, что все. Я
2: два варианта полностью взаимоисключающие, да?
0: Да, да, да, да. И честно говоря, ну, у меня вопрос. Вот прям большой вопрос, потому что мне было очень комфортно, когда у меня появлялась надежда исправить, ну, хотя бы вот перед Богом, да, показать, что я вот поняла и хочу исправить ситуацию.
2: А сейчас тебе что-то
0: образом
2: мешает это делать?
0: А теперь, да, мне не очень понятно.
2: Давайте на практике вот спросим сначала Ирину, как вы к этому? У вас же были ситуации, которые в жизни хотелось потом исправить.
3: Ну, безусловно. Ну, я считаю, покаяние, оно же должно быть искренним покаянием. Когда у тебя душа просит вот покаяться, что ты, да, я совершил, не то, что ты, ну, как тебе это в голову пришло, можно так вот сказать, да, но оно должно быть искренним. Но в любом случае я считаю, что покаяние, помимо покаяния, то, что ты покаешься там священнику, должно быть дело. То есть покаяние – это дело. То есть дальше так не делай. Дальше, наверное, конечно, совершай какие-то добрые поступки. И я не вижу, что это какой-то путь к Богу. Я думаю, что это не как раз не коммерческая составляющая, а это просто это состояние души должно быть.
2: Вот на конкретном примере как?
3: Ну, на конкретном примере, ну, я не знаю, люди, я врач, наверное, я все-таки немножко съеду на эту тему. Допустим, когда совершают женщины аборты, ко мне приходят, они плачут, они приходят, они не могут забыть, потому что и существует еще постабортный синдром, который может проявиться через 20 лет, через 25 после этого, да, и женщина, душа все помнит. Это надо знать, это живой человек, и он с момента рождения уже этот человек. И когда совершается это детоубийство, женщины приходят, и они плачут, священникам каются, приходят, мне плачут. Но я же не священник, я не Господь Бог, я что могу? Я могу, ну, порекомендовать, может быть, то, что помочь кому-то, отговорить кого-то, да, что если у них такое случится. Может быть, помогать где-то женщинам, многодетным семьям, чтобы они были в деле. Когда ты совершаешь поступок противоположный, это все душа успокаивается, потому что Бог всемилостив, Он нас прощает. И я и на себе сколько раз испытывала это, когда ты совершишь что-то и думаешь, Господи, ты вообще до этого как додумался? Даже когда какие-то грубые вещи скажешь людям, да, а они в чем виноваты? Ну, то есть нельзя себя возвышать, это неправильно. И я могу иметь чуть-чуть больше знаний, но это не их, это не, даже не моя заслуга, мне так Господь дал, и слава Богу. А у них не было такой возможности учиться, например. И когда ты вот какие-то моменты бывают, да, или думаешь, ну ты что, совсем тупой, что ли? Вот, я, это же грех, зачем, почему? Я потом думаю, Господи, вот почему я так подумала, вот такие у меня искушения. А на самом деле, мне кажется, просто человек должен понимать и каяться от души. Вот когда он правильно это понял... Вы знаете, у нас в детстве... Бабушка, у нас очень большая семья, у бабушки 7 детей было, и нас там 16 внуков. Ну и мы, когда все собирались, было... она не успевала за всеми посмотреть, естественно. Но она нам говорила, вот Боженька все видит... Вы должны знать, что вы делаете. И мы боялись. Мы понимали, что, Господи, прости, мы не будем так. Если бы мы вот это не осознавали в душе, да, и не понимали, я думаю, мы бы, наверное, бабушкин дом сожгли бы уже точно. То есть что-нибудь такое бы натворили. Но это когда детей много, вы знаете, что это. У меня их трое, так и то я помню, как они маленькие росли, они же это же вообще, они же могли по потолку бегать практически. То есть, наверное, так.
2: То есть я сейчас хочу, наверное, тему затронуть, то, что вы, Ирина, говорили, да, в начале, покаяние. Покаяние, мне кажется, оно деятельное. Вот покаялся и забыл, разве так бывает, отец Алексей?
4: Нет.
2: Но это же метаноя, по идее,
4: метаноя,
2: да?
4: Да, это, метаноя – это идеал покаяния, когда человек полностью меняется и становится уже дальше неспособным, в принципе, неспособным к дальнейшему греху. Но если мы говорим о грехе, то, во-первых, действительно, мы сказали, что грех – это промах. Это, да, действительно так, это ошибка. Дальше следует, наверное, сказать, что эта ошибка, она имеет последствия. Она имеет последствия в нашей жизни, для нашей души, потому что грех содеянный, он рождает болезни и смерть и для нас, и он имеет последствия для окружающих нас людей. И в этом отношении, как любую болезнь, да, есть при лечении, да, можно лечить симптомы, их нужно лечить, потому что человеку легче становится. Можно лечить саму болезнь, можно лечить ее дальнейшее последствия и следить, чтобы эта болезнь не распространялась, да, чтобы она не превратилась в какую-то эпидемию, в пандемию. Да. И в этом отношении, когда мы грех рассматриваем, мы должны тоже сосредоточиться. Что мы сейчас хотим в этот момент сделать? Хотим ли мы уврачевать свою душу, да, то есть и убрать те последствия, которые есть у нас в душе? Хотим ли мы уврачевать те последствия, которые мы вовне принесли этим самым грехом? И хотим ли мы, как христиане, сделать так, чтобы этот грех вредил как можно меньшему количеству людей дальше? Да? То есть мы действуем грамотно по всем направлениям. И когда уже мы выбрали, что именно в этот момент мы будем делать, дальше уже нужно понимать, что когда мы приходим для того, чтобы попросить Бога простить наш грех, мы должны понимать, что лично Богу мы воздать не сможем ничего. Господь только на своем кресте и по своей великой милости, своей крестной жертвой исцеляет наши раны, и по-другому эти раны исцелены быть не могут. Никак не могут. И в этом отношении те, кто говорят, что исцеляет только Христос, они говорят правду. Но, вот, как я уже сказал, правду только с одного бока, по отношению именно к нашей душе и по отношению к ее исцелению. Если мы хотим, чтобы последствия нашего греха, они меньше затрагивали наших ближних, ну, как вы сказали, правда, ну, ты обидел кого-то, ну, иди извинись. Ну, будет же легче тому человеку, ну, сами знаете по себе, если вас кто-то обидел, а потом подошел и искренне извинился, ну, это прям как елей налили на ваши раны, да, если вы, конечно, несовершенный, смиренный человек, да, для которого эти раны, в принципе, невозможно нанести, то эти последствия для наших ближних, когда мы идем и извиняемся, и делаем добрые дела, это, ну, это здорово, это замечательно.
3: Но... И самому, мне кажется, легче.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы, как обычно, в воскресенье вечером обсуждаем важные темы. И сегодня эта тема ошибок. Ошибки, грехи, как их исправлять, равно ли ошибка грех или нет. В гостях у нас отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, которая, собственно, предложила эту тему. Вот на самом деле это такой важный момент, я тоже недавно об этом задумалась. Вот я покаялась, все, да, а последствия? Что с последствиями? У меня был знакомый, который во втором браке пытался как-то подружить первую, вторую семью, у него не получалось, и в ответ на недовольство вот этих людей он прыгал, топал, кричал и говорил, да что ж такое, я же уже покаялся. Ну, ты покаялся, а последствия-то остались, и он как бы отказывался нести ответственность за эти последствия. То есть я покаялся, и я умываю руки. Или все-таки на нас лежит ответственность за вот то, что в мире разрушается вслед за совершением нами греха?
4: Конечно, вообще мы здесь Богом призваны на эту землю для того, чтобы быть соработниками спасения, соработниками дела Божия. И в этом отношении не обязательно помогать только тому человеку, которого мы уязвили своими прегрешениями. Но если есть возможность помочь ему, ну, наверное, это будет правда. Да уж, если мы кому-то задолжали, кому-то нанесли вред, то логично ему будет помочь первому. Конечно, если при этом с нами не будет Бога, и если мы попытаемся исправить его, этот грех, последствия этих греха по-своему, не заручившись помощью Божией, то у нас ничего не получится. И в этом отношении вот опытные духовники, они зачастую, видя человека, который кается, они дают ему совет. Вот сегодня много звучало интересных терминов, наверное, еще такой термин епитимья, да, вот он частенько звучит в наших храмах. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что это такое, да. Епитимья – это некое лекарство, которое опытный духовник дает для того, чтобы душевная рана самого человека быстрее заросла, да, и зачастую эта епитимия как раз связана с исправлением того последствий того греха, который человек совершил сам, или, ну, хотя бы того, чтобы этот человек шел и свидетельствовал о том, что это грех, это неправильно, не поступайте, пожалуйста, так, как поступил я. Это, конечно, не самый лучший вариант. Лучше, когда речь, она соответствует образу оратора, и мы проповедуем то, что делали сами, но в случае с грехом, наверное, можно привести здесь такой пример от противного. Вот посмотрите, пожалуйста, вот я вот сделал то-то и то-то, теперь у меня такие-то в жизни беды и последствия, не поступайте так, как сделал я, это ошибка.
2: Хей, воздам в четверо, вот тебе деятельное покаяние.
4: Вот не это очень, покаялся. Да, образ Закхея меня всегда... Я, когда слышу эти слова, я очень сильно напрягаюсь. Почему? Потому что, я не знаю, как их смог исполнить или не смог исполнить Закхей, потому что это был импульс, это был момент. Вот представьте себе коррупционера, который вчетверо пообещал отдать
2: всем, у кого,
4: всем у кого, да, каким-то образом эти деньги умыкнул. А откуда у него такие деньги? Я не знаю. Как он сможет воздать вчетверо? Но и при этом с тем, что он уже полимение своего раздал нищим.
2: Но Господь же сказал, что приблизилось Царство Небесное.
4: Да, и что надлежит Господу войти в дом Закхея в этот день.
2: За импульс его?
4: Ну, безусловно, за импульс. Я думаю, что в этом отношении нужно понимать. Тоже часто бывает такая проблема, что человек, согрешив, он обещает Богу, что, Господи, я вот это исправлю, вот это буду делать, вот это буду делать и вот это буду делать.
2: И Бог намерение целует.
4: И Бог намерение целует, а человек-то, не исполнив вот это намерение, может впасть в некую... В уныние он может впасть. Руки его могут духовно опуститься, поэтому епитимия – это то разумное врачевство, которое должно быть с духовником согласовано.
2: А что, например, может быть епитимией? Ну вот мы так очень в общем говорим, да, там, откупиться, но это, вероятно, какой-то грех, когда ты материальный урон нанес человеку, да, или там, не знаю, я там подумал о нем плохо и резко отреагировал, но тогда как-то уврачевать, хотя бы настроение человеку успеть восстановить. Давайте все-таки на конкрете обсудим, какие бывают епитимьи, в каких случаях, что имеется в виду под епитимья? Поклоны?
4: Ну, может, иногда и поклоны, особенно если ты обидел Бога, ну, да, потому что пока обида наша, причиненная Богу, она прежде всего связана с нашей гордыней, потому что в большинстве случаев мы не слушаемся Бога тогда, когда наша гордая душа бунтует, ну, в большинстве случаев, поэтому покаянные поклоны в этом случае человеку помогают смириться, и да, иногда епитимья бывает в поклонах, и в этом нет ничего плохого, главное, чтобы эти поклоны были не своевольными. Вот мой духовник, отец Иоанн Миронов, Царство ему небесное, он в свое время при мне человеку, который себе назначил 300 поклонов покаянных, и который он в день честно клал, да, он говорит: не клади 300, клади 30. И после этого, через некоторое время, человек подошел и говорит: батюшка, что-то 30 многовато. Можно, говорит, мне поменьше дать? Потому что своевольное такое исправление, оно не убирает этот сам корень гордыни. И в этом отношении, если священники используют механизм епитимии, они, как правило, много поклонов не дают. Да, вот, бегайте, те, кто там будет давать сотни поклонов, это тяжело, но не стоит это делать. Епитимья может быть практичной, да, в этом отношении. Вот мы сейчас говорили, тот ужасный грех, который, как пандемия, действительно пронизал наше Отечество, и не только Отечество, но и весь мир, грех абортов. Здесь епитимья может быть очень мягкая. Я помню в Псково-Печорском монастыре, когда мы приезжали всей семьей, меня Господь по милости своей наградил любящей женой и 9 детьми. Вот наша такая большая компания, она встречала женщину, которая радостно, видя нас, раздавала конфеты и просила за нее помолиться, что я вот, меня духовник благословил в виде епитимии раздавать вот эти конфеты многодетным семьям, которые приезжают в Псково-Печорскую обитель. Да. Может быть, такая епитимия.
2: Приятная, да, такая епитимия. Трогает,
4: да, трогает душу.
0: У всех же есть такой духовник, который может вот так вот раз-раз и подсказать, да. Но я знаю тоже таких женщин, которые подходили нам, там какие-то денежки давали, чем-то угощали, и вот тоже говорили о том, что они в свое время совершили такой поступок. И я видела просто, вот насколько для них это утешительно.
2: Это правда может врачеваться, потому что, наверное, не всегда полностью мы это осознаем. Я тоже как-то этой темой занималась по работе, по журналистской. И это же страшные штуки, что женщина не может вернуть никак то, что сделано. То есть и жить она так не может. Вот действительно утешают какие-то такие действия
3: особенно,
2: в адрес других?
3: Да, особенно если у нее больше либо нет детей и не будет, либо у нее был один ребенок и он, ну, погиб.
2: И так часто бывает.
3: И очень часто так бывает. Либо вот буквально у нас была пациентка, у нее двое детей, она забеременела третьим, от нее муж ушел, она осталась одна, и она прямо очень-очень хотела сделать аборт. Леночка зовут, буквально вот мы на днях с ней виделись. Ну, мы, слава Богу, она родила, мы все, что смогли, сделали, она родила и помогли, и все. Так вот, этот мальчишечка, которому сейчас 6 лет, у нее в этом году погибла дочка. То есть он ее утешил. Представляете, если бы не он, она в такое уныние впала, мы с ней ездили в Оптину пустынь, она была в таком унынии. Ну, представьте, ребенку там 15 лет, по-моему, девочке, и она погибла. И вот она...
2: И сыночек свет в окошке
3: стал. Свет в окошке, он ее успокоил. Он ее, он ей объяснял. Мама, она, наша Маша на облачке, она нас видит. То есть вот это было настолько трогательно. И вот сейчас это было вот в январе буквально. Но сейчас она уже пришла в себя. А благодаря этому ребенку. Поэтому когда мы думаем о том, что забывают же, да, вот начинаешь разговаривать, люди забывают, что это уже ребенок. Ребенок, что он уже, у него душа есть своя, он уже все. Да, он растет в маме, но у него в 5 недель цвет глаз есть, у него в 7 недель, у него уже есть зачатки молочных зубов. Да. Поэтому и 4 дня всего задержки начинает работать спиной и головной мозг. Ну, как?
2: А, Ирина, вот скажите, для матери это страшно, да, которая потом осознала, что сделала, а врачи, которые это делают, как они потом с этим живут?
3: Ой, вы знаете, тяжело живут, я про себя могу рассказать. Я же из советского времени, мы делали аборты, потом шли на прием, то есть на обход, и это страшно. Но у меня, знаете, у меня что-то... Мне Господь, видимо, так привел, и я настолько благодарна, вот до слез я даже сейчас, наверное, расплачусь, потому что в один из дней мне тоже медсестра уговорила сделать аборт там какой-то знакомой девочке, иначе, говорит, ее отец убьет. Вот как что-то такое было. Я неправильно поставила диагнозы, у нее срок был больше. И, ну, поставила неправильно, потому что УЗИ не было еще тогда. Только-только УЗИ начиналось. Мы молодые врачи. И я, когда начала делать операцию, я поняла, я просто по расширителю поняла, что там срок больше. И я говорю, вы меня обманули. Ну, она вот рассказывает. Она говорит, ну, я не могла вам сказать, иначе бы вы меня не взяли, то все. А я понимаю, что я остановиться с ним, все, я уже вошла в организм, я уже назад дороги нет. И я вот со слезами, я до сих пор я это помню. Это был последний день, когда я это смогла сделать. И мне кажется, врачи, которые это делают, они всю жизнь будут плакать. Я так думаю.
2: Батюшка, какая может быть тут епитимья, когда уже человек, по-моему, сам себе эту епитимью на всю оставшуюся жизнь получил?
4: Но взял. То, что человек сам на себя накладывает, оно не всегда человека выводит из этого тупика. В этом отношении человеку даже просто зачастую бывает необходим духовный совет, духовная поддержка. И когда человек все-таки слушается, видит перед собой какой-то свет, маяк, что я что-то могу, хотя бы что-то могу сделать для того, чтобы это исправить, это очень важно. Потому что когда человек начинает заниматься только самоедством и самонаказанием, это неправильно. Когда человек сам себе определяет это наказание, я уже привел этот пример, это тоже категорически неправильно. В этом отношении очень важно, чтобы это врачевство, эта епитимья была назначена грамотным врачом, да, и чтобы человек, который лечит свои греховные раны, не занимался самолечением.
3: Да, да. Я соглашусь с батюшкой обязательно. Почему? Я всегда говорю, покаяние – это деяние, это еще какое-то действие. И когда ты, вот я отказалась от этого, я учу врачей, я говорю, учу какие стоп-слова, что нельзя предлагать, например, как женщина заходит, ей говорят, будем рожать или аборт делать, особенно если это многодетная мать. То есть это мы не имеем права это говорить. Мы врачи, мы за жизнь. Мы за любовь, Бог есть любовь. И вот только таким способом. И так живешь, просто когда я это вспоминаю, это, наверное, будет со мной. У меня действительно я плачу, потому что это тяжело. Я каялась, я и сейчас каюсь, но я больше этого не делаю. Никогда. И никогда не сделаю. И все, кто около меня, сколько я буду жить, я буду с этим бороться и отговаривать.
2: И вы ведете уже огромную работу. Мы об этом поговорим чуть позже. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. В эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня говорим об ошибках, об их исправлении. Вместе со священником Алексеем Дудиным, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, с доктором медицинских наук, профессором, гинекологом-эндокринологом и экспертом по демографии Ириной Филатовой и Еленой Смоглюк, культурологом, многодетной мамой. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений снова в эфире на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня говорим об ошибках, их исправлении, и говорим о том, ошибка равно ли грех, и всякий ли грех. Ну, грех-то ошибка, да, вот всякая ли ошибка – грех. И у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог и эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог и многодетная мама. Леночка, тебе слово. Проясняется вопрос твой?
0: Ну, частично, да. Просто вот вопрос к батюшке опять, да, что у меня была ситуация, когда я совершила грех, пришла в храм, исповедовалась, и честно, я очень сильно раскаялась в том, что я сделала. Но батюшка мне сказал, что нельзя причащаться теперь, по-моему, 2 недели, он сказал. А мне так хотелось вот в качестве какого-то утешения все-таки вот причаститься, чтобы как-то вот с Богом наладить вот обратно связь, да, то о чем я говорю, да, помириться как-то. Не то, что я от тебя ушла куда-то вообще, там, рухнула, все, ты мне не нужен, а что наоборот, ты мне нужен. И когда мне это назначили, мне как это, вот знаете, как показательная порка была. Мне так было ужасно больно, и вообще вот как будто вот, знаете, вот через этого батюшку меня как бы, как будто Господь сказал, ты все уходи. Мне было очень тяжело. И я прям, ну, правда, для меня, ну, я очень тяжело пережила эти 2 недели. Прям, честно говоря, ходила и все жаловалась, что как? Ну, как это вообще возможно? Я пришла за прощением, пришла за вот возвращением, да, меня наоборот.
2: Как блудная дочь
0: да
2: пришла.
0: Вообще, да, я не знаю, меня как вот, вот прям, да я не знаю. Вот мне так было это больно, как вот тогда... Что это было? Вот моя гордыня такая, что вот прям, ах, вот. Или это все-таки, ну, насколько вот такие вот, ну, это что, была эпитимья или что? потому что...
2: Которая так была воспринята.
0: Да, батюшка мне так не объяснил как-то.
4: Этого вопроса звучит несколько. А была ли это гордыня? Вы знаете, в человеке все перемешано. Гордыня у нас есть всегда, и если бы у нас не было гордости, то мы бы были бы уже здесь святыми людьми. Это априори так. Поэтому гордыня, к сожалению, она подмешивается к человеческим любым действиям, помышлениям и даже каким-то благородным, и это все время надо отслеживать. Недаром это единственный грех, единственная страсть, которая, в отличие от других страстей, когда мы с ними боремся, страсти становятся слабее. А гордость, как говорит Иоанн Лествичник, она как бешеный пес, наскакивает на человека с большей силой. И действительно, если вы ходили и всем рассказывали, какой нехороший батюшка, вот, если бы вы ходили и говорили, вот какая я нехорошая, помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы я исправилась. Вы знаете, такой епитимью, например, дал Господь Гадаринскому бесноватому. Чтобы он не забывал о том, от чего его Господь избавил, он говорит, иди в город и рассказывай всем, что сотворил тебе Господь. В других случаях он всегда говорит, не рассказывай, не надо мне говорить о том, что я тебя исцелил, что чудо произошло, скрой это. Но бывают вещи, которые человеку обязательно необходимо проговаривать. И вот мы сегодня говорили о таком тяжком грехе, да, как аборты. Хотелось бы сказать о том тоже тяжком грехе, который тоже, как пандемия, к сожалению, охватывает наше общество, и не меньше бывает от него жертв, к сожалению, не меньше. Это пьянство и наркомания, потому что у нас на приходе есть реабилитационный центр, я постоянно с этими людьми общаюсь, и вот для них как раз это бывает очень полезный совет. Иди, говорит, и расскажи другим, что сотворил тебе Господь, от какого он тебя избавил зла. Проси других помолиться за тебя. Знаете, они как раз начинают обычно свои собрания с таких слов, там, здравствуйте, я там наркоман Вася, там, или я там алкоголик. И это ни в коем случае не хвастовство, это не бравада, да, а именно
2: свидетельство
4: о собственной немощи. И поэтому, если вы хотите исцелиться, то просить других людей, чтобы,
2: да, посопереживали вам.
4: Сопереживали и помолились, наверное, это было бы правильно. А вот для этих людей, да, если мы говорим, что вот грех аборта зачастую бывает невозможно уже исправить никак, то вот для этих людей исправление последствий их греха бывает жизненно необходимо. Вот, и если выздоровление, например, происходит по программе, но у нас используется в качестве скелета, используется программа 12 шагов с православным наполнением, с православным пониманием Бога. Так вот там, по сути дела, все эти шаги, но особенно 9-й, они направлены на то, чтобы человек компенсировал тот ущерб, который он в жизни своей страстью нанес другим людям. И это очень важно для их выздоровления. Если они это делают, то они остаются трезвыми. И это действительно и им помогает, и окружающим людям помогает. Но сколько там мама или жена может терпеть, что вот он все из дома вынес? Когда-то что-то им надо и обратно в дом принести, да? Ну, сколько терпеть, то что сколько он всего украл в жизни для того, чтобы заработать себе на дозу и на выпивку, да, добыть.
2: Вот в данном случае у Лены все-таки я хочу к этому примеру вернуться, потому что он очень близкий. Мне кажется, мы многие так реагируем, что нам не ту епитимью дали, что мы хотели вот это, а нам дали вот это. И как с этим справиться, если нам кажется, ну, правда кажется, что это, ну, не на благо, это не то, чего я сейчас ждала?
4: Ну, а как вы отнесетесь к тому пациенту, да, который придет, доктор, мне кажется, что вы мне дали не то лекарство.
2: Не ту таблетку.
4: Не ту таблетку,
2: такое?
4: Да, да.
2: Ну,
4: что-то она слишком горькая, да, там.
2: Не слишком горькая, а побочечка пошла.
4: Побочечка, но вот в данном случае бывает. И в этом отношении...
3: И соседу они сейчас по-другому говорят. Я вот в интернете почитал. Вы соседу моему дали лучше препарат, а мне хуже.
2: Почему? Так бывает.
3: Да. Почему? Я говорю, потому что у него одно заболевание, у вас другое. Нет. Они же почти одинаковые. То есть они сейчас все умеют читать.
2: К сожалению, инструкции все очень доступны. Да,
3: да, да.
2: И безрецептурно бывают эти
3: так
2: препараты.
3: Что, да, бывает,
0: в этом отношении хочется, если вдруг нас батюшки слышат сейчас.
2: О, мы сейчас обратимся к батюшкам.
0: Да, но попросить объяснить тогда, да? Может быть, какой-то вот... Ну, врачи же иногда говорят, что это вот надо, потому что вот это и вот это, да? Или, может быть, человеку не просто так. Вот он мне сказал, я развернулась и пошла со своими вот этими переживаниями.
2: Непониманиями.
0: Да, непониманиями. Может, мне надо было... Можно же уточнить, да?
4: Можно и зачастую нужно. И вы знаете, если к врачу приходит пациент и говорит, что мне вот то или иное лекарство дает тот или иной побочный эффект, то врач может рассмотреть и поменять терапию. Уверяю вас, если вы придете даже к строгому батюшке, который вас огорошил, да, эпитемию, которую вы не ждали, да, и скажете: батюшка, ну я так люблю Христа, мне так не хватает в моей жизни святого причастия, смилуйтесь, пожалуйста, надо мной, может быть, можно пересмотреть, да, вот ту меру причастия, которую вы на меня наложили, хотя то, ту степень причастия, которую на вас наложил этот священник, но, уверяю вас, она совершенно небольшая, мизерная, минимальная, потому что церковь, особенно на порах своего такого строгого соблюдения заповедей христианства, она знала эпитемии, которые длились и годами, и десятилетиями, в зависимости от того, насколько сильно человек нанес ту или иную греховную рану, насколько сильно он оскорбил Бога.
3: Но до 15 лет накладывалась эпитемия, если женщина совершала аборт, где-то убийство, это 14-15 век, до 15 лет.
0: Я это с одной стороны понимаю, а с другой стороны, наверное, тут еще была проблема в том, что священник, которого я исповедовалась, он меня не знал вообще, и я его тоже не знала, и получается, что он не может оценить вот степень, да, вот
2: воздействия на тебя,
0: да,
2: конкретно.
0: Да, наверное, может быть, еще и так, потому что, ну вот мы же детей своих наказываем, да, ну как бы поучая, да, и мы знаем, кто что может
2: понести,
0: понести, да, и не приуныть. Вот, например, у нас Ваня есть, это 6-й ребенок, а Дима это 7-й ребенок. Вот Ваня, если его ставишь в угол, он не может там и секунды простоять. То есть он сразу выбежит, будет у тебя в ногах валяться, все там, я все, только не ставь. Вот для него этот угол просто вот все. А, ну, хотя это смешно, у нас даже угла такого нет. Это, знаете, в коридорчике...
2: Я тоже выходила из угла всегда, что это такое?
0: Да, в коридоре это вот, наверное, вот такое, что 10 на 10 сантиметров, потому что вообще незначительное. Он там стоит, даже не понимая, может быть, что он в углу стоит. А Дима, он, например, вот его поставишь в угол, он будет стоять, плакать, но стоять. Я каждый раз смотрю, думаю, конечно, он уйдет-то уже. Нет, он стоит.
2: Не, подожди, а когда ты скажешь, что можно?
0: Да, ну просто вот, ну, ты же
2: или
0: можешь
2: он потом
0: выйти
2: стоит, тоже
0: точно
2: стоит
0: так же, вот как я рассказываю сейчас ситуацию. Вот тебя наказали, ты можешь пойти там сторговаться, извиниться, объяснить, что тебе тяжело, ну вот как делает Ваня.
2: А, когда он,
0: да,
2: придет извиняться.
0: А Дима нет, вот он будет стоять, хоть он меньше там вообще, но он вот все сказали, он будет стоять, плакать, страдать, и неизвестно чем, честно говоря, его все время вывожу из этого состояния, потому что непонятно, чем это дальше потом закончится, что и вот я такой плохой, все, теперь всю жизнь тут простою в этом углу. Ну, в общем, не знаю, мы же вот как бы, зная, выбираем то, что он может понести. А кого-то вообще даже вот это упоминание об этом углу уже повергнет в такое уныние, что ах, ну раз я теперь такой плохой, что мне даже и до причастия не допустят, ну все, я тогда, знаете, как дверь закрою, ведь, ну, мы же знаем, когда вот это наказание не соответствует, да.
2: Лен, а что ты не сказала батюшке?
0: Ну, потому что, ну, как это бывает?
2: А он откуда
0: мог узнать?
2: Я пришла,
0: там, 3 часа я стояла в очередь на эту исповедь, честно говоря, и уже когда меня это просто убило, ну, правда, я почему еще пошла?
2: Ты пошла обижаться?
0: Ну, я пошла, нет, я сначала очень долго страдала, прежде чем я смогла, ну, то есть я поняла, что если я об этом не поговорю ни с кем, то я вообще умру просто. Мне было настолько плохо, что обида на этого батюшку была для меня большим выходом вот из этой ситуации, в которую я попала. Для меня это был правда. И мне все сказали, ну, ладно. Ну, то есть я получила, на самом деле, от людей потом утешение, все сказали, ну, ладно, ты потерпи, но сейчас все нормально будет, ну, может быть, он погорячился. Ну, и как бы вроде мне чуть-чуть полегче стало. Но, честно, вот это, я думаю, что и в плане детей. Знаете, у меня еще было с мамой еще такая ситуация. Я, когда извинялась в детстве, то есть то, что придешь, мам, ну все, прости, я больше так никогда не буду. И она мне все равно говорила, будешь? Да елки-палки, ну нет.
2: Отец Алексей, ну вот объясните, Лена довольно ярко, эмоционально изложила состояние, которое нас всех посещает, когда вроде бы, да, дали эпитимью, что-то батюшка сказал, как-то оценил, но очень трудно это принять. У меня такие у знакомых были ситуации, когда они просто из храма уходили. И когда ты что-то начинаешь отвечать, бывало, тебе тоже говорят, смиряйся, видишь, какая гордыня, да? И так бывает. И это такие ситуации ежедневные. Как все-таки правильно, без вот идеализации там уровня, до уровня святых, как они поступали, нам, грешным, как в таких ситуациях быть? Обычным, немощным.
4: Нам, грешным, обычным, немощным лучше всего принять, потому что все-таки священник, он несет солидарную ответственность при исповеди, и то врачество, которое он выбирает для человека, он за него перед Богом ответственность несет. А что же касается непосредственно самого священника, то здесь, наверное, мне больше всего нравится, есть последнее правило 6-го Вселенского собора. Оно достаточно пространное, но там есть такие красивые поэтические слова, которые запрещают гнать грешника по стремнинам отчаяния.
2: О как.
4: Вот, да. То есть нельзя, батюшкам, да, предупреждали, вот епископы собрались вместе, духовнику запрещают грешника ввергать в отчаяние, поэтому...
2: И носить бремена неудобоносимые.
4: Да, поэтому если человек не отчаивается и исправляется, то, я думаю, в целом это полезный опыт.
2: Но а иногда... когда вот так вот, человек тебя не знает, батюшка просто вот, ну, ты попала так на исповедь к нему, и вот такое наказание, да, тебе, ну, епитимья, вот как себя утешить? Да, я это приму, я это исполню по смирению, потому что...
4: Потому что, ну, в конце концов, мне надо получить это врачевство, которое мне прописали, что я надеюсь, что через это лекарство мне Господь поможет. Ведь в отличие от медицины, где всецело действует, ну, такой, с одной стороны, человеческий фактор, с другой стороны, научный, здесь еще есть Господь, любящий Господь, который сам, как терапевт, как главный врач, он вмешивается периодически в те назначения, которые получает человек, и может послать ему, если ему действительно нужно это утешение, может послать и утешение вразумления в каком-то другом, в другой какой-то сфере.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений. В эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему ошибок, как их исправлять, насколько должно быть деятельным покаяние. И в гостях у нас отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, города Коммунар Ленинградской области, а также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог, эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама. Ирина, у вас была какая-то мысль на эту тему?
3: Ну, мысль как раз была, батюшка правильно сказал, посылает, он же послал все равно утешение в виде людей, которые стали утешать. И это надо было, наверное, пережить. Я просто вот слушаю, думаю, это же не так. Просто когда человек впадает иногда, у меня тоже бывали такие случаи, когда исповедуешься и что-то такое, и может священник тебе так сказать, нет, вот это вот не надо делать, или еще, а я думаю, а я же ничего такого не делала, или наоборот.
2: Не так понял.
3: Не так понял, да, я думаю, он мне, наверное, не так понял. И вот какое-то такое смятение, смущение, и еще думаешь, ой, боже, наверное, что-то я не так. А потом он, начинаешь думать, и вот он обязательно Бог посылает тебе либо человека, который тебя вразумляет в этом момент, либо даже тот же священник что-то может сказать, там может сказать, так, иди благословляй вот это сделай. Как бы непроизвольно. Я вроде и не ждала, что мне это надо сделать, а оказывается, надо. То есть вот так. Это вот у меня так было, и не один раз. Иногда приходишь, вот начинаешь, батюшка, там, в уныние впадаю. Он говорит: мать, ты что? Посмотри, какое солнце на улице. И вот что-то такое, вот прям, понимаете, несколькими словами. Это настолько, вот, наверное, именно то, что мне нужно было услышать.
2: А у вас какая была епитимья? Вы ее от батюшки получили? Вот самое тяжелое ваше вот это переживание. Как вы исцеляли душу тогда?
3: Ну, я от батюшки получила. Мне нужно было... У меня я впала в уныние. У меня супруг умер внезапно. И на моих глазах это все. Я врач, представляете, я врач, я ничего сделать не могу. Ну, это секунда просто.
2: Тромб?
3: Тромб, да. И я, конечно, я в таком была унынии. Я вообще не понимала, как. Мы венчаны, как? Это меня половины нет, меня сейчас на земле. Вообще как? И он мне сказал: не так, читать вот это, вот это, вот это, все 40 дней, все, он меня прям тряханул так, а я-то не привыкла это все читать, мне-то как-то тяжко, мне бы вот поплакать бы. Он говорит: ты чего, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Ты что, говорит, ты, значит, неверующий человек, ты Богу не доверяешь. А думаю, ведь на самом деле, значит, я Богу не доверяю. И мне вот это вот, то, что он мне сказал читать, мне это очень помогло. Я вышла из этого состояния, и я думаю, а на самом деле, я же молюсь за него, и все, он же меня видит. Чушь я, все видят, все там наши ушедшие, у них же душа-то, она же живая. Думаю, ну, ждет меня там, как Бог управит, мы же за него все молимся, наоборот, это хорошо. И я как-то успокоилась, думала, ну, наверное, мне Володенька решил, чтобы я тут побольше поработала, а то бы мне же мужу надо было внимание уделять побольше.
2: И вот это вот такая большая работа с антиабортной кампанией, которую вы вместе с отцом Федором Лукьяновым ведете, да, и на уровне Госдумы, и везде. Да. Это ваш выбор был вот это все сделать?
3: А вы знаете, однозначно мой выбор, но это меня просто Бог так привел.
2: Или вам это посоветовал духовник сделать?
3: Нет, мне не посоветовал духовник. Духовник мне просто сказал: всегда вспоминай, что ты христианка. Помни, что ты христианка. И духовнику, когда я каялась по поводу того, что вот мы делали аборты на работе, он говорит: знаешь, если ты же христианка, ты зачем это делаешь? Ты, говорит, и так уже, у тебя по щиколотку в крови ноги, ты что? Тебе молиться и молиться. Ну, он мне, естественно, давал, чем, что и как, и прочее. Надо, говорит, уходить в другую деятельность. И у меня Господь сказал, вот я стала молиться, то, что мне батюшка говорил, и мне Господь развернул просто и сказал: так, дорогая моя, давай вперед. А кто будет говорить? Ну, как эти ВДВшники говорят, кто, если не мы?
4: Никто, кроме нас.
3: Кто? Никто, кроме нас. Вот и все, и оно само пошло. Да, у меня очень многие мои коллеги тоже не понимают. Ну, наверное, не то, что не понимают, они все это знают, не принимают. Уже доктор наук, профессор, ты что несешь там туда-сюда? Ну, вы знаете, надо же говорить для людей. И вообще, я считаю, что врач и любой человек, если он научится говорить правду, он и гордыню свою смирит. И он даст тот посыл, правильный посыл людям, который они ждут. Только тогда мы можем победить и сатанинскую всякую силу, и вот эти всякие искушения, если мы будем говорить правду. Если мы не будем говорить, что ну чё, аборт, это там операция, что это где-то убийство. Ну, там, ну, что, там же ничего нету, это же там клетки, там же чего там, какие клетки? Это живой человек уже, там 23 мужские, 23 женские хромосомы, там живой человек, все, это человек со своим уже характером, даже со своими пристрастиями пищевыми совсем на свете. Это человек, делается аборт до 12 недель, и больше, да, там до 20.
2: Ну, это даже это, представить себе,
3: да,
2: вообще
3: поэтому,
2: страшно.
3: Да, поэтому, ну, в 12 недель вообще человек живой, он все там на свете, он все даже знает, что он хочет, что когда покушать, когда в туалет сходить, когда там послушать, что мама говорит, хотя маму больше, они мало слушают, они больше пап слушают. Вот. Так что вот так бывает. Но... Меня вот так Бог привел, да.
2: И это реальный путь, когда... грех исправляется. Лен, но ты все-таки начала говорить про ошибки. Давайте мы разделим, да, грехи и ошибки. Ведь не все ошибки грех.
4: Ну, не все ли, а ошибки по отношению к чему? Человек, если берет ошибку по отношению к воле Божией, то это, безусловно, грех. Угу. Любое действие, которое нарушает волю Божию здесь на земле, это греховное действие. Не все грехи бывают вольными. И в этом отношении бывают ошибки тяжелые, бывают ошибки, ну, которые человек сделал по немощи. Вот, наверное, в этом отношении самый такой глубокий богословский вопрос, который когда-либо звучал в нашей церкви, это о том, грешила ли Богородица. Вот знаете, вот
2: ну да, она у католиков безгрешна, у нас же...
4: У католиков она безгрешна, да, но...
2: А у нас наша земнородная. А
4: святые отцы, они сказали, что она не грешила ни делом, ни мыслью, но по неведению невольные грехи все равно она как человек была им сопричастна.
3: А вот здесь у меня вопрос про невольные вот эти грехи, которые мы не осознаем. Вот, например, сейчас прямо практически суперпример. У меня аллергия на табачный дым. Вот как это вообще? И каждый человек, который идет передо мной с сигаретой, это для меня
2: недруг.
3: Ну, прям... Не то чтобы недруг, но мне...
2: Искушение, да.
3: Приходится выкручиваться, так скажем. И я вот думаю, вот этот же человек совершенно не осознает, что вот рядом находятся вот такие люди, как я, которым очень тяжело это все. Вот я помню, раньше ехала на работу, выходила и оказывалась в этом облаке дыма. Сразу все на работу прихожу, и мне еще надо какое-то время, чтобы это все вот у меня утихло. И тут то же самое. Насколько мы можем себя контролировать вот прям все время? Мы же можем посмотреть как-то так на человека, да, ну, совершенно быть в своих мыслях, например, но строго, например, посмотреть, а человек подумает, ой-ой-ой, что-то я тут уже сделала этой женщине, да. Ну, то есть мы можем...
2: Как контролировать свои невольные грехи?
3: Мы можем, да, и получается, что на самом деле, вот иногда я вечером думаю, ну, наверное, я сегодня была молодец. Ничего вроде так особо нечего предъявить. А с другой стороны, я думаю, да, наверное, столько всего могла сделать, вот и даже не поняв. И даже вот с детьми разговариваешь, и потом я вот думаю, ну, вот я с детьми разговариваю, этот звал, я не повернулась, да, в какой-то момент говорю, слушай, потом, а потом я забыла, и все. И там, и вот куча таких моментов, когда ты был там где-то не ласков, где-то невнимателен, еще что-то. Это же все вот какие-то наши вот такие ошибки. Как они, вот как с ними быть, вот этими неосознанными, невольными такими вот?
4: Я попробую, да, как-то вопрос чуть-чуть собрать в кучу, сформулировать его. Человек не может не грешить, да, это факт. Но человек не имеет права не каяться. А покаяние, кроме признания своего греха, да, оно это подразумевает, что человек постарается исправить то, что можно еще исправить, это должен сделать сам. Поэтому, ну, хорошо, когда мы можем что-то исправить, да, вот извиниться, что-то там принести, возместить тот ущерб, который мы нанесли. Но когда это уже невозможно сделать, ну, как минимум... Вот, знаете, когда ко мне приходят на исповедь дети вот в 7 лет, некоторые из них уже прям понимают, что от них хотят, и для чего это вообще нужно, а некоторым приходится объяснять, что такое исповедь и вообще зачем он сюда пришел. Я говорю, ну, понимаешь, что вот мы в своей жизни делаем ошибки, и наши ошибки, они огорчают и наших родителей, да, они огорчают наших ближних, они огорчают Бога, потому что Господь-то Он добрый, Он хочет, чтобы только было все доброе и хорошее, и вот мы в тех ошибках, которые мы совершили, мы должны попросить здесь сейчас прощения. Вот в чем ты хочешь попросить прощения у Бога, в чем ты хочешь попросить вот, прощения у своих ближних. И как-то вот из такой простой парадигмы, да, из такого простого подхода и строится наша духовная жизнь. Не может человек не ошибаться, но, как я уже сказал, весь этот мир делится только на два типа людей, на грешников и кающихся грешников. Поэтому давайте будем кающимися грешниками, как Амвросий Оптинский сказал: «Греши, да кайся, да в рай собирайся». О как.
2: Спасибо большое. У нас час наш пролетел, как всегда, незаметно. В эфире был клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. В студии вместе со мной были, рассуждали на эту важную тему священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, которая, собственно, эту тему и предложила. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, ее можно смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. И сейчас, после эфира на Радио Вера, сразу появится видеоверсия на всех наших площадках. А мы с вами сегодня прощаемся. В этом клубе, в этом формате мы встретимся через неделю, в воскресенье, 18:00. Всего вам доброго. Христос воскресе. До свидания.
1: Клуб частных мнений. На радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
7: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь

0: на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский. Лавра. Духовное сердце России.
3: Программа «Лавра» на Радио Вера. Сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофона архимандрит Семен Томочинский и Кира Вавренцева. А вот мне, Алексей Павлович, очень интересно, что же повлияло на создание отцом Павлом все-таки его главного труда «Столп утверждения истины». Потому что говорят разное, что он со старцами лаврскими познакомился, и что у него переворот какой-то вот такой произошел. Но, в принципе, по труду очевидно, что он все-таки произошел. Но вот интересно, как там все развивалось внутри.
4: Да, ну,
3: что нам известно, да, об этом на
4: сегодняшний
3: день?
4: Труд писался много лет.
3: Конечно.
4: Вот, то есть у него было сначала другое название, о духовной истине. Вот, то есть это была диссертация его на степень магистра богословия. Вот, и, конечно, диссертация не очень стандартная, поскольку диссертация, как правило, состоит из глав, а не из писем. А тут 12 писем, причем написаны они, адресованы возлюбленному другу и брату. Вот, они начинаются с обращения к некому человеку, и все гадали, это была загадка, что же это за друг, кто этот друг, да? Может быть, он вымышлен, может быть, это просто вот такая форма, стилизация. Бердяев даже написал статью «Стилизованное православие».
5: Да. Вот. Ну, собственно, мучик Илариона Троицкого тоже вот письма о Западе, они похожи,
4: да,
5: на форму.
4: И сравнил эту книгу с такой душной, подземной московской церковкой, закопченной с водами, вот, с жаром свечей, куда очень невыносимо зайти. Да? Ну, вот Бердяев, видимо, привык к другим, к таким петербургским большим храмам. Московское православие ему было не близко. Вот. Ну, конечно, Бердяев слишком резок и неправ вот в этой оценке. Стилизованное православие. Ну, любое православие тогда можно назвать стилизованным. Да? Сказать, что настоящее православие вот было у преподобного Сергия, у отцов, а все наши потуги несчастные, да, это некая стилизация. Вот, ну, надо же как-то входить, да, в том числе и неофитом, а Флоренский был неофит, он не получил религиозного формирования в семье, уже просто потому, что отец был православный, а мать была армянка, да, карабахская, то есть это как бы разные религиозные традиции, и поэтому в семье было принято не особенно давить на религиозное воспитание детей. Отмечали основные праздники, Пасху, Рождество, но вот такого быта религиозного в семье не было. Поэтому Флоренский пришел из университета, пришел фактически как светский человек, и он осваивал для себя язык православия. И вот эта книга, удивительное такое сочетание, с одной стороны, какой-то святоотеческой мудрости, традиции, а с другой и модерна. Мы можем там найти упоминания и Миттерлинка, и Папюса. Вот, то есть, несмотря на такой вот как бы стилизованный характер самой печати, Флоренский сам придумал шрифты. Он сам придумал оформление этой книги, виньетки, которые, кстати сказать, были взяты из книги Отто Вениуса, да, где были собраны вот такие символические изображения, 1615 год. Вот это голландская книга. Вот, то есть Флоренский все свои иллюстрации черпает вот из этой книги, где даны некие аллегории и девизы на разных языках. «Finis amoris ut do unum sunt», да, «Предел любви, двое

0: становится единым, да, вот на форзаце книги, на первой иллюстрации. Вот, то есть все это действительно имеет такой, ну, как бы продуманный характер. Вот, но можно споткнуться об это, сказать, да, действительно, вот такой манеризм, стилизация, да, но ведь надо уйти вглубь и посмотреть, о чем пишет человек. Вот, и тут мы видим, что это действительно, ну, вот сочетание ну, разных школ. Большое влияние на него произвел оптинский архимандрит Серапион Машкин, да, с рукописью которого «Система философии» отец Павел познакомился. Вот. Потом флоренские веды долгое время некоторые утверждали, что это некая мистификация, что никакого Серапиона Машкина не было. Серапион Машкин был. И рукопись эта опубликована в журнале «Символ». То есть мы сейчас имеем дело с самим текстом отца Серапиона Машкина. Флоренский писал его житие. То есть он описывал его духовную биографию. То есть, опять-таки, это тоже не стилизация, а свидетельство о человеке, имевшем, ну, как бы такой очень открытый характер веры, вот чем-то напоминающий архимандрита Федора Бухарева. Вот, да, это один источник. Ну, там много источников, да. Это, конечно, философия, которую Флоренский знал хорошо и знал благодаря Трубецкому. Он учился на физическом, на физико-математическом факультете, но он бегал слушать лекции Сергея Николаевича Трубецкого, блестящего философа, который был, наверное, тогда лучшим, кто мог представить философию, античную философию, новую философию. И поэтому Флоренский достаточно хорошо знал и Канта, и Платона. И это тоже очень важный источник. Вот, но вот возникает, вернемся, этот вопрос, кто же друг? Да? Друг действительно был. Вот, и эта книга действительно посвящена, она посвящена Пречистому имени Богородицы, да, но посвящена в другом смысле, обращена, да, к Сергею Семеновичу Троицкому, который был его соучеником по семинарии, и не секрет, что Флоренский очень привязывался к друзьям, очень привязывался к людям, но это была не просто человеческая вот такая вот приязнь, а у него был определенный замысел, что вот они, как такая диада друзей, должны обязательно принять монашество, монашеский постриг, уйти в монастырь и вместе спасаться. Вот, об этом он пишет в письме «Дружба», где мы особенно видим вот эти вот мотивы такого христианского, духовного, дружеского союза. Вот. Но тут случается неожиданность, и Сергей Троицкий женится на сестре Флоренского. Да? И Флоренский воспринимает это, ну, если хотите, как предательство. Вот. Вот, казалось бы, твой друг женился на твоей сестре. Да, он вошел в твой дом, да, приехал там в Тифлис, в твою семью.
1: Радуйся,
0: для,
1: да.
0: Радуйся. Да. Для Флоренского это крушение всех надежд. То есть вот этот план такого духовного пути уже перечеркнут. И Флоренский потом зеркально женится на сестре другого своего друга, Василия Гиацинтова, тоже студента семинария. Вот. Но у Троицкого была, тем не менее, печальная судьба. Несмотря на то, что он женился на сестре Флоренского, они переехали в Тифлис, и он стал преподавать в Тифлисской гимназии древние языки. И вот какой-то школьник, гимназист, раздосадованный, поставленный ему неудовлетворительной оценкой, решил преподавателя зарезать. И он его зарезал. То есть Троицкий погиб в 1910 году. Вот, значит, ну, это тоже ведь трагедия, да.
2: Алексей Павлович, ну вот мы видим, что путь Флоренского самого к вере тоже был тернистым, да, он не был таким прямым, таким ясным, да, то есть здесь и отчисление семинарии. У нас вот, кстати, была передача с проректором отцом Павлом, и он тоже на это акцентировал, что, да, мы можем отчислить человека из семинарии, но он может вернуться, восстановиться, если он хочет, если он чувствует это своим призванием.
0: Ну, и мы так можем в университете.
2: Да, ну, то есть это не является каким-то, что человека отчуждают от церкви, да, выбрасывают.
1: Ну, такая воспитательная мера.
2: Да, в этом смысле это тоже какое-то было яркое, острое переживание для самого Флоренского. Несомненно, вот это событие, его эта учебная проповедь и вот это отчисление. Да, но я про что хочу сказать, что вот ведь тоже получается, что его вера через горнило сомнений у Асана прошла Флоренского.
0: Да, ну, во-первых, такой темперамент его действительно как бы в каком-то смысле ушедший в глубины внутренней жизни. Вот, какое-то время после окончания академии, когда он был на распутье, когда он не был женат и постриг не принял, и не мог стать священником, и вообще непонятно, что делать. Вот, известно даже, что он увлекался алкоголем. Вот друзья пишут, Павлик пьет, да, и в этом отношении, видимо, вот его брак с Анной Гиацинтовой
2: спас его,
0: был для него таким спасением, да, во-первых, потому что в 1611 году он принимает священный сан, у него начинают появляться дети, вот, пятеро детей в семье, да. Вот, и в этом плане мы видим по письмам Соловков, да, обращенным к его детям, к его семье, какой замечательный он был отец и семьянин, как он думал и не думал, а воспитывал, продолжал воспитывать своих сыновей, уже оказавшись в местах не столь отдаленных. Причем это не просто дежурные какие-то, как у тебя дела, как ты учишься, какие оценки, а это настоящие воспитания. То есть он в каждом письме вкладывает туда какие-то особые смыслы, особые назидания. Да? Вот. Причем не банальные, не тривиальные. Это не моральная риторика. Да? Вот там, будь добрым, будь честным. А это какие-то конкретные советы, как поступать в сложных жизненных ситуациях. И в этом отношении вот он как бы взял себя в руки и действительно он завершил путь к защите. Он издал столб. Правда, здесь тоже надо сказать, что столб утверждения истины, опыт православной теодицеи в 12 письмах, отличалась диссертация и отличалась книга, изданная в пути. То есть из диссертации были выкинуты три последние главы. София, дружба и ревность. Вот. И вот когда возникает вопрос, Булгаков потом в Париже, да, ну вот как же Флоренский защитил свою главу о Софии в качестве диссертации, да, а что ж вы мне теперь не разрешаете? Нет, не защитил. То есть эта глава не входила в диссертацию. И сам Булгаков пишет в диалогах у стен Херсониса, что отец Павел заклеивал слово Софии в других главах. Вот, то есть ему нужно было все-таки текст этот привести к какому-то церковному знаменателю. И как сказал ректор, тогда читал, прочел 13 страниц, ничего не понял, да, но степень дать можно, да, вот. А другой архиерей сказал, бездна сия велика, там гади, им же не с числа, да. То есть было понятно вот для такого церковного, ну, традиционного сознания, что книга – это необычно, да, что воспринять ее как такой бурсатский вот стандарт по богословию никак нельзя, что это творчество.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, дорогие наши слушатели, не переключайтесь.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 10 часов вечера.
3: Сегодня, 3 мая, слушайте фрагменты произведения Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне» и рассказ «Костры» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
3: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Конечно, очень хочется, Алексей Павлович, у вас побольше спросить, успеть и выспросить, с пристрастием разузнать какие-то моменты, которые, с одной стороны, известны, а с другой стороны, все-таки разные мнения по поводу этих моментов есть. И вот один из них звучит так. Отец Павел работал, как мы знаем, в при советской власти в советское время в комиссии по охране памятников искусства и старины, если я правильно, да, выражаюсь. И там что-то очень такое интересное связано со спасением главы преподобного Сергия. Вот, конечно, хотелось бы узнать, какое все-таки мнение больше принято считать правильным по этому поводу, потому что он ведь действительно очень много сделал для сохранения сокровищ Троицы Сергиевой Лавры.
0: Да, ну, есть фильм такой, вот, снятый игуменом Андроником Трубачевым, внуком отца Павла, сейчас, к сожалению, уже покойным.
2: Да, царство небесное.
0: Да, про то, как Флоренский с графом Алсуфьевым спасал эту главу,
1: да.
0: Когда мощи были вскрыты, и не только мощи преподобного, но по всей России было вскрытие мощей, по-моему, более 60, вот, чтобы показать трудящимся, что никакие это не мощи. Вот, они, вооружившись копьем там, или вот каким-то инструментом, отделили главу и хранили ее долгое время в катке с пальмой у Алсуфьева. Вот. Но это такой вот как бы действительно символический акт, потому что если бы большевики истребили мощи, ну, по крайней мере, честная глава – это тоже значимая часть мощей. Вот. Но, слава богу, этого не произошло, насколько я знаю. Да?
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Потом мощи вернулись на свое место, в Троицкий собор. Но ведь это только верхушка айсберга, что называется. Это спасение огромного количества духовных богатств Троицы Сергиевой Лавры, описание их. Да? Конечно, это не комиссия по охране, а комиссия по описанию, по-моему, так называлось.
1: Угу.
0: Никто ничего охранять не собирался, потому что большевики вагонами продавали церковные ценности в Европу, отправляли в Англию, и не только церковные, но и шедевры музеев, Эрмитажа.
1: Как мы знаем, да.
0: Вот, то есть это был предмет торга, валюты. Вот, поэтому надо было спасти, Троицу надо было спасти. И вот уже в статье, которую процитировал отец Симеон, Флоренский описывает, как складывалось почитание Троицы на Руси, и что именно преподобный Сергий ввел почитание Троицы и Троицкие храмы, да, то есть, хотя отдельные примеры вот таких престолов, посвященных Троице, были вот и на Руси, и в Греции, но, собственно говоря, вот такое почитание и самого праздника Троица, да, вот, не только Пятидесятницы, там, Духова дня, но и самой Троицы. Вот это все пошло от преподобного Сергия, и в этом плане вот он как бы, ну, посвятил России ее Троицы. И Троица, которая была надгробной иконой, ведь икона Рублева, она была написана, по сути, как надгробная икона над мощами преподобного Сергия. Она была изъята, ее раскрыли, с нее сняли оклад, и, в общем-то, ее впервые увидели, потому что она была закована, как рыцарь, да, закована в броню, взносы богатые, и цари, и вот приносили в монастыри, и вдруг увидели вот этот шедевр, да, и то, что он был спасен, его переместили, перенесли, там, он долгое время находился в Третьяковской галерее, вот, но сейчас, слава богу, снова вернулся в Троице-Сергиеву лавру, да.
2: Да, надо сказать, что Флоренский, он особое внимание именно иконописи уделял, вот его знаменитой работы, иконостас, и как раз про Троицу его прекрасная цитата о том, что, собственно, икона Троицы – это доказательство бытия Божия.
0: Да, есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог, да, вот, и действительно, вот он стал иконоведом, искусствоведом по неволе, по большому счету, да, то есть когда его лишили возможности заниматься богословской работой, вот, он читал лекции во Вхутемасе, такое учебное заведение, высшие художественные мастерские, лекции были посвящены категориям пространства и времени в живописи. Это очень интересный курс 24-го года, который опубликован, он дошел до нас, и очень интересно, что Флоренский там обращается и к светским произведениям живописи, и к иконам. То есть понятно, что уже вот такая чисто религиозная, да, интерпретация, она, ну, не может быть просто в силу того, что он читает людям в прокуренных аудиториях. Туда приходили разные модернисты, художники, да, которые экспериментировали с формой. Вот они отнюдь не иконы писали. Вот. Но для Флоренского было важно донести вот эти приемы иконной живописи, иконной перспективы,
2: обратной перспективы.
0: Перспективы, да, вот, и это, конечно, очень значительная работа, хотя, наверное, там много и такого фантазийного. Вот я спрашивал одного иконописца в Париже, отца Георгия Дробота, который вел иконную мастерскую в Лувре, я его спрашивал, как он относится к работам Флоренского об иконе. Ну, он так сдержанно очень ответил мне, что, ну, там есть действительно интересно, но не надо все как бы принимать вот как истину. Вот. Так что, да, и не только Троица, но и вот огромное количество других икон, которые он вспоминает. Но здесь надо сказать, что Флоренский был, может быть, даже не пионером в этом, потому что вспомним замечательные три очерка Евгения Николаевича Трубецкого о русской иконе. «Умозрение в красках», да. «Россия в ее иконе», да, вот. Это 1615 год, это во время мировой войны.
1: Но тут Алексей Павлович очень вдохновляет, вот лично меня, но я думаю, что наши слушатели согласятся, что к чему не прикасается отец Павел, вот к чему бы он ни прикоснулся, он везде как-то себя проявит. Вот у него ко всему есть какой-то интерес. Он даже, будучи узником Соловецкого лагеря, умудрялся там делать какие-то научные открытия про мерзлоту, и вот он написал целый научный труд, но где его фамилия, там она уже была, я так понимаю, не указана.
0: Да, это еще Сковородино. Да, то есть он два лагеря, Сковородинский лагерь, вот это, за Полярным кругом. И потом его перевели в 1935 году на Соловки. И там он действительно был участником так называемых шарашек, то есть это конторы, где сидели ученые, вот они выполняли какой-то заказ, что-то исследовали, и в аптеке можно купить сегодня умный йод священника Павла Флоренского с его портретом. Вот, это биологически активная добавка, вот, БАД, да, вот, из водорослей. Вот, он добывал агар-агар, который использовался в кулинарии. Да. Вот, то есть, и это так. А почему так? Я вот задумывался. Да. Вы совершенно правильно говорите. К чему он прикасался, то вдруг открывалось какой-то неожиданной стороной. Как будто ящик с алмазами открывают, и вот алмаз светится каким-то неожиданным светом. Потому что Флоренский был учеником Гёте. Вот, Гёте, выдающийся немецкий романтик, писатель, автор Фауста, да, вот, это морфолог. То есть это идея идея формы, внутренней, внешней формы, которая присутствует. Форма – это идея. Эту форму надо усмотреть. Надо усмотреть, как она движется, как она эволюционирует от одного объекта к другому. И есть первоформа, то, что Гёте называл «урфеноменон». Да? То есть вот формы, где вот эта насыщенность смысла, она предельна. И для Флоренского вот этими первоформами была, конечно, икона и было имя. Вот поэтому два сюжета, которыми он занимался профессионально, которые он изучал, о которых он написал не одну книгу, как об иконе, так и об имени. Вот это такие первоформы или первосимволы. Флоренский говорил в книге «Детям моим» всю жизнь меня интересовала одна проблема. Это проблема символа. Да? Вот, а символ он определял как бытие, которое больше самого себя. Вот, то есть что это означает? Что если мы возьмем икону, мы можем сказать, ну, это доска, это краски, вот, там даже вот какие-то предельные такие сторонники иконопочитания в Византии соскабливали краски с иконы и добавляли в причастие, да, вот, ну, это материализм. Ну,
1: перегибы такие,
0: самый настоящий, да, да, грубый, да, религиозный материализм, да, вот, то есть мы можем икону не извести вот до доски и сказать, что ничего в ней такого нет, это же обычная доска. А мы можем сказать, икона – это образ святого, или это образ Христа, или это образ Божьей Матери, да, что икона – это окно в иной мир, и это дверь, из которого к нам, из того мира, иногда, если нам очень повезет, нисходят святые, да. То есть это либо больше, либо меньше, да? Вот что такое символ. То есть символ – это указание на бытие номинальное, как вот прозвучало, да, да, в, да, этой цитате, умное. Нус – это ум, да? Вот, и одна из статей Флоренского называется «Империя и империя», да? То есть империя – это мир небесный, мир возвышенный, а империя – это наш мир, мир опыта, вот. Но они каким-то непостижимым образом связано. То есть Бог мыслит вещами, и Бог дает нам познать себя через творение, через тварь. Да? То есть в этом мире есть свидетельство присутствия божества. Да? Вот эта идея Флоренского, она удивительно работает для верующего человека. И даже для обычного верующего человека, который идет за крещенской водой, который освящает вербу, вот, который березками украшает там свою комнату на Троицу. То есть, ну, кто-то скажет, ну, обряды верия, ну, такой вот, а кто-то наоборот скажет, что это вот признак того, что человек в стихиях мира сего видит присутствие божественного начала. Вот это для Флоренского было близко.
2: Ну вот он называет, Флоренский называет Лавру столицей русской культуры. А вот интересно, он сам оставил ли какие-то художественные произведения? Не философские, не публицистические, а вот...
0: Ну, да, Лавра – это столица, и это место, где он жил. Его дом-то находился в Сергиевом Посаде и до сих пор находится на бывшей дворянской.
2: Да, сейчас там музей как раз делают, новый музей.
0: Ну, дай бог, хотя там живут его потомки, вот, но это удивительный дом, я там бывал, вот, то есть он приезжал туда, даже когда он работал уже в электротехнической лаборатории в 20-е годы до ареста, приезжал в Москву, работал и вечером садился на электричку и возвращался к семье, он продолжал жить в Лавре, хотя Лавру закрыли, и Академию закрыли. Вот. А что касается его художественных произведений, ну, во-первых, мне кажется, что его философская проза достаточно художественна. Вот, почитать «Детям моим» или «Увод разделов мысли», Вот, это очень яркая проза. Но художественные произведения – это его стихи. Он был поэт, вот, и он выпустил один поэтический сборник в 1906 году, по-моему, «В вечной лазури». Далее в лагере он написал поэму «Аро». Эта поэма издана, и мне кажется, она очень важная, поскольку это поэма о родовой памяти. Вот там мальчик из племени оленеводов, Арачон, встречается с грузином ссыльным, и вот они рассказывают друг другу о истории своей семьи. И вообще вот эта метафора мерзлоты и человеческой памяти, где скрыто очень много того, что не нужно трогать. Не растапливайте мерзлоту, говорит Флоренский. Иначе наружу полезет столько, вот как, знаете, когда мы вдруг гласность ускорения перестройка 80-е годы, да, давайте все вспомним, давайте мы все расскажем о том, какая у нас худая история.
2: Не забудем, какие, не простим, да.
0: Да, не забудем, не простим. К чему все это привело? К разрушению страны. Гибели, краху, да? То есть вроде мы все правильно делали, да? А вот здесь стоит вспомнить этот заповедь Флоренского. Не трожьте мерзлоту. Какие-то вещи не нужно выпускать, как джинны из бутылки, потому что тогда это может привести к трагедии. И человек тоже должен работать со своей памятью очень аккуратно, да? Вот. Ну, не мне здесь объяснять, я думаю, что пасторское слово вот лучше объяснит, как человек должен работать со своей памятью, потому что если человек вот себя топит во грехах, да, то ему оттуда потом, может быть, и не подняться никогда.
2: Да, да? Конечно, это довольно вот. Позитивное какое-то
0: вот. Движение. И есть еще одна книга «Флоренские символисты», которую подготовила Евгения Викторовна Иванова. Там, кстати, вот опубликована переписка с Петровским. Там тоже есть поэтические произведения Флоренского. Его поэма «Владимир Святой». Вот. Так что он не так мало писал стихов. Он дружил с Андреем Белым, он дружил с Вячеславом Ивановым, то есть с первыми поэтами своей эпохи. И более того, Иванов, когда написал свою «Мелопею человек», он не стал ее печатать, потому что он ждал, что Флоренский напишет к ней комментарий. Да? Вот, они хотели как бы такую диаду, да, Иванов стихи, Флоренский комментарий к поэтическому тексту. Так что он был человек не только понимающий в поэзии, но и сам практикующий как поэт, и не так много таких примеров в русской философии. Ну, Владимир Соловьев, конечно. Да. Вот, я бы вспомнил Льва Корсавина, который тоже какие-то смыслы, особенно в лагере, да, вот в сонетах и терцинах излагал. Да, ну и Флоренский, который, конечно, был профессиональный поэт.
3: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томочинский и Кира Вавренцева. Алексей Павлович, мы не так давно делали программу о Розанове, и, конечно, когда вспоминаешь Розанова и Флоренского, невольно вспоминаешь фразу Василия Васильевича о Флоренском, называл русским Паскалем, и очень интересно спросить было бы вас об их отношениях. Их переписки, которая явно была и сохранилась, и мы ее знаем, о их внутренних отношениях. И, конечно, интересно понять, влиял ли как-то отец Павел на Розанова, который, я так понимаю, находился в обидах на Русскую Православную Церковь до определенного момента жизни, по-моему, прямо до самого последнего. Поэтому вот тут вот интересно узнать, какая у них была все-таки коммуникация.
0: Да, мне кажется, что это отличная характеристика. Я делал доклад «Русский Паскаль» о Флоренском, вот, позаимствовав у Розанова это сравнение. Чаще говорят «русский Леонардо», Вот. Но Флоренский не Леонардо.
1: Да.
0: Флоренский все-таки Паскаль.
1: Да. Математик, ученый.
0: Математик. Да. И христианин. Да? То есть для него вот, церковь, Христос не менее важны, а может быть более, чем наука. Как и для Паскаля. Вот. А что касается Розанова, я думаю, что Флоренский влиял на него, именно вот удерживая его все-таки в лоне церкви. И то, что Розанов умер как христианин, причастившись, в этом, наверное, большая заслуга отца Павла. Отец Павел сыграл определенную роль и в его переезде из Петербурга, Петрограда уже тогда, в Сергиев Посад. Переезд был вызван тем, что была война, голодно, инфляция, да, и Розанов думал, что у стен Лавры он легче найдет пропитание, кров. Но тоже это было достаточно трагично, особенно после революции, когда фактически нечем было топить. Большой съемный дом священника Беляева. Не было совсем продуктов, и поздние тексты Розанова — это вот такое трагическое нытье, да, по поводу того, картошечки бы, маслица бы, да. Вот. Но переписка Флоренского с Розановым, она не так давно была опубликована. Ее готовил Сергей Михайлович Половинкин. Я помню, как он мне говорил: ну, Алёша, ну, это невозможно публиковать, это нельзя, это, если опубликуешь, то весь мир перевернется. Да? Опубликовали. И что, мир перевернулся? Да. Да нет, и как-то не особенно прочли даже. Я знаю вот несколько откликов, один очень такой негативный, сердитый, Наталья Константиновна Банецкой, другой более доброжелательный, Юрий Михайлович Кублановского, вот, на эту переписку. Ну, переписка действительно очень интересная. Я считаю, что неправильно сделали, что опубликовали ее не вот в такой логике хронологической, письмо-ответ, письмо-ответ, а опубликовали сначала письмо Флоренского, потом письмо Розанова. Очень сложно читать. Ну, вот, поэтому ее бы по-хорошему надо как-то перепубликовать. Вот в правильном таком формате. Переписка огромная, это больше 300 страниц, и они очень открываются друг к другу, да, говорят о тех вещах, о которых, в принципе, вот в таком публичном формате не принято говорить. Да. Вот. Ну, конечно, Флоренский понимал, что Розанов – это гений. Ему Новоселов говорил: не смейте общаться с Розановым. Розанов антихрист, да, вот просто требовал, условием ставил, что я с вами не буду общаться, если вы будете общаться с Розановым. Флоренский продолжал общаться с Розановым. Но когда уже в поздние советские годы, в 20-е годы, Флоренскому пришел заказ от берлинского издательства «Гржебина» подготовить собрание сочинений Василия Васильевича Розанова, вот, Флоренский очень интересно ответил на это предложение. Он сказал: да, я по ночам этим занимаюсь, то есть мне это интересно, но сейчас для моей страны издание Розанова было бы неуместным. Вот, то есть, на самом деле, Флоренский, он не был диссидентом. Вот, как ни странно, но он в последние годы ощущал себя советским человеком.
1: Вот это удивительно,
0: да,
1: вообще.
0: И детям своим завещал работать на свою страну. Да, трудиться для страны, получить какую-то профессию хорошую, которая может принести пользу стране. Да. Трактат «Предполагаемое государственное устройство в будущем», который будет написан в подвалах Лубянки в 1935 году и написан, в общем-то, по требованию следователей. Они сказали: вы возглавляете фашистскую партию, вы агент Германии, вот давайте напишите вашу идеологию. И Флоренский пишет свою идеологию, как раз показывая, что он никакой не агент Германии и что будет война с Германией. Он там предсказывает пророчески в 1935 году, что произойдет в 1941. первым. Он говорит, что надо опираться на свои силы. Страна должна замкнуться. Она должна развиваться на основе внутренних своих возможностей. Да? И многие идеи этой работы, они выглядят отнюдь не либерально, да, и в чем-то коррелируют с тем, что пишут евразийцы, и даже какая-то апология вождя там есть в этой работе. Да? Так что достаточно такой правый в политическом отношении текст. У кого-то он вызывает недоумение. Вот когда, например, Флоренский говорит, что не надо сейчас продвигать религию, не надо вообще никакого религиозного воспитания в школах, нет. Религия сама потом прорастет, как трава сквозь асфальт. А сейчас надо занять такую позицию, что не за, не против. Потому что он понимал, что в этой ситуации, в ситуации активного такого истребления церквей, храмов, священников, подливать масло в огонь не нужно. Ну и плюс к этому, это текст, который он написал не в свободных условиях. Он написал в подвалах Лубянки. Вот я помню, как эту книжку отец Андроник издавал, как он приносил рукопись, которую ему удалось в начале 90-х годов получить в соответствующих инстанциях. Даже есть фотографии, где мы в малом зале Духовной Академии, в малом актовом зале сидим с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничем и рассматриваем вот эту рукопись предполагаемого государственного устройства в будущем. Это был, по-моему, 2006 год, когда мы проводили круглый стол в Лавре, который назывался «Павел Флоренский и Иван Ильин о грядущей России».
2: Ну, вообще удивительно, а вот как все-таки он пережил такую эволюцию, как он смог вместить, вот мы же читаем эту его работу, да, «Троица Сергиеву Лавре», где вот он в таких восторженных тонах говорит, да, я вот вижу эти русские Афины, да, которые здесь будут, как все будет развиваться прекрасно, и философия, и культура, и все стороны быта, и потом он своими глазами увидел разрушение этого всего, именно закатывание под асфальт, и сам он был в 1937 году расстрелян, да, после лагерей. Как он смог, как философ он это воспринял, как он это в себе пережил и какой-то вот концепции все равно позитивный пришел, да? Вот.
0: Для этого нужно иметь...
1: Такое сознание какое-то.
0: Духовное мужество, да, и веру. Вот, причем веру в Бога, в том, что все, что происходит в истории, есть промысел Божий, да, вот, и испытание, которое посылается людям. И человек здесь не должен оказываться малодушным в этом испытании. Вот, в то же время, когда он писал о Лавре как о будущих Афинах, мне кажется, он не верил в это. Он понимал, что большевики сделают, да, но ему было важно очистить совесть, дать им позитивную программу. Да. Ведь какие-то же примеры мы знаем, когда старец Варсонофий в Оптиной пустыне сказал, что вот Лев Толстой – зеркало русской революции, а Достоевский бичевал пороки общества, поэтому давайте в Скитском храме сделаем литературный музей. И сделали литературный музей ведь Толстого и Достоевского. Толстого в алтаре поставили, ростовой портрет, но спасли храм. Вот скит и храм скитской спасли благодаря именно вот этому, что там сделали литературный музей. Потом его закрыли, потом снова открыли в 60-е годы. Но так до нас как-то вот это все и дошло. И, кстати сказать, Троица Сергиева Лавра тоже не была снесена. Надо спасибо сказать большевикам за это. Я помню свой первый приезд с отцом. Была экскурсия от его техникума. Мне было 11,5 лет, когда я оказался в Лавре. Было начало 80-х, по-моему, еще даже 79-й, до Олимпиады. Вот. Меня не пустили в Ризницу. Сказали, что в Ризницу детей до 12 лет не пускают. Я не знаю, что я мог там увидеть в Ризнице такое, что могло бы соблазнить ребенка до 12 лет. Я пошел в музей, вот в братском корпусе, в историко-художественный, а потом пошел в храм, в трапезный. Вот. И, наверное, я там первый раз вообще оказался на православном богослужении в своей жизни. Мне это все показалось странным, чуждым, непонятным. То есть, что это такое? О чем там говорит священник, да? Вот, поскольку у меня был ноль религиозного воспитания в семье. Вот, но, тем не менее, вот этот первый приезд в Лавру в 79-м году я хорошо помню. Вот, и, видимо, Лавра что-то такое сделала и со мной, и уже тогда что-то забросило в мое сознание, что я узнал, что есть другая Россия, есть другой мир. Да.
1: Спасибо огромное, Алексей Павлович. Ну и традиционно мы завершаем эту программу цитатой, конечно же, отца Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Мы от всей души вас благодарим, Алексей Павлович, и напоминаем нашим слушателям, что у микрофонов были архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева и Алексей Павлович Козырев был сегодня в нашей студии, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук и, конечно, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. Алексей Павлович, огромное спасибо. Интереснейший разговор. Спасибо огромное.
2: Спасибо,
1: до свидания.
2: Господи. До новых встреч.

0: Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о святом, через которого то чудесное, сверхъестественное, о чем отвыкли уже думать в XIX веке, вновь пришло в православную жизнь. Понимаете, православие – это не только нравственность, не только этика, не только свод правил, как хорошо себя вести и как соблюдать заветы Господни. Это еще и присутствие Божье в нашей жизни и сверхъестественная способность Господа менять в нашем мире все, что Он пожелает. Если здесь, рядом с нами, существуют люди, которые чувствуют все это и которые способны, ну, скажем так, к соработничеству с Господом Богом, так надо 33 раза Бога благодарить за то, что Он нам их посылает. Именно таким был святой Иоанн Кронштадтский. И для того, чтобы обозреть его жизнь, духовные труды, чудеса им совершенные, проповеди им прочитанные, мы пригласили замечательного православного писателя Анастасию Чернову, кандидата филологических наук, доцента университета имени Разумовского. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, давайте мы с вами начнем с истока. Я обычно прошу дать какую-то визитную карточку, но теперь получилось так, что я вместо вас ее нарисовал. Но в любом случае, Иоанн Кронштадтский – это тема не для часовой беседы, для многотомного собрания его деяний и чудес. Это тема огромная. Сегодня мы сможем лишь обозначить то важнейшее, что было в его судьбе. Так или иначе, как начиналась его духовная дорога?
2: Духовная дорога святого праведного Иоанна Кронштадтского началась, пожалуй, с детских лет, с самого рождения, потому что уже когда он был маленький ребенок, он родился в очень воцерковленной верующей семье, в семье дьячка. Да, его отец был не диаконом, дьячком, то есть, да, больше служил как алтарник, вел разную документацию при храме. Вот места были очень красивые. Это север, да, север России, Сура, древнее село, которое расположено в Архангельской области. И вот в 1829 году там родился первенец, мальчик в семье дьячка Илья Михайловича Сергеева и дочери диакона Феодоры Власины Порохиной. Вот. А мальчик был настолько слаб здоровьем, что его скорее хотели окрестить, да, чтобы он, может быть, да, не знали, проживет он, сколько ему дано будет жить.
1: Чтобы сила небесная поберегла его, когда люди вроде бы уже опускали руки.
2: Вот. Ну и да, он выжил, окреп, и вспоминается очень красивое описание.

0: Природы, облака, пинига, леса вековые, все это, да, формировало его душу, это красота Божия. Он ходил в храм, в общем, да, воспитывался, как вот обычно воспитываются дети в семье священника. Получил образование, учился он и в училище, потом в Архангельск ездил, причем мальчик сам держал путь из Архангельска в родное село. То он там подъезжал, его кто-то подвозил на телеге, на лодках переправлялся, до 40 верст и больше мог идти пешком, а верста это ведь больше, чем 1 километр. Вот. И он уже тогда вспоминал, что вот он идет один среди вот этих бескрайних просторов, и ему кажется, что сосны — это такие колонны в храме Божьем, и что вся природа молится, и небо, оно такое высокое, бесконечное. И он говорит, и особо ощутил присутствие Божие в мире. Вот. Ну, а далее он читал Евангелие, то, что его формировало, как начинается его духовный путь. Он едва-едва обучился грамоте. Тут, кстати, ему было это не так просто. Сначала ничего он не понимал, не мог научиться читать, но он молился. Тоже из Житие сказано, что даже ему было видение ангела в раннем возрасте. И затем, еще спустя время, он, наконец, сумел научиться читать и почувствовал особые способности, да, что он все легко запоминает, слушая учителя. Ну так вот, да, он научился читать и сразу стал читать Евангелие каждый день. Он говорил, писал потом, что вот это был очень важный момент. Тоже я сверяла свою жизнь и жизни по Евангелию. Вот.
1: Как он свернул в сторону священничества? Ни отец, ни мать не были из иерейских семей.
0: Но у них сам род в целом был священнический, причем столетие, да, такой очень род старинной Архангельской области, но именно из семьи священника все-таки можно сказать, что он продолжил.
1: Просто, видимо, нет, раз он дечок, а она дочь диакона, видимо, они из младших ветвей священнических семей, из ветвей, которым не доставалось прихода.
0: Да, ну, у них предки служили, как говорил ему отец, больше 3 веков они служили в храме. Вот, возможно, вот это, да, что он дичок, то, что не хватило образования, да, не было возможности закончить семинарию, еще идеально, если академию закончить. Вот, поэтому они стремились, чтобы вот, может, сын, да, у него дальше все это сложилось, он получил полноценное образование, и тогда он сможет стать священником. Вот, ну, и удалось, да, закончить потом уже в Петербурге академию. И если начинал он учиться еще в гимназии, как в училище, как слабый ученик, то закончил он уже одним из лучших учеников.
1: А в какие годы все это происходило?
0: Получается, с 1829 года, когда он родился, и далее, можем посчитать, там, да, ему было примерно лет 10, значит, 30-е, 35-й год, да, когда он учился. Но закончил, можно сказать, дату, когда такая окончательная была точка в образовании, это 1855 год, защита диссертации. Диссертацию он взял на тему креста Христова в обличении мнимых старообрядцев. Так звучала его тема.
1: Это значит, что он диссертацию защищал уже в Санкт-Петербургской духовной академии, да?
0: Да, и ему была присвоена степень кандидата богословия.
1: Ну, это то, что сейчас называется выпускником, то есть полноценный выпускник, который как бы с точки зрения современности сдал диплом, получил за него положительную оценку. Вот это то, что был кандидат в то время. Его вроде бы не ожидала стезя священника, или он пожелал все-таки обрести ее изначально? Как было?
0: Но раз он такое образование получил, то он почему, да, мог стать священником? Единственное, в то время, да, был более такой четкий выбор: либо стать священником, семейным священником, создать семью, да, либо идти в монастырь.
1: Бельцом.
0: Да, то есть не было формы, да, с молодого, по крайней мере, возраста сразу, да, что монах и священник. То есть надо было выбрать или-или, ну вот, как, да, если служить. он мечтал еще быть миссионером и отправиться куда-нибудь далеко, к непросвещенным народам, язычникам, вот, например, на Дальний Восток или на Север, в к бедным чумам, там, к хантам, ненцам, или в Северную Америку, или в Сибирь. Вот он все это размышлял, да, вот просвещает дикарей. А потом, в дальнейшем, когда он уже будет священником, будет служить в Кронштадте, он поймет, что вообще-то здесь не меньше нужно просвещать, чем в далеких каких-нибудь местах.
1: Здесь дикарей не меньше, да. Количество.
0: Да, ну, в общем, если у него был выбор, да, вот он размышлял три дороги: миссионеры, монах, священник. Вот, ну и в итоге сложилось так, что нашлась ему невеста, и как раз и приход, да, который тоже ее родители, да, отец священник, он мог взять его в свой храм, да, в Андреевский собор города Кронштадта, где отец Иоанн будет служить долгие-долгие годы до своей смерти.
1: Достаточно быстро, ведь почти сразу оказался на приходе.
0: Сразу, да. То есть знакомство произошло, когда был выпускной вечер выпускников академии, и там вот он видит девушку.
1: И эта девушка достаточно быстро становится его невестой.
0: Да. Причем ему снился сон, где он увидел иконы, вышитые полотенчики, храм, окна, ну вот все, да, росписи. И когда он вошел в Андреевский собор, он вдруг понял, что это вообще-то храм, который ему приснился, когда он размышлял о своем призвании, о пути. Он, конечно, думал на эту тему. Вот, и вот сон исполнился. Он стал служить в этом храме.
1: Ну что ж, судьба прямая. Судьба, несмотря на наличие вариантов, вполне ясная. И, насколько я понимаю, в Андреевском соборе святой Иоанн прослужил до самой смерти.
0: Да, да, все это время. Но он начинал, да, с первой ступени, как священник младший, там один из священников. Вот, но постепенно он будет обретать известность, уважение. Это пришло не сразу. То есть сначала он сталкивался с непониманием, какие-то были определенные конфликты на приходе. Вот.
1: Какие конфликты?
0: Тоже, да, в чем, казалось, в чем может быть конфликт. А вот необычный путь избрал отец Иоанн. Во-первых, он очень любил богослужение, литургию, причастие, и он стремился служить каждый день. В то время это было очень необычно. Ну, чаще как собор, значит, службы есть в воскресенье, на праздники. Да, в будни не всегда, и все поделено строго по графику. Кто когда служит, да, в какой день. Каждый день священники не служили. А отец Иоанн просит, что каждый день готов помочь, прийти, все равно приходит, а его уже даже могут не пустить, сказать, ну что, да, в графике не имеется. Он и шел в другие храмы, там сослужил, оттуда его могли даже тоже выгнать. В шутку называли, говорили, вот юродивый пришел, нет, да, иди дальше.
1: Не от мира сего.
0: Да, и это было непонятно, зачем вот, не имея ни минуты отдыха, каждый день служить. А он имел такую внутреннюю потребность, да, он говорил, что литургия — это Царство Божие на земле, это мост к вечности, как земля, как колесо крутится благодаря тому, что есть ось. Да, и вот так вот мир крутится, мир живет, потому что есть литургия, потому что она совершается. Вот, и частое причащение тоже в дореволюционной России, это было непривычно, необычно, сколько там, да, по правилам могли причащаться раз в год.
1: А, ну, это даже минимум.
0: Но не,
1: не меньше одного раза в год на Великий пост.
0: Да. Раз в неделю, не знаю, может быть, тот были обычаи, но уж каждый день, да, он стремился служить каждый день. То есть он предлагает совершенно новые формы, но для того периода не новые по своей сути, потому что, мы знаем, в первые века христиане причащались каждый день, служили литургию. Вот. Но вот для того времени это было необычно, да, такой новый подход.
1: Ну, а когда он сделался известным человеком, ему предлагали все-таки так или иначе преодолеть брак, что называется, пойти в монахи, пойти в архиереи. Такие предложения у него были?
0: Еще до венчания, до брака.
1: После брака никто его не беспокоил, да?
0: Нет, но он же уже вступил в брак, обвенчался, как тут пойти в монашество, это только возможно.
1: Знаете, случается так, что священник тревожит такими предложениями, вроде бы желая лучшего, получается, ну, иногда не совсем лучшее. Так или иначе, его не беспокоили.
0: Ну, не встречалось свидетельств, да, что именно в монахе уже, да, есть жена, семья.
1: А супруга и дети, сколько у него родилось детишек, и как долго его по жизни сопровождала супруга?
0: Супруга сопровождала его до конца жизни, причем в конце она уже ненадолго его пережила, где-то не больше, чем на год, очень тосковала, просила, завещала похоронить рядом, неподалеку. То есть она действительно была верной помощницей всю его жизнь. Хотя так вот они, конечно, переживали разные периоды и тоже и непонимание. Вот.
1: А дети?
0: Детей у них не было, они воспитывали племянницу, вот как приемную дочку. Вот. Но известно, да, эту историю, конечно, обсуждают, что после венчания он предложил жить как брат и сестра. Вот. И его супруге Елизавете это было очень неожиданно, поскольку она родилась в обычной многодетной семье, семье священника. Она, конечно, мечтала о детях, с ними нянчиться, заниматься. Вот. Но такой у нее был крест, получается, выбор уже, да, осталось только как-то по-новому взглянуть на супруга, да, любить его, но как сестра, да, заботиться о нем, что потом и сложилось постепенно. Мне кажется, что Елизавета, она тоже такой тип подвижницы, святой, так что когда она это все смогла смириться.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным православным писателем, кандидатом филологических наук, доцентом университета имени Разумовского Анастасией Евгеньевной Черновой о светоносной фигуре отца Иоанна Кронштадтского. Ну и поскольку мы подошли от его брака, от его жизни, к его деятельности, наверное, имеет смысл поговорить прежде всего о том, что слышали от него люди. А это приводит нас к проповедям и публичным выступлениям святого Иоанна.
0: Да, проповеди. Он, конечно, как священник, часто, да, говорил проповеди в соборе. Постепенно, да, у него все больше и больше было духовных чад, слушателей. Но вот мне памятна первая проповедь. Он ее произнес в первый день, когда служил в Андреевском соборе. И он сказал, что сказал слова про любовь. Да, вот эта проповедь, как бы, да, о том, что надо любить ближнего. Вот это основное, ну и о любви к богослужению. Он полагал, что священник, он еще и как посредник между человеком и Богом, может вымаливать особое, да, у него дар есть молитвы, обращение к Богу. Вот. Но часто в его проповеди звучали слова про необходимость покаяния. Причем вот это покаяние, оно должно усиливаться, когда какие-то катастрофы исторические сильные, да, все колеблется.
1: Давайте посмотрим. Угу. Вот в России после того, как он сделал священником, была русско-турецкая война, была русско-японская война, была русско-китайская война. Была большая голодовка начала 20 века, было убийство государя и разгул терроризма. Что из этого для него было поводом для того, чтобы вновь напомнить о необходимости покаяния? Покаяние ведь это один из центральных мотивов его проповедей, одна из тех идей вечных, а для него важнейших.
0: Самое такое, наверное, момент, когда отец Иоанн обратился к историческим темам и подчеркивал необходимость покаяния и изменения. Это вот весенний день 1881 года, когда прогремел взрыв и погиб император Александр II. Да, это очень поразило стол праведного Иоанна Кронштадтского настолько, что он, вот, когда пришел в гимназию, он преподавал в гимназии, он не стал брать новую тему, спрашивать домашние задания. Он принес подборки газет с новостями и стал зачитывать, вспоминать царя-мученика, как он сказал. И дети очень заволновались. Он говорил о революции, о том, что это семя антихристово, революционеры, бунтовщики, убийцы, что они покушаются и на царя, и на народ, потому что кого-то они убили физически, а других убивают морально, нравственно, сердечно. И вот они хотят все уничтожить. Да, вот об этом, во-первых, да, он размышлял. И его кто-то спросил, ну а как вообще, как Господь-то попустил, получается, убийство сейчас, да, столько он оберегал, мы знаем, да, сколько было множество покушений, и стреляли, и пояс взрывали. И сейчас, да, первый взрыв, Александр II остался жив, вышел из кареты, тут прогремел второй уже взрыв. И в дневниках есть запись, что отец Иоанн задумывается, действительно, церковь молилась, но не вымолила, значит, попущение Божие. Почему попущение Божие? Нет, говорит он, Бог не отвернулся, Бог слышит нас, слышит молитву церкви, но Он попустил нам это страдание по грехам. И здесь очень важно исправиться, очиститься. Запомнилась такая фраза: нужно перестать быть язычниками и стать христианами. Вот, да, языческое проявление, да, оно подлежит истреблению. И тогда, он писал, говорил, не победят, да, вот эти все революционеры. С нами Бог в таком случае, если мы покаемся. И его, да, все это, он разрушит все козни, все эти страшные планы.
1: Ну что ж, насколько я понимаю, было еще несколько знаменитых выступлений. Но, во всяком случае, как минимум одно связано с русско-японской войной.
0: Русско-японская война, это мы уже переносимся в 1904 год, он, ну, благословлял, конечно, да, когда воины отправлялись на Дальний Восток.
1: Например, как православное воинство.
0: Да, да, например, он дружил, был знаком с знаменитым адмиралом, кораблестроителем Степаном Осиповичем Макаровым. И вот перед тем, как отправиться в дальний путь, адмирал пришел в Андреевский собор на ранней литургии, и отец Иоанн ему сказал, что желаю тебе быть мужественным и получить венец. Вот. А позже, да, адмирал погибает, взрывается, подорвался на мине. Вот. И отец Иоанн...
1: Уточним, Макаров погиб на морской японской мине, и даже тело его не нашли, гибель была ужасающая, и в значительной степени эта гибель предопределила определенные неудачи нашего флота на Дальнем Востоке. То есть это не просто смерть, это смерть исторической фигуры, а смерть, можно сказать, показательная. И здесь как раз повод задуматься о грехах и покаянии.
0: Да, когда в порт Артур прибыл Макаров, все настолько воодушевились, стали ждать, что теперь-то все сложится, все будет хорошо. И в тот день, это случилось очень быстро, погибло почти там 650 человек. Вот. Но отец Иоанн утешает супругу, семью, пишет, что вообще это тоже такой мотив его проповеди, что кто погиб на поле боя, они не погибли, они просто перешли в другой, лучший, вечный мир, в мир, где нет болезни, печали, воздыхания, смерти. Вот, поэтому положено здесь даже печаль переложить на радость и верить, что наши воины в Царстве Божьем. И они служат вере, царю, отечеству. Тоже это такая ключевая идея его высказываний того времени на важности службы царю и отечеству.
1: Ну да, в старину, в эпоху Средневековья это называлось иначе. Встегнуться от греха, характерное такое средневековое выражение, и служить честно и грозно. То есть быть теми слугами Бога, Государя и земли, которые для своих верные защитники, а для других выглядят как угроза, которой лучше не прикасаться. Вот это средневековье, наверное, жило в сердце святого Иоанна и время от времени выплескивалось из его уст.
0: И вот нашла прям конкретную цитату из его проповеди. «Война злополучная, попущена на нас, как наказание праведное от Бога праведного. Нужен общий пост, общественная горячая молитва Богу об обращении заблудших, об исправлении нравов. Мы должны преобразоваться немедленно, измениться во всем. Дай Бог спасительный, нравственный поворот всему русскому, всесословному народу на правильный путь».
1: Ну вот, жаль, что у нас сейчас такой фигуры нет, не дарит нам Господь равно великого святому Иоанну, а жаль.
0: Ну, мне кажется, это близкое воззвание, что сейчас иногда можно услышать, да, что как вот победа, нужно покаяться, осознать, да, собственные грехи, и тогда мир вокруг тоже.
1: Это впервые прозвучало в «Повести временных лет».
0: Вечная-вечная тема.
1: Ну, вот вопрос. Просто мне хотелось уточнить для тех из наших слушателей, которые этим вопросом задаются, ответы не находят. Андреевский собор в Кронштадте – это ведь здание, которое, во-первых, совсем не главный морской собор, дошедший до наших времен, это здание, которое погибло. Вот чтобы было понятно, чтобы это не путалось сознание, это другая церковь, древняя церковь. Что с ней произошло? Почему память святителя Иоанна с местом связана, но со зданием нет?
0: Это было очень, да, памятное место, храм, собор, где служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. И да, вот после его уже, да, собирались канонизировать как святого, но тут революция. Она смешала все возможности, планы. Собор закрыли, а народ ходил. Просто, да, он такое как немое свидетельство о подвиге, о служении, напоминание о его словах, о молитве. И народ просто приходил даже просто посмотреть на собор. И тогда собор стали разрушать. Был там пожар в соборе. Собор некоторое время старее стоял обугленный, причем стены сохранились. И писали, что это он как в траур облачился. И еще громче свидетельствует о том, что здесь происходило и что сейчас. Ну, а далее собор разбирают по кирпичикам. И на этом месте власти делают сквер. Это где-то 31 год уже 20 века. 1931 год. Сквер и фонтан. Но не учли удивительного поворота. К фонтану стал ходить народ и старался прийти пораньше с утра, нес бутылочки, баночки, набирал воду, и в народе фонтан называли живоносный источник. Причем встретила информация, что даже воды не всем хватало. Видимо, вода могла закончиться в фонтане, столько было желающих, поэтому они стремились к живоносному источнику пораньше. Тем самым все равно проповедь звучала, напоминала. Спохватившись, власти убирают фонтан и на это место ставят памятник. А кому памятник? Ну, конечно, Ленину. Сквер он назвали Ленинский сквер. Вот такое прямо, можно сказать, кощунство, да, святое место, храм.
1: Часто куда это все делось?
0: Ленинский сквер. Перенесли, да, его перенесли в другое место, он тоже где-то установлен. Вот там просто как сквер сейчас.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту расстанемся с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
2: «Исторический час» на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем о путях и чудесах святого Иоанна Кронштадтского. Ну, помяну слово «чудеса». Надо идти в эту сторону. Вот это очень любопытное явление. 18 век, 19 век очень в значительной степени отучили русского человека от чуда, в особенности человека образованного. И лишь небольшое число интеллектуалов Российской империи продолжало верить, что все это возможно, притом все это возможно вот сейчас рядом, по соседству с их домом, на расстоянии вытянутой руки. Тоже Константин Леонтьев, которого вообще трудно было в чем-то убедить, считал, что Иоанн Кронштадтский действительно способен творить чудеса. И этих чудес от Иоанна Кронштадтского осталось великое множество, память о них бережно сохраняется в нашей церкви.
0: Самое такое раннее чудо, мне кажется, отец Иоанн совершил еще когда даже учился в академии. Обычно просто говорят про первое записанное чудо, когда он стал уже священником. Я про него тоже расскажу, про это чудо. Но разве это не чудо было? Была такая история, что приятель, тоже студент духовной академии, неожиданно теряет слух, а впереди экзамены. И вот он переживает, приходит к Ивану, тогда еще студенту академии тоже, и пишет на бумажке: какое несчастье, я не слышу. Вот. Ста, что делать? К врачам. Врачи ничего не помогают, говорят, все безнадежно, слух утрачен. А впереди экзамены. И тогда Иоанн, он предлагает прийти ночью, молиться до утра святому Николаю Чудотворцу. И стали они молиться, плакать. И так они горячо молились многое, долгое время, несколько часов до утра. И вдруг уже первые птички поют, а это было весеннее такое солнечное утро, и вдруг этот студент закричал: «Я слышу, я слышу!» Вот такое встречало первое описание. Ну а далее он уже как священник, тут, конечно, будет множество разных историй. Мне кажется, это тома и тома и написаны, есть и подтверждения, имена людей. Вот. Сначала он в целом, да, просто служил, молился. Когда его просили, вот человек болен, он, ну, там, купить лекарства, помочь, да, помочь детям. Не как-то, да, не думал, что вот как вот чудо совершить. И тут так сложилось, что рядом с ним оказалась старушка Прасковья Ивановна Ковригина. Но старушка, она была необычная, потому что она сохранила девство. Она не была монахиня, но она жила в миру. Так вот ей духовник сказал, что ты и в миру спасешься, и многим поможешь. И вот она вдруг слышит, что опять кто-то просит отца Иоанна помолиться, да, о здравии. Он: «Ну, я помолюсь о здравии». И тут она вдруг говорит ему: «Не так надо молиться, не так. Проси не иначе, как о выздоровлении». Вот, батюшка испугался: «Как вот я могу дерзновение, имею ли я такое дерзновение?» Она настаивает: «Вот так и нужно, молитва должна быть, да, такой вот к Богу сильной». И он стал уже требовать, просить. Как он говорил, сначала он как смирение свое, да, что он недостоин, а дальше он реально просит у Бога даровать просимое, не просто, да, помолиться, а там как Господь даст, как сложится. И да, тут уже происходит исцеление. Вот, первое исцеление, которое описано в газете, исцеление пожилой женщины, она была бабушкой в семействе, по-моему, она года 4 не вставала с кровати, с постели, она, у нее что-то было с ногами, и ей предстоял выбор, либо она всегда будет так вот обездвижена, либо сделать опасную операцию, но есть только 1%, что она выживет. И старушка попросила прийти отца Иоанна помолиться. Она решила сделать операцию, говорит: детки мои, я так хочу жить. Да, она могла умереть уже тоже без операции. Может, есть вот это 1%. Отец Иоанн пришел, помолился, говорит: приходите все завтра в собор, на литургию, в Андреевский собор. Ему объясняют, она не встает, как она пойдет. А он говорит: приходите утром на службу. И вдруг ей стало все лучше и лучше. Она чувствует с каждым мгновением. Уже вечером она ходит по комнатам, ее поддерживают ее дети. И утром действительно она пошла в храм. И встречалась газета дореволюционная, там было написано, что старушка жива до сих пор, а это прошло уже лет 20. Вот. Ну, а далее уже множество, да, некоторые даже столб уже собирались, знали, где отец Иоанн служит, и в этих местах полностью могли быть все заполнено, вытоптаны газоны, да, это огромная толпа. Даже когда он куда-то переезжал, ему нужно было в поезд, его проводили с запасного входа, чтобы толпа его не разорвала, она же цеплялась, прикоснуться, да, взять кусочек одежды, это уже, да, как вот помочь себе, да, вот благодать, да, получить особое благословение. То есть это, я не знаю, такое совершенно уникальное явление. Вот, он был прозорливым, понимал, с чем к нему человек пришел, что случилось в его семье.
1: А вы приведите несколько примеров. Что касается чудес, то, очевидно, речь идет о огромном количестве излечений, когда люди выздоравливали, находясь в положении фактически безнадежном, по молитве святого Иоанна. Прозорливость другое. И здесь и примеры нужны другие.
0: Ну, прозорливость, например, отца Иоанна позвали помолиться в семью, где болела девочка тяжело. Вот. Он, значит, приехал, девочку перекрестил и стал молиться, поминая отрока Сергия, вымаливать, да, младенца Сергия, мальчик был маленький, младенец Сергий, и рядом были родственники, они были неверующие, там, в том числе из этой семьи, они думали, ну, совсем он уже, с какой стати он молится какому-то младенцу Сергии, когда их попросили его за бедную Леночку помолиться. Вот. Но девочке все равно стало лучше. А тем временем вот этот неверующий человек, он едет домой из Кронштадта в Петербург, и его встречает жена, бросается к нему и говорит: что тут без тебя случилось? Я посылала телеграмму, но ничего, видимо, не дошло еще. У нас страшно заболел сын наш, Сергий. Вот. И лихорадка, высокая температура, конвульсии. Доктор ничего сделать не может. Ему все хуже и хуже. Целый консилиум. Все разводят руками доктора. И вдруг вчера после обеда Сереже стало лучше. Жар спадает, он заснул, и сейчас он уже кушает и играет. И тут вот этот человек понимает, за какого Сергия молился отец Иоанн, за кого он вымаливал. Вот это же случай прозорливости, да, он видит, кому нужна помощь. Или, например, к нему пришли два юноши, искали встречи, они такие были очень самоуверенные, богатые, аристократы.
1: Зачем же им потребовался священник?
0: А они просто хотели пошутить, поиграть, спросить, как вот что-нибудь вроде, как спасти свою душу, но все они это, поболтать с ним, как они говорили, пойдем поболтаем. И, в общем, они так вот к нему заявились, всю очередь прошли, постучались сразу, пришли. Ну, там встретила служанка, взяла визитные карточки, пошла докладывать и не возвращается. Спустя время они говорят: ну что же нас не примет? Он вообще посмотрел, кто мы на карточке? Она говорит: посмотрел, да сразу бросил, не стал вас, не просил вас вести к нему. Вот. Ну, а они говорят: ну что же, может, еще спроси? Ну, должен принять как? И тут она выходит из комнаты и несет ему им стакан. Говорит: вот батюшка сказала передать, в стакане ложечка. И говорит: вы приехали поболтать, вот вам стакан, ложечка, поболтайте, болтайте ложечкой в стакане. И это их очень поразило. Они были совершенно неверующие, да, такой тип, уже новый тип человека, нигилисты, может быть, все отрицающие. Как он узнал? Они действительно поболтать. Но и думаю, что это тоже как-то их потом изменило, это их жизнь.
1: Ну, можно надеяться на это. Можно надеяться. Каковы были последние годы в жизни Иоанна Кронштадтского? Ведь количество чудес было огромно. Популярность его была колоссальная. Вся Россия его знала, к нему действительно притекали толпы. Это не одно, не два, не десять чудес. А ну, вот скажите, сколько?
0: Не могу назвать. Это огромное количество. Каждый день ему унесли письма корзинами. Они не помещались в обычную сумку. Корзины, телеграммы, письма, а в каждой какие-то просьбы. И люди реально получали помощь по его молитве, даже вот так вот на расстоянии большом.
1: Но последние годы жизни эта популярность для него была уже бременем, тяжестью. Ему не так просто было справляться с этой многосложной жизнью.
0: Иногда отца Иоанна называют мучеником толпы. Такое встречало выражение. Мне кажется, оно очень точно показывает его жизненный путь, потому что действительно, да, у нас подвижники, ну, чаще подвижник, значит, пустынь, отшельник, там, крепкие стены, ворота монастыря ограждают от повседневности, от страждущих людей. А тут он каждый день на людях. Он просыпался очень рано, где-то в 4 утра, и уже молился, шел в храм. А приходил он нередко за полночь. И еще не сразу ложился спать, а молился и писал свой дневник. Вот. И этот день, как он проходил? Он целый день на людях, да, после литургии он все едет по приемам, молится, молебны, посещает дома трудолюбия, которые же он учредил, подает милостыни. И всегда на людях.
1: А
0: и всегда
1: все... Дом трудолюбия – это...
0: Ой, дом трудолюбия – это такое удивительное его начинание. 1882 год, появляется первый в России дом трудолюбия, и это все по идее, по трудам отца Иоанна. Он обратился к обществу и призвал пожертвовать средства и построить такой дом, где бы каждый желающий, бедняк, нищий, мог бы получить простую работу, а за это пищу, ночлег и даже небольшую плату. Потому что нередко вот из бедности, нищеты человек не мог выбраться, потому что просто даже у него работы не было, не хватало, да, вот возможности. И со временем эта организация стала огромной. Там были и мастерские, где-то 25 тысяч человек щипали пеньку, то есть обрабатывали старые корабельные канаты. Открылись женские швейные мастерские, сапожные мастерские. Ремесло обучали маленьких мальчиков. Лечебница открылась, бесплатное народное училище, народные бесплатные читальни, рисовальные классы. Библиотека, книжные лавки, там же были огороды, где выращивали овощи, чтения проводились, разъясняли Евангелие. То есть это что-то масштабное, да, это не просто жилье.
1: Но для самого,
0: это жизнь.
1: Для самого отца Иоанна это еще одно бремя ко всему, что на нем было. Вот вы начали говорить о том, что достаточно тяжело ему было быть мучеником толпы. Последние годы уже здоровье не позволяло ему много где бывать, но он служил.
0: Все-таки, конечно, да, он служил до последнего года, постоянно, последних дней, уже, да, когда он уже не мог встать, тогда он все равно причащался, но это было буквально там за несколько дней до смерти. И он знал, кстати, дату, потому что он спросил, какое число на календаре, и говорит так, еще осталось 2 дня. Вот, но это он уже просто даже не мог встать, да, болезни, пожилой возраст.
1: При каких обстоятельствах и когда он скончался?
0: Скончался он утром 20 декабря 1908 года.
1: Избавил его Господь от того, чтобы увидел он ужасы Первой мировой войны, 1917 года, войны гражданской, то есть милосерден был к нему Господь. А скончался просто от болезни?
0: Да.
1: Ну что ж, 1829-1908. Очень долгая жизнь. Несколько эпох пробежали мимо громадной фигуры отца Иоанна.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем о светильнике Русской Православной Церкви, отце Иоанне Кронштадтском. Поговорим о значении этой фигуры в истории нашей церкви, в судьбах нашей церкви. Насколько я понимаю, мысль о канонизации отца Иоанна возникла очень быстро, чуть ли не при его жизни.
0: Да, кстати, есть воспоминания, что в крестьянских избах фотографии отца Иоанна стояли рядом с иконами. Вот, это нередкое было явление и в простых избах, и у знатных людей. То есть то, что такое было уже ощущение, что вот он, живой святой, живой праведник. Вот. Ну а далее, конечно, Николай II выразил скорбь, когда почил отец Иоанн. Говорил, что вот неисповедимому промыслу Божию было угодно, чтобы угас светильник Церкви Христовой и молитвенник земли русской, всенародно чтимый пастырь и праведник. То есть вот уже царь называет его светильником Церкви Христовой. Готовилась, конечно, канонизация, но тут 17-й год, это все на долгое время откладывает возможность. Канонизация состоится лишь 8 июня 1990 года.
1: Что ж, это значит, что на протяжении долгих десятилетий память об отце Иоанне жила и, во-первых, внутри церкви, и, во-вторых, внутри народа церковного, то есть верующих людей. И его поминали добрым словом и были уверены в том, что вопрос о канонизации – это вопрос времени всего-навсего, а не какого-то сущностного решения. Для многих, мне кажется, было, как бы это правильно выразиться, и так все ясно. Ну вот, канонизация произошла при каких обстоятельствах? 1990 год, это 2 года после тысячелетия крещения Руси, когда церкви дали глоток воздуха, глоток свободы, и она произвела несколько исключительно важных вещей, в том числе и канонизацию отца Иоанна. Сопровождался это какими-то дискуссиями, что сказала церковь зарубежников. Насколько я понимаю, там эти идеи даже раньше появились.
0: Там раньше, да, есть же исследователи сербские, Болгарии. То есть там, конечно, вообще русская зарубежная церковь, она раньше прославила отца Иоанна. Вот. Ну, а по поводу значения для церкви, говорят, что это, ну, совершенно уникальное. Да? Во-первых, отец Иоанн, по сути, задал вот тот ритм церковной жизни новой, да, когда приветствуется частое богослужение, более частое причащение, чем до революционной России. Да, он вот изменил сами особенности некоторые, да, церковной жизни. Он основал множество монастырей. Опять же, да, эти монастыри сейчас восстанавливаются. Он даже есть икона, которая связана и с отцом Иоанном Кронштадтским, и с ее историей связана с периодом Великой Отечественной войны. Это я говорю про икону «Аз есмь с вами, никто же на вы». Икона...
1: Вот чуть-чуть подробнее. Это важно. Это очень важный сюжет для истории нашей церкви.
0: Да, икона сама была написана в Люшинском монастыре. Такой монастырь под Рыбинском. Сейчас он затопленным оказался. Но была икона «Похвала Божьей Матери» в этом монастыре, и они делают список, который называется потом «Аз есть с вами, никто же на вы», потому что там приписали вот эти слова. Игуменья Таисия просит молитву отца Иоанна и дарит ему список этой иконы. Отец Иоанн молится перед этим образом, ему даже было видение Божьей Матери, как он сам это описывает в 1905 году. Вот. Ну а далее он дает еще одно название, спасительница России. И незадолго до своей кончины передает образ преподобному Серафиму Вырицкому. А тогда он был купец Василий Муравьев, жертвователь, очень верующий человек. Он ему дарит эту икону и говорит пророческие слова, что тот будет молиться перед ней 1000 дней, подобно как Серафим Саровский на камне молился. А Серафим будет молиться о спасении России. Так все и сложилось. Получается, да, вот опять как, да, меняется история, и особые, да, такие сюжеты зарождаются, связи.
1: Ну что ж, мне кажется, память о чудесах, о проповедях отца Иоанна, она имеет большее значение, ну, с той точки зрения, что просто люди чувствовали. В истории, в дореволюционном прошлом осталась такая вспышка света, которая когда-нибудь, может быть, повторится. Вы говорили о связи с Великой Отечественной войной.
0: Ну вот как раз Серафим Вырицкий же молился, когда была Великая Отечественная война, молился о победе. Вот, перед этой иконой. Икона, которую подарил ему святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: И победа произошла.
0: Вот.
1: По молитве может быть очень большого количества людей, но здесь, знаете, кого-то я, может быть, удивлю, но что сильнее, молитва праведника или взвод тяжелых танков? Я вот, пожалуй, остановился бы на первом. Что касается отца Иоанна, ведь его значение еще и в том, что он очень многих людей благословлял на какие-то очень важные в их жизни предприятия, позволял им делать то, что они должны были сделать, давал им такую возможность, активно поспешествовал этому. Ну вот мне вспоминается, например, святитель Нестор Камчатский.
0: Да, эта история связана с юношескими годами святителя. Тогда он жил в Вятке, и его семье, у него заболела мама. Вот, мама умирает. Он понял, да, что врачи ничего сделать не могут, был совершенно удручен. И вдруг он слышит, что в их город прибыл отец Иоанн. За ним толпы народа, все, да, жаждут исцелений, услышать его слово. И будущий владыка, тогда его звали Николай, он бежит на улицу, ищет, да, где же толпа, проходит сквозь толпу к отцу Иоанну и говорит, что рассказывает на одном дыхании про свою беду. Батюшка спрашивает, как зовут маму, тут же перекрестился, помолился, дай Бог ей здоровья. Вот, причем молитва уже, да, звучит как утверждение реальности, да, так должно произойти. Юноша возвращается домой, а там все то же самое. Да, она умирает, с ней прощаются, он удрученно подходит к окну, и тут видят, что к ним идет сам отец Иоанн, к их дому. Подошел к калитке, за ним народ. Далее он подходит к умирающей, уже молится перед ней, кладет на голову наперстный крест. И вдруг у нее проступает румянец, дыхание становится ровным, и на следующий день она встает с постели. Вот это чудо, явное чудо, юношу настолько поразило, что он в тот момент решил, что посвятит свою жизнь Богу. И через несколько лет он принимает монашество с именем Нестор. Спустя годы становится архиереем. Долгое время будет служить на Камчатке. Для местных народов он открывал школы, больницы, переводил на их родные языки богослужения, молитвы. То есть он апостол Камчатки.
1: Да, фактически это в годы его служения Камчатка была не то что окончательно крещена, а по-настоящему крещена. Несколько раз ее крестили, и воды христианские как-то оплывали вокруг камня язычества и уходили. И только святитель Нестор привил в массовом порядке Камчатке христианство. Ну, к сожалению, впоследствии власть большевиков все это испортила. Но, тем не менее, память о святителе Несторе осталась. Он, видите, он, ну, скажем так, восприемник чуда, можно ли так сказать, совершенного отцом Иоанном.
0: Да, можно сказать, что все началось тогда с дерзновенной молитвы отца Иоанна. Вот эта история.
1: Часто ли случались такие вещи в его жизни? Много ли народу вышло от него с надеждой? Или даже уже с помощью?
0: Много, да. Практически очень же много свидетельств. И, ну, были случаи, когда он мог отказать, но это редкие, очень редкие случаи. Наверное, даже сегодня не перечислишь, да, всех историй. Вот. Есть даже сейчас общество отца Иоанна, которое, ну, собирает и после смерти, да, и сейчас по молитвам тоже совершаются чудеса разные. Вот. Первые чудеса после смерти, они уже были при погребении. Тоже это записывали.
1: Ну что ж, осталось задать только один вопрос. Если канонизация произошла, значит, где-то есть иконы отца Иоанна, есть храмы, освященные во имя отца Иоанна.
0: Храмы, да, существуют. В Москве есть тоже храмы. Мощи хранятся под Спудом в одном из монастырей Санкт-Петербурга.
1: Один-единственный храм в Москве или еще где-то есть?
0: Нет, храмы существуют, еще есть. Просто не изучала, да, географию храмов. Но, например, если зайти в любой другой храм, обычно вижу, что на стене обязательно есть икона святого праведного Иоанна Кронштадтского. Да вот практически, мне кажется, в каждом храме даже.
1: Это в значительной степени та память народная, которая представляет собой историю неписанную, историю чувств, историю переживаний, надежд, отчаяния и свершившихся чудес. Это может быть самое светлое, что у нас было за весь 20 век. Может быть, самое светлое. И отец Иоанн волей Божьей принес это в жизнь нашего народа.
0: А еще вспоминается его книга «Моя жизнь во Христе», размышления о литургии, такие откровения вообще о жизни, о пути к святости. И думается, вот это тоже очень важны его и дневники, и труды. Вот они многое дают народу для понимания, как идти к Богу, как вот обрести спасение.
1: Итак, мы завершаем нашу передачу вот этой рекомендацией Анастасии Евгеньевны Черновой, рекомендацией прочитать названные ею труды отца Иоанна Кронштадтского, поскольку они просвещают душу и действуют человеку во благо. А нам остается... Ну, дорогие радиослушатели, вы не против того, чтобы я от вашего имени поблагодарил Анастасию Евгеньевну Чернову за то, что она сделала этот эмоциональный, красивый, яркий рассказ об отце Иоанне Кронштадтском? Надеюсь, что не против. Я говорю, благодарю вас. И мне остается только одно сказать вам, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности,

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Мудрая жена по мотивам марийской сказки.
3: В давние времена был на ярмарке такой случай. Народу, как и всегда, съехалось много. Одни продают, другие покупают. Вот и один молодой крестьянин привел на ярмарку барана продавать. Подходит к нему покупатель и спрашивает: «Эй, парень, за сколько продаешь своего барана?» «Да я и сам не знаю», — отвечает тот. «Отец велел мне его продать, а потом обратно домой привезти». Окружил парня народ, все над ним потешаться стали. Он красный от смущения стоит, готов сквозь землю провалиться, но продолжает свое твердить: «Как отец мне сказал, так я вам говорю». Подошла к парню незнакомая девушка и тоже спрашивает: «Продаешь барана?»
4: «Продаю. Только я его еще и обратно домой должен привезти. Отец мне так наказал».
3: Девушка нисколько не удивилась, достала ножницы, быстренько остригла барана и отдала парню шерсть. Продал парень на ярмарке шерсть и вернулся домой с деньгами и с бараном. Рассказал он отцу, как его незнакомка выручила, а тот и говорит: «Жениться тебе, сынок, пора. Похоже, эта смекалистая девушка тебе подходит. Парень-то у нас работящий, покладистый, а с мудрой женой горе не будешь знать. Ты хоть спросил, где она живет?»
4: «Спросил», — ответил парень. «Только она загадкой мне ответила. Сказала: живу там, где до сих пор зима стоит». Да и пошла с ярмарки.
3: Всю ночь думал отец над словами девушки, а утром говорит сыну: «Бери сватов и поезжай искать двор, где стоят сани. Скорее всего, там и живет твоя невеста». Долго ездили сваты с женихом по окрестным деревням и, наконец, увидели в одном дворе сани. Постучались, и вышла на крыльцо та самая девушка. Согласились отдать ее родители замуж за молодого крестьянина. Да она и сама была не против. Дружно зажили молодые в любви и взаимном уважении. Жена во всех делах была мужу первой советницей да помощницей, и все дела у них выходили ладно да складно. Несколько лет прошло, но вот отец заболел и говорит перед смертью сыну и невестке: «Дети мои, я зарыл в огороде клад, но откопать его можно только осенью или весной». Похоронили отца, сын в дождь и в осеннюю слякоть весь огород перерыл, но не нашел клада. Решил заодно и в саду поискать. Перекопал землю под каждой яблоней, да тоже напрасно. А тут зима пришла, пришлось весны дожидаться. Когда сошел снег и зазеленела трава, сын снова весь свой огород и сад перекопал в поисках отцовского клада.
4: «Неужели отец обманул нас?» — спросил жену молодой крестьянин.
3: «Нет, твой отец правду сказал», — говорит ему мудрая женщина. «Посмотри, как обильно цветут наши яблони, как зеленеют грядки. Хороший у нас будет урожай. Твой отец завещал нам, не покладая рук, трудиться на земле, и тогда каждый год мы будем жить в достатке, как будто отыскали клад. Хорошую загадал он нам с тобой загадку».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: ...1812 год. Москва занята французами. Некоторые церкви столицы сгорели, остальные закрыты. Богослужения в эти тяжелые дни шли лишь в одном месте Москвы, в церкви в честь архидиакона Евпла. Этот изначально деревянный, а с XVIII века величественный трехъярусный каменный собор дал название всей улице, на которой находился. Именно Евпловской с XV века называли москвичи нынешнюю улицу Мясницкую. В церкви в честь мученика Евпла даже в самые суровые дни Отечественной войны теплилась православная молитва. Раннехристианский святой Евпл хорошо известен не только у себя на родине, в Сицилии. Он был очень почитаем на Руси. Этот мученик всю свою жизнь посвятил проповеди Евангелия. Архидиакон родился в III веке и служил в церкви сицилийского города Катания. Несмотря на запреты властей, святой Евпл Катанский бесстрашно проповедовал язычникам о Христе. Даже во время жестоких гонений, когда императорским приказом было запрещено читать и хранить Евангелие, святой Евпл всюду носил с собой Евангелие и при любой возможности просвещал жителей своего родного города. Вокруг архидиакона на улицах Катании собиралось множество людей. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие собравшимся, его схватили и отвели на суд к правителю города. «Зачем у тебя эта книга в руках?» – спросил правитель. «Я читал ее, когда меня взяли», – отвечал святой Евпл. Правитель Катании стал уговаривать диакона отречься от своей веры во Христа, но сломить христианина не удалось. Его веру не пошатнули ни мучения, ни заключения в темнице. Через некоторое время Евпл вновь был вызван на суд. Правитель спросил святого: «Хранишь ли ты еще писания, которые были запрещены императором и которые ты должен был отдать властям?» Евпл отвечал: «Я христианин. Мне нельзя их отдавать. Лучше умереть, чем отдать их. Они содержат жизнь вечную. Чтобы не лишиться ее, я готов расстаться с земной жизнью». «Где они?» — еще раз спросил правитель. «У меня», — ответил святой, показывая жестами, что книг у него нет, но он знает их наизусть. Святого Евпла приговорили к смерти. На шею диакону повесили Евангелие, которое у него нашли при аресте. Святого Евпла сопровождало множество народа. Среди этих людей было немало тайных христиан. Даже на месте казни святой Евпл не оставил свои проповеди, стал читать народу Евангелие и толковать его смысл. В этот день многие из язычников уверовали во Христа. Казнен святой мученик-архидиакон Евпл был в 304 году, а уже в V веке появился самый первый храм в честь святого Евпла Сицилийского. Это церковь в городе Этна, что у подножия вулкана Везувий.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. Приветствую вас в нашем домашнем кинотеатре, программе, в которой вы не услышите рассуждений опытного киноведа. Я просто делюсь своими впечатлениями о новых фильмах или о тех, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Гор! Гор! Гор! Говорить можешь? Пальцем ног можешь пошевелить?
6: Нет.
5: Сейчас нагреешься.
6: Сай.
5: Чего?
6: Можно на нее посмотреть?
5: На кого?
6: На собаку.
5: Это не собака, это еда.
6: А если она жива еще?
4: Два брата, старший Санька и младший Егорка, собирали в зимнем лесу хворост, замерзшие ягоды, кору деревьев и все, что только могло послужить пищей для них самих, их матери и младшей сестренки. Шла Великая Отечественная война. Опустевшая деревенька под Ленинградом, где жили мальчики, уже много дней находилась в кольце жестокой вражеской блокады. Голод властвовал над людьми. Он был настолько сильный, что притуплял все остальные чувства. Вот почему, когда в лесу мальчики наткнулись на раненого, едва живого пса, Санька без тени сомнения засунул собаку в мешок и стал вслух мечтать о наваристом бульоне. Стемнело, поднялась пурга, и ребята заночевали в сарае на околице. Ночью, когда Саша крепко заснул, младший брат Егор освободил собаку, увел ее из сарая и спрятал в укромном месте. Ему стало нестерпимо жалко несчастное животное. Но теперь вся семья останется без еды. С таким непростым нравственным выбором в реалиях страшного блокадного времени сталкиваемся мы в фильме «Африка», картине, которую в 2021 году сняла Дарья Беневская. Она же написала к нему сценарий. Первоначально режиссер планировала снять просветительский короткометражный фильм, приуроченный ко Дню Победы. Однако в процессе съемок история вдруг начала раскрываться новыми смыслами, и в итоге получился полный метр. Картина стала участницей множества отечественных и зарубежных кинофестивалей. Лента объехала 76 стран, побывала в Финляндии, Индии, Албании, Колумбии. Собрала огромное количество наград, официально став самым премированным российским фильмом за последние 30 лет. «Африка» взяла гран-при фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе и фестиваля современного искусства и духовных фильмов «Фреска» в Ереване. Всего же на счету картины более 20 международных призов. Режиссер Дарья Беневская рассказывала, что после премьерных просмотров к ней подходили люди, которые не могли сдерживать слез, благодарили и говорили, что фильм вселил в их сердца надежду, радость и тепло. Как же удалось создателям фильма, действие которого происходит в блокаду, вызвать такие эмоции? На экране все вокруг сковано зимним холодом. Изможденные голодом герои похожи на тени. Но Дарья Беневская смогла увидеть свет там, где его казалось невозможно найти. И сняла картину о величии духа перед плотью, о главенстве милосердия, сострадания и любви над всем остальным. Получился по-настоящему христианский фильм. Так, во всяком случае, считает Екатерина Гусева, которая сыграла в картине роль матери. Актриса увидела в сюжете картины «Африка» библейскую заповедь «Не убей». Кстати, Африка – это та самая собака, которую спас от незавидной участи Егор. Так ее назвал мальчик. Пес-овчарка оказался не простым, а боевым. Егор обнаружил на ошейнике особую гравировку. Догадка мальчугана подтвердилась, когда после снятия блокады через его деревеньку проезжали наши солдаты, остановились ненадолго погреться и рассказали любопытную историю.
7: Да бой был недалеко от вас здесь, через поле у леса. Товарищ капитан тогда ранили тяжело, еле с поля вынесли. А собака его, верный пес, его спасла, а сама сгинула.
8: Умная была, мина за километр чуяла. Нам из леса вот таких зайцев таскала.
4: О той ли собаке, которую в лютый морозный день пожалел Егор, говорили солдаты. Что произошло с ней после того, как мальчик спас ее? И что помогло семье Егора выжить в страшные годы блокады? Ответы на эти вопросы зрители получат, когда посмотрят фильм Дарьи Беневской «Африка». Кстати, с 2022 года картину включили в список фильмов, рекомендованных для школьного просмотра. И это правильно, потому что светлый, трогательный и душевный фильм учит очень важному – добру, милосердию и любви. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

в дождь и в снег. Тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток воды.

как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. Каждый человек имеет собственный источник вдохновения. Философ Эммануил Кант исключением не является. Как утверждает французский библеист Фулькран Вигуро, Кант любил и постоянно читал Псалом 18. Данное библейское произведение звучит сегодня во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь.
3: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
2: Помощниче мой и избавителю мой.
1: Псалом 18 был написан царем и пророком Давидом, скорее всего, в мирные времена. Таковых, надо сказать, в жизни Давида было не так уж и много. То его преследовали неприятели и заговорщики, то ему приходилось с оружием в руках защищать родину. Таким образом, царю и пророку было с чем сравнивать относительно мирные времена и, соответственно, их ценить. Давид с вдохновением и благодарностью обращается к Богу. Псалмопевец рассуждает о Господе как о великом художнике, создавшем красоту этого мира для утешения человеческого сердца. Послушайте, как красиво рассуждает Давид. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Красиво, не правда ли? Для Давида описание мира – это не только способ подчеркнуть изящество Бога как Творца, но и указание на всемогущество Божие. Если красотой проникнут весь мир, значит и Господь везде присутствует, все видит и все знает. Символом всеприсутствия Божие для Давида становится солнце. Оно, как читаем мы в псалме, выходит как жених из брачного чертога своего, радуется как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. И как солнце согревает и животворит землю, так силой и радостью наполняет сердце человека заповеди Божии. Для Давида они являются основанием настоящего счастья. Он пишет: «Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». Царь радуется, что ему удается жить в согласии с законом Божиим, но он понимает, любой человек склонен ко греху, потому расслабляться нельзя, нельзя поддаваться тщеславию, которая нашептывает мысли о нашем якобы совершенстве. Совершенен лишь Господь, но мы имеем возможность стать сопричастниками Его славы, если будем чисты и честны. Читаем в Псалме: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». К сожалению, Давид не всегда следовал своим же словам. Бывало, забывался и затем впадал в грех, но он находил мужество признать ошибку, покаяться в ней и дальше идти путем исполнения заповедей Божиих, вдохновляясь и утешаясь той красотой, которой Господь наделил этот мир, а также вдохновляя и утешая других людей, например, таких, как упомянутый в начале программы философ Кант, которого Псалом 18 побудил произнести знаменитые слова: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением – звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

Сегодня, 3 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Татьяне Анатольевне Рыжковой 68 лет. 2 года назад она вышла на пенсию, но вскоре женщину постигло горе. В 2024 году умерла ее дочь, Надежда. Татьяна Анатольевна осталась единственной опорой для 3 осиротевших внучек. Старшей Марине 14 лет. Она заканчивает 9 класс. 10-летняя Аня увлекается творчеством, любит петь и рисовать. А младшая Таня пока посещает детский сад. Всем им нужна забота и поддержка после утраты мамы. Так получилось, что отец не участвует в жизни семьи. Сейчас девочки живут вместе с бабушкой и дедушкой. Муж Татьяны Анатольевны, Сергей Михайлович, после 2 инсультов потерял речь и тоже нуждается в постоянном присмотре. Оказавшись в сложном положении, Татьяна Анатольевна обратилась за помощью в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Благодаря поддержке патронажной службы обители, семья Рыжковых теперь ежемесячно получает продуктовую помощь. Это не просто наборы круп и консервов, а возможность для семьи ощутить уверенность в том, что они будут обеспечены едой, смогут оплатить коммунальные счета или купить лекарства. Кроме пожилых людей, в Марфо-Мариинской обители помогают детям и взрослым с инвалидностью, сиротам и малоимущим. В эти пасхальные дни сотрудники и сестры обители продолжают традиции ее основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Они проводят акцию «Красное яичко». Это возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, как Татьяна Анатольевна и ее семья. Для участия в акции «Красное яичко» переходите на сайт проекта и сделайте любое пожертвование. В подарок за это на вашу электронную почту придет заставка на телефон с изображением пасхального яйца. Такого, которое дарила благотворителям сама Елизавета Федоровна. Акция действует все пасхальные дни. До праздника Вознесения Господня 20 мая. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Мы идем на Гоголевский бульвар, а для этого просто выходим на поверхность из метро Кропоткинская.
2: И когда мы выходим по указателю к Гоголевскому бульвару, мы оказываемся в таком очень красивом таком павильоне, построенном в 1935 году. Это первая ветка метро, все-таки первая очередь метро. Кропоткинская тогда называлась Дворец Советов в честь непостроенного, но планировавшегося и даже строившегося Дворца Советов. Собственно, выход из метро располагается на месте церкви Сошествия Святого Духа у Пречистенских ворот. И, надо сказать, на вестибюле станции есть даже доска в память об этой церкви, что здесь стояла такая церковь.
1: Да, теперь уже есть.
2: Вот, Пречистенский бульвар или Гоголевский. Вплоть до 20-х годов, до 1924 года бульвар назывался Пречистенским. По Пречистенским воротам, а Пречистенские ворота, в свою очередь, получили название по дороге, которая ведет в Новодевичий монастырь, где есть церковь Пречистая Богородицы. Смоленской иконы, Пречистая Богородица. Как появилось такое название? Дело в том, что прямо рядом с Гоголевским бульваром, точнее, у его внешней части, протекал ручей. Ручей этот назывался Чертарый. Так говорили, что московская такая легенда говорила, что вот его черт рыл, потому что это глубокая, такая, глубокий овраг был, в котором по весне, там, по осени в дожди неслись грязные воды куда-то к Москве-реке. И такое название было вполне распространенным вплоть, да, и район даже назывался Чертолье, вплоть до времен Алексея Михайловича. Алексей Михайлович был очень богобоязненным человеком, благочестивым, ему очень не нравились подобные названия. При нем вообще много что было переименовано. Всякие языческие или неприличные названия многие заменили на более благопристойные. В частности, улицу Чертарыку переименовали в Чертольскую, переименовали в Пречистенку, ну и площадь получилась Пречистенская. Соответственно, до 1924 года бульвар, в котором мы сегодня гуляем, тоже носил название Пречистенский, но в честь 115-летия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя он был переименован. Почему именно он? Дело в том, что в конце этого бульвара, собственно, стоит памятник Гоголю.
1: То есть тогда это стоял, необратная взаимосвязь.
2: Да, и тогда стоял, но другой. Но об этом чуть позже.
1: Памятник Андрееву.
2: Значит, чем интересен Гоголевский бульвар? Как мы с вами помним, бульвары появились на месте, где когда-то располагались стены Белого города. Третьего кольца московских укреплений, которые построил Федор Конь, замечательный горододельц русский. Стены Белого города, как мы с вами помним, были высокими, крепкими, было множество башен, были ворота, но к XVIII веку необходимости в этих стенах уже не было, а уровня там краеведческого и архитектурного сознания, которое свойственно нам с Алексеем, тогда тоже еще достигнуто не было. Екатерина II, которая не могла слушать прогулки по Москве, решила просто разобрать стены Белого города, не думая о том, что это памятник архитектуры XVI века. И на месте стен Белого города появился бульвар. Что же здесь осталось от стен Белого города? А, собственно, глядя на бульвар, мы можем видеть, что Гоголевский бульвар на таком склоне располагается. Внутренняя его часть четная, высокая. Сам бульварный, прогулочная часть, она средняя и левее, соответственно, нечетная часть бульвара, она низкая. Почему? Дело в том, что на вершине стояла, собственно, стена, а внизу был ров, который обводнялся в этом месте ручьем Чертары. И здесь вот природные причины, почему именно здесь разместились стены Белого города, особенно очевидны. Продолжим гулять, собственно, по Гоголевскому бульвару. По левую руку располагается множество, и по правую множество памятников архитектуры. Сразу предупреждаю, что мы не увидим сегодня ни третье. Итак, с правой стороны дом номер 2 по Гоголевскому бульвару – это усадьба Ладыженских Столыпиных. В 1830-е годы в этом здании разместилась первая мужская гимназия московская. И это здание в 1836 году посещал Александр Сергеевич Пушкин. Таких зданий сохранилось не так уж много в Москве. Так что
1: в районе метро Бауманская в основном.
2: Каждый кулик свое болото хвалит.
1: Это да.
2: Продолжим. Очень интересное здание, дом номер 6. В таком фасаде у него сейчас в таком русском стиле оформлены. Это усадьба Третьякова, которую для него, собственно, перестроил архитектор Каминский. Напомню вам, что архитектор Каминский, московский архитектор второй половины 19 века, очень много работал с купечеством московским, перестраивал всякие старые усадьбы и особняки под купеческие вкусы. И, собственно, был родственником Третьяковых. После Третьякова это здание было куплено Рябушинским, и вполне логично, уже в наше время занимается фондом культуры. То есть здесь находится фонд культуры сейчас, здание, которое последовательно принадлежало двум крупнейшим музейным собирателям Москвы начала 20 века. А если мы продолжим дальше движение, очень интересное здание, дом номер 8, это дом коммуны, конструктивистское здание, выделяется на Гоголевском бульваре, высокое такое. Построено оно целым коллективом архитекторов. Это и архитектор Барщ, и Мелинис, и Леонидов. Самые такие известные конструктивисты и мечтатели, потому что все они мечтали о создании жилья нового типа. И, собственно, этот дом был таким домом демонстрационным, который был переходной ступенью к настоящему дому коммуне, экспериментальному, который должен был показать, что без буржуазных пережитков вроде кухни или гардеробной, или, например, кабинета можно отлично жить.
1: Но это не один такой дом. У нас в Москве наступала эпоха домов коммуны.
2: Да, но другой ни одна коммуна в полном виде не была построена. Все эти дома были переходными. Вот здесь, например...
1: Почему? Наркомфин, это вполне себе дом коммуны, оформленный уже.
2: Он не был финально домом коммуны, потому что так заставить людей отказаться от домашнего быта не удалось. То есть сделать просто спальные отсеки не удалось.
1: Ну, то, что это не получило развития, это да, но все-таки...
2: Даже они говорили, что это просто переходный, еще переходный тип, будет лучше. Этот дом демонстрационный был изначально построен для рабочих строителей, но почему-то рабочие строители здесь жить не захотели, с одной стороны, а с другой стороны, здесь почему-то стали селиться художники, журналисты, такой вот народ. И здесь два корпуса, один, собственно, жилой, а второй общественный. Здесь должна была быть столовая, здесь должна была быть общественная прачечная, и, ну, собственно, так ничего реализовано в полном объеме не было. Тут, например, в маленьких ячейках жилых, которые сейчас как однокомнатные квартиры выглядят, там была такая концепция кухонного шкафа, маленькая такая ниша, в которой располагается плитка. Это максимум буржуазных излишеств, которые могли рассчитывать жители. Возникает вопрос, как в такой плотной исторической застройке появилось место для постройки такого большого дома? Так, внимание, вопрос, Алексей.
1: Внимание, ответ, Михаил. Было снесено?
2: Здание? Да. Было снесено здание церкви. К сожалению, многие конструктивистские памятники 30-х годов в центре Москвы, в условиях плотной исторической застройки, они возникали на месте церквей. Как это ни прискорбно. И здесь, вот, собственно, на месте этого здания стояла когда-то церковь Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот. Построенный в 17 веке, неоднократно перестраивавшийся. Это здание было снесено, разобрано, на его месте возник вот этот вот тоже памятник архитектуры. А напротив, кстати, вот этого здания, уже на самом бульваре, можно видеть необычный памятник Михаилу Шолохову, который сидит в лодке, грустный, а за ним плывут лошади. Очень такая...
1: Да, относительно недавно он был
2: поставлен. Относительно недавний, но уже образовалась очень добрая московская традиция, связанная с этим памятником, когда Шолохов меняет свою специальность, и Шолохова становится Дедом Мазаем. Дело в том, что к нему в лодку сажают слепленных зайцев. Уже много зим подряд я такое вижу, когда рядом с ним сидят зайчики такие, очень трогательные.
1: Никакого Антона.
2: Да. Продолжим движение по бульвару. Здание дом номер 12, такое высокое, ампирная постройка с большим портиком. Это бывшее удельное ведомство, которое занималось не удельными князьями, а личными владениями членов императорской семьи. Вот. Дальше за ним дом номер 14. Это шахматный клуб на данный момент. Здесь очень интересный, кстати, шахматный музей располагается. Когда-то в этом доме жила семья Боленских. Здесь часто бывали многие московские декабристы. И в советское время тут была даже экскурсия «Москва-декабристка», и этот дом обязательно показывали. Мы же приближаемся к одному из самых интересных памятников Гоголевского бульвара, а именно памятнику Гоголя, который стоит в самом конце Гоголевского бульвара. Высокая такая скульптура, там постамент, на постаменте стоит Гоголь, такой уверенно смотрит он на Арбатскую площадь. Без всяких сомнений, его фигура передает силу, уверенность в себе, энергию.
1: 52-й год.
2: 1952 год. Скульптор Томский.
1: Говорят, что он сам потом признавался, что это самое неудачное из
2: Томский.
1: Всех... Томский, да. Самое неудачное из всех его скульптур, вообще из всего творчества.
2: Если мы оглядим этот памятник, то мы заметим, что вокруг такого памятника... Бодрого 52-го года стоят необычные фонарные столбы. Какими-то излишествами покрытые, да. Да, какие-то в стиле модерн. И у нас возникнет вопрос. А почему в 1924 году этот бульвар назвали в честь Гоголя? И, немного подумав, а еще лучше полистав краеведческую литературу, мы обнаружим, что до 1952 года и самого 1909, то есть с даты столетия со дня рождения Николая Васильевича, здесь стоял другой памятник, который построил скульптор Андреев, а, соответственно, оформление постамента и площадки делал архитектор Шехтель.
1: Я знаю, что в какой-то момент памятник работы Андреева был признан лучшей скульптурной композицией всех времен и народов.
2: Ну, во всяком случае, лучшим памятником Москвы некоторое время его точно считали. Но была одна проблема. Дело в том, что эти два памятника делались немножко с разными интенциями, с разными мыслями.
1: Но я слышал легенду, я не знаю, насколько эта легенда соответствует действительности, что Сталин, проезжая мимо памятника работы Андреева, ну, что-то такое нелицеприятное отпустил в адрес монумента, после чего появился памятник работы уже другого скульптора.
2: Работы Томского. Томского. Чтобы посмотреть на старый памятник, далеко идти не надо. 400 метров нужно пройти от
1: и во дворик.
2: Памятника Гоголя на Никитский бульвар, там свернуть во двор, и вы увидите Гоголя грустного, как его называют. Это действительно Гоголь склонился в размышлениях. Может, он думает о том, зачем он сжег второй том «Мертвых душ». Может, он размышляет о том, куда Русь мчится.
1: Тут рядом и сжигал, кстати.
2: Да, тут рядом, буквально в соседнем доме-то он, собственно, и сжигал. А Гоголь грустный его называли в Москве. А вот это Гоголь веселый. То есть разные подходы к Гоголю. С одной стороны, такой философский, легковеческий, может быть, даже такой, да, подход. С другой стороны, Гоголь, как высмеиватель устарелых крепостных порядков. Была даже такая эпиграмма, что мы за смех, но нам нужны подобрее щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали. Вот такой Гоголь, бодрый советский Гоголь, стоит теперь в конце Гоголевского бульвара в странном модерновом окружении, совершенно не соответствующем для него и не подходящем к нему, и является такой загадочкой для любопытных москвичей и гостей столицы.
1: Угу. Ну что ж, на памятнике Гоголю мы и закончим нашу сегодняшнюю прогулку по Гоголевскому бульвару. Спасибо большое Михаилу Хрущеву, историку, москвоведу и Алексею Пичугину. Мы с вами прощаемся. До новых встреч на улицах нашего города. Будьте здоровы, гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите ее.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, это свадьба» из книги «Путь к святой Матроне». Читает Евгений Булдаков.
1: «Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит». Святая Матрона Московская. Надежда нервно ходила по двору дома, не обращая внимания на ухоженные клумбы с цветами, на густой виноградник, каскадом спускающийся с крыши и покрывающий почти всю веранду. Сейчас ей явно было не до этого. Раздумье девушки прервал ее жених Николай. Он нежно взял ее за руки, посмотрел в глаза. «Чего ты боишься? Это ведь мои родители. Они к тебе очень хорошо относятся. Вчера твой отец сказал, что я не соответствую его стандартам. Надя, не говори глупостей. Мы любим друг друга, а это главное». Николай хотел поцеловать Надю, но та уклонилась со словами: «Это ты так считаешь, а вот для твоего отца все, кто мало зарабатывает, не люди. У меня нет большого дома, своего бизнеса, но ты полна идей и планов. Узнав тебя поближе, папа поймет, какое ты сокровище. Все, хватит страдать. Идем, нас уже заждались». Николай взял Надежду под руку и повел за собой. В этот момент послышался скрип открываемой калитки, и появился мужчина лет 50. Незнакомец посмотрел на Надю. Его лицо мгновенно преобразилось. Тонкие морщинки, сложившись в уголках насмешливых глаз, подняли брови изогнутыми забавными треугольниками. Он стал похож на трогательного циркового клоуна. Николай не смог сдержать улыбки при виде необычной трансформации мужчины, но долг хозяина дома обязывал прояснить ситуацию. «Кто вы? И что вам здесь нужно?» «Я свой», — добродушно ответил незнакомец. Надя подошла к незнакомцу, тот развел руки в стороны, хотел заключить девушку в свои объятия. «О, доченька, родная, дай я тебя обниму». Но девушка остановилась в полуметре. «Зачем явился? И откуда адрес узнал?» «Твоя бабушка дала». «Я не хочу тебя видеть. У меня сейчас и так все сложно». «А что случилось?» — с искренней заботой спросил незнакомец. «Скоро моя свадьба», — призналась Надя. «Поздравляю. Значит, я прямо на бал попал». Незнакомец окинул прищуренными глазами большой коттедж и произнес: «Богато живут. Ты замуж по любви или из-за денег?» «Вот ты не можешь не уколоть», — вспылила Надежда. «Я тебе 12 лет ничего не слышала». «Что ты волком на меня смотришь?» — примирительно произнес незнакомец. «Я ведь все-таки не чужой». Николай не выдержал и обратился к Наде. «Надя, кто это?» «Я ее отец», — миролюбиво ответил незнакомец. «Надь, ты же сказал...»

0: сказала, что он умер», — удивился Николай. «Как видишь, я ошиблась».
1: «Я не до конца умер. Немного осталось», — вставил незнакомец все с той же обворожительной улыбкой.
2: «Как это?» — удивленно спросил Николай.
1: «Был ранен», — начал свою историю незнакомец. «Я сейчас все объясню».
0: «Коля, не обращай внимания. Я хочу, чтобы он ушел».
3: «Наденька, так нельзя. Он твой отец. Ему надо познакомиться с моими родителями», — сказал Николай и, почему-то сам от себя не ожидая, снова улыбнулся.
1: «Золотые слова, молодой человек. Вы же мой будущий зять. Мне хочется узнать своих будущих родственников поближе». Незнакомец представился.
4: «Семен Витальевич Вяткин».
1: Николай ответил на крепкое рукопожатие Семена и жестом пригласил войти в дом. Мужчина не стал себя упрашивать дважды, направился к входу. Надя бросила неодобрительный взгляд на жениха.
0: «Коля, не надо этого делать!»
3: «Почему? Это же счастье узнать, что твой отец жив! Ты же с ним много лет не виделась! Идем, родители уже заждались!»
1: Надежда грустно кивнула головой в знак согласия, хотя внутри себя осознавала, что добром визит пропавшего папаши не закончится. Семен без стеснений уселся за стол и принялся накладывать в свою тарелку закуски.
5: «Столько лет меня мотало по гастролям», — вдохновенно начал он свой рассказ. «Разные города, гостиницы, концертные залы, а потом все надоело». В общем, порыв души, приехал сюда, к дочери. Мать Николая, Галина Константиновна, добродушная, 45-летняя женщина, с сочувствием произнесла: «Наденька рассказывала, что вы были военным летчиком и погибли». Семен от такой неожиданной новости задумался.
1: «Летчик, значит.
5: Летели мы как-то раз в Венгрию на гастроли, то есть на учение, и произошла авиакатастрофа. Самолет упал прямо в море. Евгений Петрович, папа Николая, дородный мужчина лет 50, с удивлением спросил:
6: «Разве в Венгрии есть море?»
5: «Конечно нет, я имел в виду горы. Море это было в прошлый раз. В общем, я выжил. Лежал долго в госпитале». На этих словах Семен замолчал.
0: «А почему Наденька не знала, что вы выжили?» — спросила Галина Константиновна.
1: Семен понимал, что без увлекательного финала его рассказ потерпит фиаско, поэтому он продолжил.
5: «Я играл, то есть служил в секретных войсках, давал подписку о неразглашении. Не мог нарушить тайну военную». От пристального взгляда Евгения Петровича Семен окончательно запутался в сюжете своего рассказа, но, собрав фантазию в кулак, закончил повествование как можно логичнее. «Вот сейчас я уволился и сразу к вам. Лечить раны душевные».
0: «Так жалко вас. Настрадались, наверное».
1: Сбивчивость и неправдоподобность рассказа Семена ничуть не смутили Галину Константиновну. Наоборот, в ее сердце зародилось глубокое сочувствие к гостю.
0: «Теперь будете с дочкой. Какой же вы герой!»
6: «Да уж, медали, наверное, в гостинице лежат. Забыли прихватить», —
1: язвительно произнес Евгений Петрович. На хозяина дома легкомысленный рассказ гостя подействовал противоположным образом. Евгений Петрович считал себя солидным бизнесменом. В своем кругу он пользовался заслуженным авторитетом человека слова. А тут какой-то артист строит комические физиономии и лжет прямо у него за столом.
6: «Вижу, у вас, Надежды, много общего», — добавил Евгений Петрович с еще большей иронией.
5: «Приятно слышать. Спасибо», —
1: промолвил Семен.
7: «Это не комплимент», — объяснил свои слова Евгений Петрович.
1: «А что вы имеете в виду?» — спросил Семен.
7: «Вот вы нам тут интересно рассказываете про свои приключения, а дочерью ранее совсем не занимались. Росла она, как бурьян при дороге, благо по наклонной не пошла».
1: Наступила неловкая пауза. Галина Константиновна разрядила тяжелую обстановку. «Женя», — обратилась она к мужу, — «а что у нас с Тамадой?»
7: «На подходе. Скоро будет», —
1: взглянув на часы, ответил Евгений Петрович. Надя наклонилась к отцу и тихо, чтобы никто не услышал, прошептала: «Заканчивай свой балаган. Уходи. Ты волнуешься. Значит, и у меня есть повод для переживаний. Я на минутку на улицу выйду. Как-то душновато тут стало». Семен извинился перед родителями Николая и вышел. К воротам подъехала скромная иномарка. Из нее вылез человек невысокого роста, плотного телосложения. Широкое лицо украшала бородка, эспаньолка и тонкие усы. Одет он был ярко и вызывающе. Красная рубашка, синий атласный жилет, бабочка в горошек. Весь его экстравагантный вид говорил о том, что это представитель творческой профессии, хотя он был всего лишь организатор свадеб, как в народе их называют тамада. Семен прекрасно знал породу таких людей и поэтому сразу же без обиняков предложил ему деньги. «Вот, держи, и чтоб духу твоего здесь не было». При виде денег у тамады загорелись глаза, но он захотел все же прояснить ситуацию.
8: «Вы позвольте узнать, кто?» «По поводу свадьбы я договаривался с Евгением Петровичем».
1: «Я его родственник, и хватит об этом».
8: «А что, мероприятие отменяется?»
1: «Переносится на неопределенный срок. Но это уже вас не касается. Вам денег мало?»
8: «Неудобно как-то. Я ведь с ними договорился уже и аванс получил», —
1: плаксиво загундосил тамада. «Вот возьми еще». Семен добавил несколько купюр, которые и сыграли решающую роль. «Доволен? Давай, звони». Тамада аккуратно свернул деньги, спрятал в портмоне, достал из кармана мобильный телефон.
8: «Алло, Евгений Петрович, здравствуйте. Я в больнице. Перелом ноги. Извините, не смогу быть у вас на свадьбе», —
1: почти простонал в трубку тамада.
8: «Мне пора на операцию. Прощайте».
1: «А теперь исчезни». Семен похлопал тамаду по плечу. Тамада сел в машину и уехал. Отсалютовав на прощание жестом своей пухлой рукой, Семен неохотно ответил, развернулся и пошел к дому. Евгений Петрович нервно ходил по комнате. Галина Константиновна украдкой посматривала на мужа.
7: «Это лучший тамада в городе. Ногу он сломал. С утра звонил живой и здоровый, а сейчас уже в больнице», — возмущался глава семейства.
1: «Женечка, мы найдем другого тамаду», — постаралась успокоить мужа Галина Константиновна.
7: «Где? На дворе лето, сезон свадеб. Я хочу, чтобы моего сына все было на самом высшем уровне. Что же делать?»
1: «Не расстраивайтесь», — скромно вступил в беседу вошедший к ним в это время Семен. «Я могу вести свадьбу».
7: «Вы?» — удивился Евгений Петрович. «А у вас есть подобный опыт?»
1: «Конечно. Мой шедевр — свадьба».
0: Семен гордо шепнул на ухо Галине Константиновне имена известных людей. Галина Константиновна с нескрываемым любопытством спросила: «Вы вели их свадьбу? Это было изумительно! Я все видела по телевизору! Гениальные мероприятия, шикарный стол, головокружительные наряды, а фейерверк! Вы сами все это придумали?»
9: «Не я один», — скромно ответил Семен, стараясь не переиграть, чтобы не вызвать подозрения. «Мне помогали стилисты, артисты, художники, но всем этим творческим людям требовалось руководство. Я взял его на себя».
0: «Женечка, он нам подходит!» — молниеносно отреагировала Галина Константиновна и, повернувшись к мужу, подкрепила свое желание выразительным взглядом. Хозяин дома задумался, решая, стоит ли идти на такой риск. На кону свадьба единственного сына, да и своя репутация волновала его не меньше. «Будут присутствовать важные гости, все должно быть на высшем уровне».
9: «Женя!» — взмолилась Галина Константиновна.
10: «Хорошо, пусть остается», — согласился Евгений Петрович и сказал Семену: «Будете нашим тамадой».
9: «Спасибо, вы не пожалеете».
0: Семен галантно поклонился Галине Константиновне, благодаря ее за поддержку, а Евгению Петровичу крепко пожал руку. Надя еле сдерживала гнев. При первом же появлении отца она сердцем почувствовала, что впереди ее ждут неприятности. Семен как будто не замечал настроения дочери. Он продолжил трогательное повествование и на этот раз стал рассказывать о своей семье. «Наденьку растила ее мать, а я все время ездил по гастролям. Потом жены не стало. Я отдал Наденьку своей матери и ее бабушке. Конечно, скучал по дочери, но думал, что закончатся гастроли, вернусь домой, стану образцовым отцом». Не сложилось. Жизнь крутила, как мельничные жернова. Много лет прошло с тех пор, как я осознал свои ошибки, а недавно решил найти Надю, чтобы восстановить семейные отношения. Разве это плохо? В словах страдающего отца было столько пафоса и трагедии, что Галина Константиновна не выдержала и расплакалась. Надю такое провокационное поведение еще больше вывело из равновесия, и она ушла. Семен активно вошел в роль организатора свадьбы. По всему дому слышались его командные распоряжения. «Галина Константиновна, дорогая, я уже 3 раза просил показать меню свадебного стола».
9: «Оно у Женечки в компьютере», — растерянно ответила Галина Константиновна.
10: «Евгений Петрович его что, засолить решил?» — возмутился Семен. «Потом не жалуйтесь, если ваша подружке гастрит заработает. Я что, говорю по-китайски?»
9: «Уже бегу!»
0: И Галина Константиновна действительно побежала выполнять указания Семена. В дверях появился Николай. Он держал в одной руке бабочку, а в другой строгий классический галстук.
9: «Семен Витальевич, нужно посоветоваться. Какой лучше, по-вашему?»
10: «Я бы выбрал бабочку», — сказал Семен. Ее элегантность проверена веками.
9: «А где Надя? Куда подевалась моя дочь?»
0: В комнату вошла Надежда.
11: «Я здесь. Что тебе нужно?»
0: «Николай, идите примерять бабочку. Нам надо репетировать». Жених вышел из комнаты. Семен подошел к дочери, протянул ей руку, приглашая на танец.
11: «Ну что же, приступим. Надь, тебе этот танец нужен больше, чем мне».
0: Семен сделал несколько начальных движений. Надежда отпрянула от него. Вместе они чуть не упали на пол. Семен удержал дочь.
11: «Ты слишком зажата. Тебе надо почувствовать ритм. 1, 2, 3. Спинку выгни».
0: Семен стал вести Надю, но она наступила ему на ногу острым каблуком.
11: «А больно? Ты что творишь?» — вскрикнул Семен. «Ты меня плохо знаешь. Я не привыкла отступать. Сейчас ты тут подергаешься немного, а потом скажешь, что тебе надо уехать. Я не намерена терпеть твою ложь. Это моя жизнь. А для тебя я вижу очередной спектакль. Не позволю снова испортить мою судьбу.
12: Прости, дочь.
11: Не называй меня так. Ты мне никто.
12: Я твой отец.
11: И где же ты был все эти годы? Всю жизнь пропадал по своим гастролям, а сейчас решил приехать?
12: Я просто хотел увидеть тебя.
11: Посмотрел, а теперь до свидания, обманщик.
12: Ну, это спорный вопрос. Ты сама обманула всех и сказала, будто я умер, спокойно парировал Семен.
11: А почему я так сделала, знаешь? Ты меня бросил, и я без твоей помощи прекрасно обойдусь.
12: Честно говоря, сомневаюсь. Евгений Петрович смотрит на тебя скептически. Надь, я же вижу, ты боишься. Я могу помочь. Позволь быть рядом.
11: Я тебе не верю. Ты что-то замышляешь. Деньги нужны? Скажи прямо. Я дам. Сколько?
12: Не можешь просто поверить мне. Я носил тебя на руках, когда ты была малышкой. Песни пел на ночь. Слова Семена больно ударили Надю. Она помнила, как в детстве отец учил: нужно доверять друг другу, мы семья, наши сердца бьются в одном ритме. А потом взял и бросил ее.
11: «Я всю жизнь пыталась с тобой встретиться, но была тебе не нужна. Кто тебя звал? Не порть мне жизнь, это моя свадьба!»
12: «В таком случае продолжим. Ногу назад, носок тяни, раз, два, три». Надежда поняла, отец просто так не уйдет, и решила для вида показать, будто успокоилась. Они снова начали танцевать. Семену оставалось направлять дочь по задуманному им хореографическому рисунку. Семен быстро освоился у Коробейниковых и без труда завоевал всеобщее доверие. Он так рьяно взялся за подготовку к свадьбе, что даже сурово настроенный к нему Евгений Петрович почувствовал уважение. А вот Наде было не до веселья. Она боялась, что отец задумал что-то нечестное, а это может разрушить ее свадьбу. Она нашла в сумке иконку святой Матроны Московской. Надя ранее просила святую помолиться Господу о помощи осуществить давнюю мечту. Девушка мечтала о свадьбе с Николаем. Но на этот раз просьба была иная. Она умоляла Матрону помолиться и сделать так, чтоб отец уехал. Тело Нади дрожало от напряжения, а голос постоянно срывался. «Матушка, у меня беда, свадьба под угрозой. Неожиданно отец приехал, чувствую, что это не к добру. Я знаю его корыстную натуру. Моя мечта разваливается на глазах. Я понимаю, против своего отца идти нельзя, это грех, но он оставил меня совсем маленькой. Зачем он ко мне приехал через столько лет? Он один виноват, моей вины нет. Я всю жизнь росла без него. Она была сложной, но я выстояла». Надя вспомнила пятую заповедь, которую дал Господь Моисею на горе Синайской. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Снова обратилась к святой. «Конечно, родителей надо любить и уважать, какие бы обиды на них ни имелись. Они ведь дали мне жизнь. Мать я любила всю жизнь, и сейчас, когда мамы нет рядом, я помню ее и всей душой люблю. А вот отец, я его совсем не знаю. Он может разрушить свадьбу. Мне очень хочется побороть свою ненависть, забыть прежние обиды, но нет ни сил, ни желания. Я считаю его предателем. Нет у меня любви к нему. Я его ненавижу после всего, что он сделал. Помолись Господу Богу обо мне. Помоги мне, подскажи».
13: На радио «Вера» вы слушаете произведение Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, эта свадьба». из книги «Путь к святой Матроне». Читает Евгений Булдаков.
11: Мебель в гостиной была сдвинута, в центре находилась импровизированная танцевальная площадка. Надя и Семен репетировали танец, но у них ничего не получалось, потому что девушка все время сбивалась с такта. Семен терпел, кропотливо показывал дочери необходимые движения, но не выдержал и сделал замечание. «Надя, ты должна быть в танце, а не витать в облаках. Считаешь, что затесался в доверии Коли к его родителям, и я растаю? Они милые люди, мне нравится общаться с ними. Хочешь сказать, пудрить им мозги?» Тон Надежды становился все более нервным. «Научишь танцевать? Попрощаемся. На сердитых воду возят, а я тебе еще пригожусь. Помнишь, как в детстве случись что, так ты сразу к папе и просишь: «Васебник, помоги». «Какой васебник?» — удивленно произнесла Надя. «Я волшебник. Ты просто забыла об этом», — добродушно ответил Семен. Надя посмотрела на отца, и тут где-то в уголках ее памяти стали возникать давно забытые воспоминания. Они с отцом катаются зимой с высокой снежной горки. Девочка скатывается, падает и ломает лыжу. На глазах появляются слезы, но она сдерживается, боится, что отец ее отругает. Но тот подбегает и первое, что спрашивает: «Как чувствуешь себя, доченька, не ушиблась?» Надя улыбнулась, ответила, что все в порядке, и громко выдохнула: «У меня лучший папа на свете». Надя не стала больше репетировать танец, ушла. Чувствовала себя разбитой. Ходила по дому и искала место, где могла бы уединиться. Но везде царил подготовительный переполох, и она в расстроенных чувствах вышла из дома. Оказавшись во дворе, Надежда увидела флигель, на который раньше не обращала никакого внимания. Ветхое строение одиноко ютилось возле забора, прячась за разросшимися кустами малины. Надя прошлась вдоль темных, изъеденных временем стен, заглянула в пыльные окна. Старые двери встретили ее пронзительным скрипом ржавых петель. Девушка вошла во флигель, в темноте нащупала клавишу выключателя. Одинокая лампочка на потолке с пожелтевшим абажуром озарила стены тусклым светом. Все внутреннее пространство флигеля занимала одна большая комната. Она была оклеена черно-белыми и стершимися фотографиями старых храмов. Иконы с изображениями святых расположились в одном из бревенчатых углов. Вдоль почерневшей бревенчатой стены стоял длинный темно-коричневый шкаф, с которого уже давно слезла полировка, но это не убавило его твердой осанки. На полках покоилось множество книг. С одной из полок Надежда взяла книгу «Житие святой праведной Матроны Московской». В глубине комнаты девушка увидела старое кресло на толстых ножках, покрытое темно-синим пледом, села в него и открыла книгу. На первой странице был помещен снимок святой Матроны. Надя ни разу не видела фотографии святой, только иконы. На фотографии святая была изображена с закрытыми глазами, сидевшей на железной кровати, скрестив ноги. Надя стала читать. О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал родственник блаженный П.И. Прохоров, присутствовавший при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен. «Я много крестил, но такое вижу в первый раз. И этот младенец будет свят». Рассказывают и о внешнем телесном знаке богоизбранности младенца. На груди девочки была выпуклость в форме креста. Нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет 6, мать как-то стала ругать ее. «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка. «Милая дочка», — опомнилась Наталья, — «прости меня, а я-то все тебя ругаю». Имея предстательство пред Богом, она помогала многим. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, при совершении которых целитель входит в связь с темной силой, но имела принципиально отличную христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Евгений Петрович сидел в кабинете, расположившись в большом кресле, и изучал смету на проведение свадьбы. Несмотря на то, что он был состоятельным человеком, считал своей обязанностью проверять все домашние расходы. «Его копейка нищему руку прожжет», — так говорили о нем острословы. Раздался стук в дверь. Евгений Петрович увидел перед собой сына и Тамаду, стоявшего здоровым, сияющий подобострастной улыбкой на лице. «Здрасте, Евгений Петрович!» Тамада слегка поклонился.
14: «У вас ведь нога сломана!» — удивленно спросил Евгений Петрович.
11: «Все у него в порядке, прекрасно себя чувствует», — ответил за Тамаду Николай. «Здоров, как бык».
14: «А больница? Вы же мне говорили, что ложитесь на операцию».
11: Тамада молчал, мирно направив свой скромный взгляд на носки своих лакированных туфель. Любой ответ мог испортить его дальнейшую судьбу, поэтому расчетливый и предусмотрительный делец от искусства решил взять паузу, предоставив отцу и сыну самим разбираться в запутанной ситуации. Николай взял инициативу на себя. Он ногу не по-настоящему сломал, а за деньги. Семен Витальевич его подкупил. «Я утром поехал на работу и в городе случайно его встретил. Евгений Петрович, все рассказанное вашим сыном – правда», – покаялся Тамада, и глаза его сияли неподдельной преданностью. «Не держите зла, готов все исправить». Евгений Петрович не замедлил высказать свое решение.
14: «Это непорядочно. Мы не можем рисковать, он испортит нашу свадьбу».
11: Николай не стал спорить с отцом. Ему нравился Семен, но жить-то он собирался с Надей. Ее любил он всей душой и не хотел, чтобы она огорчалась накануне их свадьбы. Надя стояла перед зеркалом в красивом белоснежном платье. Швея деловито вкалывала бесконечные булавки в плотную материю. Галина Константиновна сидела на диване с чашкой кофе в руках, наблюдала за примеркой. «Платье просто великолепно!» — льстиво пропела портниха. «И на вас очень хорошо сидит, только в талии надо чуть-чуть подтянуть». Надю приятно грели похвалы. На платье она потратила 3 своих зарплаты. Любуясь на свое отражение в зеркале, она была полна надежд, взгляд устремлен в прекрасное будущее, где обязательно будет счастлива с любимым мужчиной. Галина Константиновна не разделяла мнение мужа о союзах только в своей среде. Помнила, как им самим было трудно. Учились вместе в институте, жили в общежитии, питались в студенческой столовой, а Евгений Петрович, тогда еще первокурсник Женя, по ночам подрабатывал грузчиком на заводе железобетонных изделий. Ночью он уронил тяжелый мешок с цементной смесью себе на ногу и сломал лодыжку. 2 недели в городской больнице, в то время, когда его жена на последнем месяце беременности нуждалась в помощи и поддержке. Она родила сына в одиночку. Выйдя из больницы и придя в общежитие, Женя сразу же включился в семейные заботы. Но отсутствие денег сводила на нет все попытки устроить жизнь, а подрабатывать он не мог. Кому нужен грузчик на костылях? Вот тогда-то ночью, сидя перед кроваткой новорожденного Коленьки, студент Женя дал клятву, что станет богатым. Галина Константиновна встала, подошла к Наде, стала восхищенно осматривать наряд, неловко оступилась и пролила кофе на платье. Надя замерла. На белоснежной ткани появились темные предательские разводы. Галина Константиновна поняла, что совершила нечто страшное.
15: «Наденька, я случайно. Кофе не отстирать. Платье испорчено. Как вы могли?» Язык Нади заплетался. «Вы это специально сделали?» «Ты что, девочка моя, конечно, нет. Прости, ужас какой!» Не переставала оправдываться женщина и сразу же обратилась за помощью к портнихе. «Как вы думаете, это можно почистить?» «Вряд ли», — с сомнением в голосе ответила та. «Даже химчистка не поможет. Ткань уже все впитала. Как же быть? Я заказывала его по индивидуальным выкройкам. Месяц шили». Всего несколько темных разводов от кофе могут перечеркнуть мечту. Надя выбежала из комнаты и неожиданно столкнулась с отцом, который держал в руках дорожную сумку. «Можешь порадоваться», — нервно выпалила Надя, показывая испорченное свадебное платье.
11: «Я могу решить этот вопрос». Во взгляде отца было такое искреннее участие, что Надя неожиданно для себя спросила.
15: «Как это?»
11: «Ты забыла. Я волшебник. Отдай мне платье», — уверенно сказал Семен. «Доверься мне хоть один раз. Ты ведь ничем не рискуешь». Надежда посмотрела на отца и поняла, ей надо согласиться на это предложение. Перед ней стоял не пожилой стареющий мужчина, к которому она не испытывала никаких чувств, а другой человек, тот самый, пришедший из детства. Семен отнес испорченный свадебный наряд давнему другу, гению портному. У того получилось вывести злополучное пятно, да так, что и следа не осталось. Надя осматривала платье со всех сторон, и ее пытливый взгляд не мог обнаружить ни малейшего пятнышка на белоснежной узорчатой ткани. Семен сидел на диване и с удовольствием посматривал на дочь. Опальному отцу трудно было скрыть удовольствие от победы. Он выполнил обещание, и теперь у него появилась возможность реабилитироваться и наладить контакт с единственным родным человеком, оставшимся у него в этом мире. Неловкую паузу прервал Николай своим приходом. «Милая, я уже в курсе, поздравляю! Красота! Как новая! Дай я тебя обниму, любимая!» Надежда отстранилась и недовольно спросила у жениха. «Ты зачем сюда пришел?» «Порадоваться за тебя!» «Порадовался? Ты видишь меня в свадебном платье?»
16: «Да, и ты в нем великолепна!»
11: «Это, к несчастью, плохая примета!»
16: «Надь, не обращая внимания на предрассудки, неужели ты веришь в бабушкины сказки?»
11: «Верю, потому что меня бабушка и воспитала, и все, чем я сегодня живу, дала мне именно она. Свадьба – важное событие в моей жизни. Жаль, что ты этого не понимаешь».
16: «Мне надоели твои постоянные капризы». Николай вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.
11: Надя в расстроенных чувствах села на диван, и слезы мелкими каплями стекали на ее белые свадебные платья, оставляя на нем тонкие водянистые разводы. Семена расстроил конфликт между Надей и ее женихом. Решил по горячим следам поговорить с Николаем перед своим отъездом. Не хотел уходить Семен, пока дочь была в таком угнетенном состоянии. Он разыскал Николая на заднем дворе дома. Николай был молчалив. Видно, что размолвка с невестой его сильно расстроила. «Коля, не сердись на Надю. Молодость вспылила, с кем не бывает, но она тебя любит. начал разговор Семен.
17: «Что-то не верится», — с огорчением произнес Николай. «Ты ее любишь?» — с участием поинтересовался Семен.
11: «Да. А что толку? Вы прям как Ромео и Джульетта. Я много раз играл эту пьесу на сцене. У меня была шикарная роль. Отец Джульетты, глава семейства Капулетти». Семен отвлекся, вспоминая прошлое.
17: «Рад за вас. Но как это поможет нам?»
11: «Не кипятись. Сначала выслушай». Семен встал со скамейки, выпрямился, будто находясь на театральной сцене. «В один прекрасный момент я понял суть конфликта Ромео и Джульетты. Это была вовсе не ссора между родителями».
2: «А что тогда?» — спросил с интересом Николай.
11: «Любовь», — утвердительно сказал Семен таким тоном, словно он разрешил многовековую загадку шекспировской пьесы.
17: «Джульетта, милая, блестят твои глаза, и на рассвете расставание предрекают. Волнение выдаст твоя быстрая слеза, нас разлучат, лишь о любви моей узнают».
11: Семен декламировал строки великого поэта с жаром и энтузиазмом. Ему казалось, что прекрасные слова должны пробудить в сердце молодого человека бурный отклик, и он с воодушевлением продолжал. Ему вторит Джульетта.
17: «Я легковерный, может быть, кажусь. Конечно, я так сильно влюблена, что глупою должна тебе казаться, но я честнее многих недотрог».
11: В финале своего повествования Семен усилил голос и в упор посмотрел на Николая, давая ему мощный посыл. «Их привязанность не знает границ. В своей страсти они не понимают друг друга. Каждый из них считает, что его чувства сильнее. Я люблю тебя, Ромео! Нет, я люблю тебя, Джульетта!» — говорят их пылкие сердца. «Нет, я! Нет, я!» Они просто не смогли найти общий язык.
2: «А нам-то что делать?» — задал резонный вопрос Николай.
11: «Коль Шекспир гений, но и я не дурак, вам нужно помириться. У моей дочери характер тот еще. Первый шаг должен сделать ты, иначе придется выпить яду. Решай».
17: «Хорошо, я согласен», — произнес Николай.
11: «Вот и молодец». На лице Семена заиграла сияющая улыбка. Семен протянул руку, Николай ее с радостью пожал. «А теперь иди к ней», — на прощание сказал Семен, и Николай помчался искать возлюбленную на крыльях любви. Галине Константиновне удалось смягчить сердце сурового мужа, и он позволил Семену снова заняться подготовкой к свадьбе. Но предусмотрительный хозяин дома решил подстраховаться и приставил к нему тамаду. И вот два организатора церемоний стояли, как главнокомандующие армиями на поле битвы. Только вместо многотысячных рядов солдат, сотен пушек и танков они распоряжались праздничной атрибутикой – цветами, гирляндами, столами, меню и прочие составляющие любой свадебной суматохи. Семен разложил на веранде схему и мелкими набросками чертил ручкой кружки и квадратики, напоминающие передвижение войск.
17: «Столы надо расставить по кругу. Это создаст атмосферу уюта и дружелюбия». «Вы совершенно правы», — с подобострастной улыбкой согласился тамада. «И обязательно дайте команду изготовить арку из алых роз».
11: «Зачем?»
17: «Как символ любви и страсти», — почти пропел тамада, делая оглушительный удар на букве «Р», так что из его рта вылетело громогласное «Страсти». «Получилось убедительно». И Семен, не ожидавший такой резвости, согласился. «Хорошая идея».
11: Совещание прервала Галина Константиновна. Она вышла на веранду и была удивительно прекрасна для своих лет в новом шелковом цветастом платье с прической, которая освежала ее лицо.
15: «А чем вы таким интересным тут занимаетесь?» — как будто случайно спросила она.
8: «Рисуем план предстоящего торжества», —
15: выслуживаясь перед хозяйкой, вставил Тамада.
18: «Иди-ка займись своими розами», — сказал Семен напарнику.
15: Тамада бросил на прощание восхищенный взгляд на хозяйку.
8: «Приятные беседы».
15: Семен, как истый генерал, желающий поразить даму своим великолепным войском, принялся описывать рекогносцировку предстоящего праздника. «Позвольте вам объяснить. В театре весь спектакль рисуется режиссером в виде схемы. Вот и я решил ввести ноу-хау в свадьбу Надежды и Николая. Все будет не только эмоционально, но и рационально. Два в одном. Сплав любви и страсти».
19: «Я была права. Вы талант!» Восхищенно подхватила Галина Константиновна. «Скажите, а вы, наверное, общались со знаменитостями?»
18: «Конечно. Я служил в разных театрах, много играл в кино», — пояснил Семен.
19: «Расскажите, умоляю, наша жизнь здесь так однообразна и скучна».
15: Семену было приятно покрасоваться перед дамой, которая видела в нем победителя и творческую личность.
19: «Скажите, вы любите...» Семен наклонился и шепнул на ушко Галине Константиновне имя одной известной актрисы. «Да? Вы ее знали?»
15: С нескрываемым удивлением спросила Галина Константиновна.
18: «Мы с ней пуд соли на съемочной площадке съели.
15: Прекрасная женщина, душа компании. Мужчины голову теряли после 5 минут знакомства с нею».
18: Галина Константиновна крепко сжала руку Семена.
19: «Не томите!»
15: Семен снова наклонился и шепнул на ушко женщине имя одного известного актера.
19: «Неужели? А она?»
15: Галина Константиновна находилась наверху блаженства, слушая тайные амуры из жизни своих любимых артистов не со страниц желтой прессы, а из первых уст.
18: «А что она? У нее все под контролем, даже чувства. Но в этом случае произошла осечка».
19: «В каком смысле?»
18: «Этот великолепный актер и мощный мужчина пробил брешь в ее неприступном сердце. Помню, сидим мы с ней в гримерной, и она мне рассказывает, как он заваливал ее цветами после каждого спектакля».
19: «А предложение не делал?»
18: «Нет». На лице Семена появились нотки грусти, как будто это он получил отказ от великой актрисы. Роман прошел, сгорели свечи, а впереди снова тернистый творческий путь. На веранду вышел Евгений Петрович. Хозяин дома недовольно нахмурился.
19: «Женечка, что с тобой?» — забеспокоилась Галина Константиновна.
18: «Я пойду», — деликатно сказал Семен и ушел.
20: «Что происходит?» — сурово спросил Евгений Петрович.
19: «Не понимаю, о чем ты?» — удивленно ответила Галина Константиновна, нервно поправляя свою безукоризненную прическу.
18: Евгений Петрович был готов сорваться и устроить скандал.
20: «Ты за моей спиной крутишь шашни с отцом Надежды?»
19: «Мы просто общаемся», — скромно ответила Галина Константиновна.
18: Из-за угла дома вышла Надя. Она хотела пройти мимо, но услышала разговор на повышенных тонах, остановилась и стала прислушиваться.
20: «Галя, если ты будешь кокетничать с ним, я приму меры. Я подам на развод», —
19: серьезно проговорил Евгений Петрович. «Ты решил устроить скандал накануне свадьбы? Я давно чувствовала твое безразличие ко мне. И вот появился мужчина, который увидел мои достоинства, а тебя это бесит».
20: «Ты прическу новую сделала для него?» — съязвил Евгений Петрович.
19: «Ну, знаешь, это уже слишком. Я, между прочим, замужем за тобой», —
4: твои обвинения беспочвенны, и больше ни слова!» Галина Константиновна бросила на супруга уничижительный взгляд и покинула веранду, оставив Евгения Петровича наедине со своим закипающим раздражением. У Нади даже дыхание на миг остановилось. Так вот куда метит ее отец. Решил ухлестнуть за женой Евгения Петровича. Эта новость сразила молодую девушку. Такой подлости от отца она не ожидала. Клялся, что хочет наладить семейные отношения, а сам решил разрушить семью ее жениха. Надя кипела от негодования. Отец перешел все границы. Из-за его безответственного поведения Евгений Петрович и Галина Константиновна могут развестись. А это было прямой угрозой ее свадьбе.
21: На радио «Вера» вы слушали произведение Эдуарда Александровича Пальмова «Ах, эта свадьба» из книги «Путь к святой Матроне». Читал Евгений Булдаков. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Костры» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Идешь пасмурным октябрьским днем по саду и шевелишь ногами опавшую сухую листву яблонь. Истончал лист, побурел, ломкий он теперь. В сонном молочном воздухе всхрустывают твои шаги отрывисто, будто мелко режут большую тишину, что стоит вокруг. Значит, пора уже сгребать листья, пора жечь их. Пришло время костров осенних. И спокойно, и деловито становится на сердце. Размеренное занятие впереди. Медленно, шурша граблями, прогребаешь весь участок. Снова берешь его в заботу. Вырастают на полегшей, ровно расчесанной траве коричневые кучи листвы. Катаешь туда-сюда тачку, сверху уложенную рассыпчатым мягким шорохом. И вот уже запахло по деревне душистыми лиственными кострами. Потянулись над участками вверх в сырое небо белые широкие столбы дымов. Лист осенний горит бодро, занимается быстро. Вспыхивает вдруг вся куча веселым всполохом, а дым от него щедрый, клубами. Стоишь, а грабли опершись у костра. Вдруг полыхнет жарко, отпрянешь, а уж поздно, дым в глаза попал. Слезы. Утираешься, а все равно смеешься. Весело жечь осеннюю листву. Есть в этом деле завершение летних забот и свобода бесцельного стояния у костра, завороженного глядения в огонь. Да и ссыпать охапки листьев в костер – затейное занятие. Сыпанешь, прижмешь огонь, притихнет он, хитро высовываясь язычками то тут, то там, а потом снова ахнет пламенем. Будто разговор с ним ведешь, ты ему, а он в ответ. Костер – штука загадочная и всегда приводящая к задумчивости. Смотришь на огонь, мысли плывут сами. Потом и не вспомнишь их, только знаешь, что мирное думалось. Таинственно глядит издалека ночной костер в летних лугах, на речном берегу. Хорошо идти к нему, долго шагая по росистой траве. Идти и знать, что ждут тебя там твои добрые знакомые. Договорился ты о встрече, вот идешь к ним. Тебя не видят еще оттуда, ты в темноте. А они — далекие фигурки на фоне огня. Ты идешь к ним невидимый, знаешь, что появишься у огня неожиданно, и обрадуются тебе. А пока идешь, вглядываешься, приближаясь, начинаешь различать, кто там, кто. Долетают обрывки разговора и смех вместе с потрескиванием сучьев. Взлетает иногда над огнем сноп искр и растворяется в высокой темноте. Дойдешь до костра, и зашумят, повстают с мест. И будешь ты с ними в круге костра, оставив за спиной весь ночной мир. А чужой костер в темной дали еще загадочнее смотрится. И не хочется подходить, жалко разрушать тайну. Сидят у него неведомые путники, думается, что им там вместе тепло, уютно. Пусть так и будет. Дальний огонек всегда несет мир душе. Светят мирные огонечки по краю поля зимнего широкого. Деревни там, избы в снегу. Окошки теплым светом мерцают, а некоторые синим подсвечены. Люди, должно быть, ужинают и телевизор смотрят. И само поле теперь не такое безнадежное, и есть в нем путь к тем очагам. Пустое это зимнее поле и бесприютно, и бесконечно. Чудится в нем только зверь осторожный на краю леса. Да и тому поди холодно. Одиноко пустое поле зимой. Если в поезде ночном едешь сквозь зиму, темно в купе. Ты глядишь в окно, а за окном по темной непрерывной волне снегов плывут черные полосы лесов, палки столбов, столбов с нескончаемыми проводами, прямых столбов, косых, опять прямых, и все темень да темень. Провода тянутся выше, сбегают вниз, и опять смутные пятна то ли перелесков, то ли ночных туч на небе. Но вдруг огонек, жилье. Один, потом сразу три, потом замелькали ближе, совсем недалеко уже фонари вдоль дороги, дома. Прохожий идет закутанный, зимний. Светятся окна пристанционных построек. Мелькнула красная герань на чьем-то подоконнике. Тепло там, свет вечерней лампы. Поезд потряхивает на развилках рельс на переезде. Тормозит. Вот и полустанок. Свет фонарей на перроне вливается в купе, плывет квадратами по полу. Встали. Постоим среди жилья людского. Потом дернет вагон раз, другой. Поедем дальше. Опять в темноту полей. Тут хорошо укутаться одеялом и уже уснуть, думая про тот полустанок, того прохожего, ту герань. Мысли путаются, и кажется, что герань та тоже костерок вдали, и что впереди, далеко за снегами, весна. А весной костры совсем иначе горят. Опять люди на участках жгут листья, только теперь листья те, перепревшие, перележавшие зиму, сырые они. Целый день тлеют такие кучи листвы на задах деревенских домов. Дымят среди просыпающихся яблонь низким дымом. Пахнет последними остатками волглого снега и теплым горьким дымом. До темноты преют, тлеют костры, подымливают. Вот глядишь, один загас уже. Но ночью дунет свежим ветром сочнувшегося поля, разворошит он золу, и увидишь, что там, в глубине, мигают горячие угли. В домах темно, спят в них сейчас крепко, а в саду догорает потихоньку старая листва. Деревья стоят чутко в тишине ночи, они не спят, они готовятся. Начинается новое.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Костры» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: жизнь и как на нее настроиться. Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Давайте теперь с вами сведем счеты или сделаем выводы из всего наговоренного. Видите, сколько у нас сторон, или лучше степеней жизни. Есть сторона и степень жизни духовная, есть духовно-душевная, есть собственно-душевная, есть душевно-телесная. Кажется, я не оттенил ее как следует. Сюда принадлежат наблюдение с воображением и памятью, желание из потребностей тела и чувства телесных состояний и впечатлений. Есть телесное. 5 ярусов, но лицо человека одно. И это одно лицо живет то одной, то другой, то третьей жизнью. И судя по тому, какой жизнью живет, получает особый характер, отражающийся и в его воззрениях, и в его правилах, и в его чувствах. То есть оно бывает или духовным, с духовными воззрениями, правилами и чувствами, или душевным, с душевными понятиями, правилами и чувствами, или плотским, с плотскими мыслями, делами и чувствами. Серединных состояний душевно-духовного и душевно-телесного не беру в счет, чтобы не дробиться слишком. Не то сия означает, чтоб когда человек бывает духовен, душевность и телесность не имели уже в нем места. Но то, что тогда духовность у него бывает господствующей, подчиняя себе и проникая собою душевность и телесность. Равно не то, чтоб когда человек бывает душевен, его духовность и телесность не существовали более. Но то, что тогда душевность бывает господствующей, всем заправляет и всему дает свой тон, и самую духовность облекает покровом душевности. Также не то, чтоб когда человек бывает плотен, его духовность и душевность исчезли, но то, что тогда все у него уплотняется, и духовность, и душевность плотины бывают, подчинены плоти, и ею попраны, и в рабстве у нее содержимы. Так как на какой бы степени ни находился человек, другие стороны его жизни остаются присущими в нем, то ни на одной степени он не бывает закабален так, чтобы уж и высвободиться не мог из сей кабалы, но всегда имеет возможность переходить с одной степени на другую, ослабив одну сторону своей жизни и усилив другую. Так и духовный человек может не спасть в душевность и телесность, и плотиный подняться до духовности, когда тот возлюбит душевное и плотское, а этот взыщет духовного. Человек всегда свободен. Свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности. Погасите самосознание и свободу, вы погасите дух, и человек стал не человек. Но утверждая, что человек имеет свободу двигаться вверх и вниз по степеням жизни своей, я не утверждаю вместе с сим, что ему одинаково легко и удобно двигаться, сверху ли вниз идет он, или снизу вверх, или что эти движения могут совершаться в нем так же быстро и часто, как переходы из одной комнаты в другую, бывающие по нескольку раз в день. Я хотел этим только сказать, что человек, себя сознающий и свободный, есть виновник своего состояния внутреннего, и что если он, попав в такое состояние, которое одобрить нельзя, остается в нем, то сам виноват в том и ответен пред Богом и людьми. Всякое из показанных степеней или проявлений нашей жизни натурально в нас и, следовательно, не может быть неодобряемо сама по себе. Ненатурально и, следовательно, само по себе неодобрительно то состояние, в котором мысли блуждают, парят и бурлят, желания непостоянствуют, возбуждаемы, будучи страстями, ненатуральными нам, а пришлыми –

0: и чувства сердца волнуются и метутся по причине сих же страстей. Я нарочно оттенял эти неестественности внутри нас, говоря о душевной жизни, чтоб остановить на них ваше внимание. Нарочно и теперь поминая об этом, чтоб тоже заставить вас получше вникнуть в это дело и отнестись к нему по его достоинству. Блуждание помыслов, непостоянство желаний страстных и тревоги сердца непрестанно беспокоят нас, не давая ни одного дела сделать как должно и всегда почти сбивая нас с пути. Это болезнь, хотя всеобщая и повсюдная, но не естественная, а нажитая нами произвольно. Враг знает, сколько она подручна ему, и, покушаясь искусить кого, прежде всего старается столкнуть его в этот омут. Именно. Сначала вводит в поток помыслов, под ними потом зажигает страстные пожелания, а этими взволновывает сердце. Кто доведен до этого, у того искушение созрело. Если не опомнится, падает, и падший увлекается в водоворот бурливых движений помыслов, пожеланий и чувств, иногда ненадолго, иногда надолго, а нередко и навсегда. Та жизнь, частичку которой, помните, вы испытали, вся проходит в этом водовороте и бывает, судя по кружкам, где бурливее, где потише, где поскромнее, где нараспашку, во всей своей наготе и срамоте. Но и помимо этого, редко кто бывает свободен от тех бурлений внутри. Нет-нет, и прорвется. От блужданий же мыслей и представлений не знаю, есть ли кто свободный. Так вот, эту болезнь нашу, извольте заметить. Да вы уж ее и заметили отчасти, жалуясь на неудержимость мыслей. И заметив, взяться за труд врачевания. Всяко не выпускайте из мысли, что внутри вас постоянно присуще нечто недоброе, что всегда готово сбить вас с должного и направить на недолжное. Что касается додушевности и телесности, то они сами по себе, как замечено уже, безгрешны, как естественные нам. Но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже, по плотяности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал себе господство тому, что не предназначено к господству, и должно занимать подчиненное положение. И выходит, что хотя душевность естественна, быть душевным человеку неестественно. Так же и плотяность естественна, но быть плотяным человеку неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно стоять в подчинении. Но когда у кого господствует духовность, тогда, хоть это будет его исключительным характером и настроением, он не погрешает, во-первых, потому, что духовность есть норма человеческой жизни, и что, следовательно, бывая духовным, он есть настоящий человек, между тем, как душевный и плотяный человек не есть настоящий человек, а во-вторых, потому что, как-нибудь кто духовен, он не может не давать должного душевности и плотяности, только держит их нежирно и в подчинении духу. Пусть не широка у него душевность в научных познаниях, искусствах и делах прочих, и крепко стеснена плотяность, все он настоящий, полный человек». А душевный – многознающий, искусник, делец, а тем паче плотяный – не есть настоящий человек, как бы красным ни являлся он вовне. Он без голов. Отсюда простой человек, Бога боящийся, выше многообразованного и элегантного, но не имеющего в целях своих и стремлениях угождения Богу. Посему же судите и о произведениях литературы и искусств. Произведения, в коих все плотяно, из рук вон не хороши, но и те, в коих господствует душевность, не отвечают своему назначению, хотя они выше плотяных, Таков суд только о тех произведениях, кои чужды духовных элементов. Те же, кои прямо относятся враждебно о всем духовном, то есть о Боге и вещах божественных, прямо суть вражеские внушения и терпимы быть не должны. Из сего вы видите, что по естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и духом проникать все душевное, а тем паче телесное, а за ними и все свое внешнее, то есть жизнь семейную и общественную. Все норма. Я не прилагаю убеждения вам жить в духе и ему все подчинять, полагая, что если вы хорошо разобрали все сказанное, то решение жить так уже присуще в вас. Вы уже и высказали свое решительное желание стоять на уровне человеческой жизни, какую быть она предназначена. Видите теперь, какую быть она предназначена, и, конечно, желаете явить ее такой. Да ведь вы и жили доселе в своем семействе и в кругу родных так, как изображено, то есть по духу. Хоть и науки проходили, и хозяйство знаете, и в музыке, и пении мастерица. Вам предлежит не заводить в себе духовность, а поддерживать ее и хранить, оберегая себя от влияний и влечений душевно-плотской жизни, в водовороты которой вы начали попадать. Об этом-то мы с вами и сговорились толковать. И, конечно, вы ждете поскорее решения. Так как же быть-то? Хотел отвечать на помещенный в конце прошлого письма вопрос, но подошел день вашего ангела, и мне пришло в голову высказать мои вам по сему случаю благожелания. Желаю вам прежде всего здоровья, потому что в нем условия и стяжание всех благ, какие благом считает человек, и наслаждение ими, или вкушение их. Уж у больного и расслабленного какие возможны утехи, когда все чувства в ненормальном состоянии? Исключение надо сделать только для духовных утешений. Они не подлежат такой зависимости от состояния здоровья и могут быть присущи, несмотря на страдания телесные. Мученики во время самых мучений истинно радовались, воистину они языком только говорили, что радуются. А за этим чего пожелать? Обычно желают счастья. Желаю вам счастья и я. Но что же тут именно желается? Ведь до сих пор никто еще не определил, что есть счастье или кто воистину счастлив. Я так понимаю, что счастлив тот, кто чувствует себя счастливым. Так вот, этого и желаю вам, желая счастья. Желаю, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливою. Отчего и как? Об этом у людей столько разных понятий и вкусов, что не разберешь. Я же потихоньку вам скажу, что пока вы не в духе живете, не ждите счастья. Душевная и телесная жизнь при благоприятном течении дают что-то похожее, будто на счастье, но это бывает мимолетный призрак счастья, скоро исчезающий. К тому же при них та бурливая среда между душою и телом, образующаяся и страстными помыслами, желаниями и чувствами возметаемая, всегда бывает сильна. А при ней, по причине яда страстей, возможно только опьянение, забывающее страдания, как бывает и от опиума, но не отсутствие страданий и боли сердца. Боли сердца составляют неотъемлемую принадлежность той жизни. Дух же витает за пределами всех треволнений и туда уносит живущего в нем, и давая ему вкушать свои блага, всегда пребывающие, делает его истинно и прочно счастливым. Что же, тем и кончить благожелание? Нет, думаю, что этого мало. Если б жизнь наша кончалась этой жизнью, то, конечно, достаточно было бы сказать: «Будьте здоровы и счастливы». Но как она не кончается так, а продолжается и за гробом, и там только является решительной жизнью, то для полноты благожеланий не могу не пожелать вам, чтоб вы сподобились и там быть блаженною. Будешь же вам и там быть блаженною. Я этого от всей души и паче всего вам желаю и молю усердно Господа. Да проведет Он вас безбедно путем настоящей жизни и после нее вселит в Царство Свое Всеблаженное. При этом, конечно, в вашем сознании представляются очень суровые условия. Есть, конечно, условия решительные, но суровы ли они? На это скажу пока обще. И да, и нет, судя по тому, как кто поставлен с детства. И судя по сему же предъявляю, что для вас они не суровы. Вы уже и выполняете их. Только берегитесь и не отступайте. Приходит мне и еще на мысль послать вам к вашему празднику конфету. Но не знаю, сумею ли составить ее. Попробую. Если вы не забыли, когда-то я заводил с вами речь о некой тонкой-притонкой стихии, которая тоньше света. Зовут ее «Эфир». И пусть не в имени дела, а в признании, что она есть. Я признаю, что такая тончайшая стихия есть. Все проникает и всюду проходит, служа последней гранью вещественного бытия. Полагаю при сем, что в этой стихии витают все блаженные духи, ангелы и святые Божии, сами будучи облечены в некую одежду из этой же стихии. Из этой же стихии оболочка души нашей. Доразумевайте при сем слове и дух, который есть душа души нашей человеческой. Сама душа, дух, невещественна. Но оболочка ее из этой тонкой невещественной стихии. Тело наше грубо, а та оболочка души тончайшая есть и служит посредницей между душою и телом. Через нее душа действует на тело, и тело на душу. Но об этом я мимоходом говорю. Удержите только в мысли, что душа имеет тончайшую оболочку, и что эта оболочка такая же и у нашей души, какая у всех духов. Из этого вам нетрудно уже вывести заключение, что та всемирная тончайшая стихия, из которой эти оболочки и в которой витают все духи, есть посредница и для взаимного общения наших душ и духов тех. Теперь оторвитесь от этого представления и перейдите вниманием к обычным между нами делам. Вы живете теперь в Москве, сидите в стенах своей квартиры, окружены отовсюду зданиями, и куда ни обратите очи свои, всюду встречаете препоны. Многие предметы преграждают острозоркость и дальнозоркость очей ваших. Но если б вам подняться над Москвою на каком-нибудь шаре, вы увидели бы беспрепятственно не только ее всю, но и окрестности ее. Если б вам еще повыше подняться, то вы и что есть дальше кругом увидели бы. Усиль ваше зрение и подними вас еще выше и выше, вы можете увидеть Санкт-Петербург, Париж, Лондон и так далее. Все сие потому, что зрение ваше стало острозорче, и никаких ему нет помех видеть. Переходите теперь опять к святым Божиим. Та стихия, о коей речь, всюду проходит, и никакой нигде помехи не встречает себе. Луч солнца проходит сквозь стекло, а та стихия и сквозь стекло, и сквозь стены, и сквозь землю, и сквозь все. Но как она проходит сквозь все, так и те, которые витают в ней, могут проходить сквозь все, когда нужно. Как Спаситель прошел в горницу, где были апостолы, дверям затворенным. Обитают они в определенном месте, но когда им повелевается или позволяется, тотчас переносятся куда нужно по той стихии и никаких преград не только не встречают, но и не видят. Когда нужно, переносятся, а когда нет такой нужды, на своем месте пребывая, видят по всем направлениям, что где есть и что где творится. И когда очи свои обращают на землю, то есть на нас, грешных, то ясно видят и нас, только не это грубое тело наше, до коего им дела нет, а видят самую душу нашу, как она есть, не непосредственно, а посредством оболочки души, сродной с их оболочкой и той стихией, коей они живут, ибо состояние души верно отражается в ее оболочке. Извольте теперь вообразить. Сидят двое и разговаривают. При этом душа каждого настроена своим образом. Каждый из них не видит, что на душе у другого по причине грубой занавески тела, за которой прячется душа. А ангелы и святые, если обратят взор на них, увидят душу их, как она есть и что в ней есть, ибо какова она и что в ней отражается в ее оболочке. Если в ней святые мысли и чувства, оболочка светла, и при каждом святом чувстве светла особым образом, а если мысли и чувства ее не совсем чисты, то оболочка ее не светла и от каждого нечистого чувства своим образом помрачена, являясь то как туман, то как мрак ночи. Если бы вы вознеслись на небо и ангельское восприяли зрение, совлекшись, конечно, и этого тела, то, взглянув на землю, вы увидели бы вместо разнообразной массы людей некие тени, светлые, полусветлые, туманные, мрачные. Причем не дивно, что светло наряженные показались бы вам мрачными, если у них душа дурна, а одетые в рубище – светлыми, если их душа чиста. И вот такими-то видят нас небожители, и, судя по тому, какими видят, радуются о нас или скорбят. Позвольте вас спросить, какое видит вас святая имя, которое вы носите? И особенно ныне, когда она повнимательнее присматривается к вам ради того, что и вы поусерднее обращаетесь к ней. Какое видит вас ангел-хранитель, всегда при вас находящийся, и сам Господь с телом одесную Отца сидящий, но и с нами обещавшийся быть во вся дни. Какою они вас видят, таковы вы и на деле. Упреждаю, что таким вопросом я не думаю смутить вас и тем омрачить ваш праздник. Напротив, чаю доставить вам духовное утешение и обрадование, ибо не могу ожидать, чтобы с неба вас видели мрачной или туманной. Вы еще не успели отуманиться, потому, видимо, светлой. По крайней мере, мое искреннее благожелание вам в день вашего ангела есть. Да будете и пребудете всегда таковы, чтоб небожители всегда видели вас светлой. Тогда из сей жизни прямо к ним туда и перейдете. Вот этого вам от всей души и желаю».
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Глава первая. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха всей брани. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: «Будете вы совершенни, яко Отец ваш Небесный совершен есть». Святой Павел убеждает: «Злобою младенствуйте, умы же совершенни бывайте». В другом месте у него же читаем: «Да будете совершенни и исполнены». И опять: «На совершение доведемся». Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израилю во Второзаконии: «Совершен да будешь и пред Господем Богом твоим». И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону: «И ныне, Соломоне, сыне мой, да знаешь и Бога отцев твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевною волею». После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнавши этого, можешь уклониться от настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Однако же все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения, ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно сии добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учению чего-либо оскорбляющего Всесвятаго Бога, творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные совершают дела благочестия для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных, читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, но для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию, чтобы научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих, и чтобы паче и паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе. Но с другой стороны, эти же добродетели тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить большой вред, нежели явные их опущения, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые не как должно пользуются ими. Именно когда они, внимая только сим добродетелям, внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих волениях и в волениях дьявола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостью подвязаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испытывая при сем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных, неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба. Но как погрешительно действуют таковые и как далеко отстоят от истинного совершенства, это всякий может разуметь, судя по жизни их и по их нраву. Они обыкновенно желают, чтобы их предпочитали другим во всяком случае. Они любят жить по своей воле и всегда упорны в своих решениях. Они слепы во всем, что касается их самих, но весьма зорки и старательны в разбирательстве дел и слов других. Если кто начнет пользоваться почетом у других, какой, как им думается, имеют они, они не могут этого стерпеть и явно делаются немирными к нему. Если кто помешает им в их благочестивых занятиях и подвижнических деланиях, особенно в присутствии других, «Боже, сохрани!» Они тотчас возмущаются, тотчас кипятятся гневом и становятся совсем другими, на себя непохожими. Если Бог, желая привести их к познанию себя самих и направить на истинный путь к совершенству, пошлет им скорби и болезни или попустит подвергнуться гонениям, которыми обычно он испытывает, кто истинные и настоящие рабы его, тогда обнаруживается, что скрывалось в сердце их и как глубоко растленны они гордостью. Ибо какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают по примеру смирившего себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудие божественной к ним благостыни из поспешников их спасения. Почему очевидно, что они находятся в великой опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно, помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них. Они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Удобнее обратиться на добро явному грешнику, нежели скрытному, укрывающемуся под покровом видимых добродетелей. Теперь, узнавши так ясно и определенно, что духовная жизнь и совершенство не состоит в одних только видимых добродетелях, о которых мы сказали, узнай то, что она не состоит и в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказано в начале. В связи с чем состоят сердечное исповедание благости и величие Божие и сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло. Любовь к Богу и нелюбие к себе самим, подчинение себя не только Богу, но и всем тварям из любви к Богу, отвержение всякой собственной нашей воли и совершенная покорность воле Божией, и притом желание всего этого и совершение от чистого сердца во славу Божию, только для одного благоугождения Богу, только потому, что так хочет Он Сам, и что так надлежит нам любить Его и работать Ему. Вот закон любви, начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Вот отвержение самих себя, какого требует от нас Бог. Вот благое иго Иисуса Христа и легкое бремя Его. Вот покорность воле Божией, которой требует от нас Искупитель наш и Учитель, и собственным примером Своим и Своим Словом. Ибо не повелел ли наш Начальник и Совершитель нашего спасения, Господь Иисус, говорить в молитве Своей к Небесному Отцу: «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И сам Он, вступая в подвиг страданий, не возглашал ли: «Не моя, Отче, но Твоя да будет воля». И о всем деле Своем не сказал ли: «Снедох с небесе, не дотворю волю Мою, но волю пославшего Мя Отца». Видишь теперь, братья, в чем дело? Предполагаю, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты такого совершенства. Буди благословен рвение твое. Но уготовься и на труд, пот и борение с первых же шагов течения твоего. Все должен ты предать в жертву Богу и творить одну волю Его. Но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласно ли то с волею Божией. Потому для достижения возжеланной тобою цели тебе необходимо сначала подавлять свои собственные воления, а, наконец, и совсем их погасить и умертвить. А чтобы успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе, иначе должно непрестанно бороться с собою и со всем, что благоприятствует твоим волениям, возбуждает и поддерживает их. Уготовься же на такое борение и на такую брань и ведай, что венец достижения возжеланной тобою цели – не дается никому, кроме доблестных воителей и борцов. Но насколько брань сия наитруднейша, есть паче всякой другой, так как, вступая в брань с собою, в себе же самих встречаем и противовоителей, столь же победа в ней наиславнейша паче всякой другой и, главное, паче всего благоугоднейша Богу. Ибо если же, воодушевясь ревностью, победишь и умертвишь беспорядочные страсти свои, свои похотения и воления, то благоугодишь Богу паче и поработаешь Ему благолепнее, нежели избичевывая себя до крови и истощая себя постом больше всех древних пустынножителей». Даже то, если ты, искупив сотни рабов-христиан из рабства у нечестивых, дашь им свободу, не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь в рабстве у страстей. И какое бы вообще дело, будь оно самое великое, не предпринял ты, и с каким трудом и какими пожертвованиями не совершил бы его, не доведет оно до той цели, какую достигнуть возжелал ты, если при том ты оставляешь без внимания страсти свои, давая им свободу жить и действовать в тебе. Наконец, после того, как узнал ты, в чем состоит христианское совершенство и что для достижения его необходимо тебе вести непрестанную и жестокую брань с самим собою, надлежит тебе, если истинно желаешь сделаться победителем всей невидимой брани и сподобиться достодолжного за то венца, водрузить в сердце своем следующие четыре расположения и духовные делания, как бы облечься в невидимые оружия, самые благонадежные и всепобедительные, именно «никогда ни в чем не надеяться на себя», носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого Бога, непрестанно подвязаться, всегда пребывать в молитве. Глава 2. Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя. Не полагаться на самих себя, возлюбленный мне братья, столь необходимо в нашей брани, что без сего, будь в том уверен, не только невозможешь одержать желаемой победы, не устоишь даже в самом незначительном нападении на тебя врага. Запечатлей это поглубже в уме своем и сердце. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное. Это, однако ж, духовная немощь наша, весьма трудно притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противно Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или в духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати сей войти внутрь и возобитать в человеке. Она и отступает от него, ибо как может благодать для просвещения и помощи войти в того человека, который думает о себе, что он есть нечто великое, что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней помощи? Господь да избавит нас от такой люциферовской болезни и страсти. Имеющих эту страсть самомнения и самоценности, Бог строго укоряет через пророка, говоря: «Горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни». Потому апостол Павел и внушает нам: «Не бывайте мудри о себе». Ненавидя же это злое в нас самомнение, Бог ничего, напротив, так не любит и так не желает видеть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности и полное убеждение и чувство, что всякое в нас добро, в нашем естестве и в нашей жизни происходит от Него единого, как источника всякого блага, и что от нас не может произойти ничего истинно доброго, ни помысл добрый, ни доброе дело». Почему сам же он и печется промыслительно насадить этот небесный росток в сердцах возлюбленных другов своих, возбуждая в них неценение себя и утверждая ненадеяние на себя, иногда через благодатное воздействие и внутреннее озарение, иногда внешними ударами и скорбями, иногда нечаянными и почти непреодолимыми искушениями, а иногда и другими способами, для нас не всегда понятными. При всем том, однако ж, хотя это не чаяние от себя ничего доброго и не надеяние на себя есть Божие в нас дело, мы и с своей стороны должны делать всякие усилия для стяжания такого расположения, делать все, что можем и что в нашей власти». И я, братья мой, намечаю тебе здесь четыре делания, в силу которых ты с Божьей помощью можешь улучить, наконец, неверие себе или то, чтобы никогда ни в чем на себя не надеяться. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что «ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого». Святой Максим Исповедник учит, что «основание всякой добродетели есть познание человеческой немощности». Святой Иоанн Златоуст утверждает, что «тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он – ничто». Второе. «Ищи помощи всем у Бога в теплых и смиренных молитвах, ибо это Его есть дар. И если ты желаешь получить его, то тебе надлежит прежде водворить в себе убеждение, что ты не только не имеешь такого о себе сознания, но что и стяжать его совсем не можешь сам собой. Затем, дерзновенно предстоя пред величием Бога и твердо веруя, что по безмерному своему благоутробию Он всеконечно дарует тебе такое себе познание, когда и как знает, не допускай уже отнюдь ни малейшего сомнения, что ты действительно получишь его. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих, которым не можешь ты противостоять и малое время. Бойся долгого их навыка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их преображение в ангелов света, их бесчисленных козней и сетей, которые тайно расставляют они на пути твоей добродетельной жизни. Четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее обращайся к узрению немощности своей и сознанию ее. На тот случай Бог и попустил тебя пасть, чтобы ты лучше познал слабость свою и таким образом не только сам научился презирать самого себя, но возжелал быть презираемым и от других по причине таликой слабости своей. Ведай, что без такого желания невозможно возродиться в тебе и укорениться благодетельному неверию себе, в котором основание и начало истинного смирения, и которое само имеет основу в сказанном опытном познании своего бессилия и своей ненадежности. Из сего всякий видит, сколь необходимо для желающего стать причастником света небесного познать самого себя, и как к таковому познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно приводит посредством их падений, праведно попуская им впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить себя они сами себя считают довольно сильными, да познают немощь свою и да не дерзают более полагаться на себя как в этом, так и во всем другом. Однако же это средство, хотя и очень действенное, но и небезопасное, Бог не всегда употребляет, но когда уже все другие средства, более легкие и свободные, о которых мы помянули, не приводят человека к самопознанию, тогда уже, наконец, попускает он человеку падать в грехи, большие или малые, судя по великости или малости его гордости, самомнения и самонадеянности. Так что где нет такого самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. Посему, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к смиренному самопознанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и докучательную молитвою взыщи у Бога дарование тебе истинного света для познания ничтожности своей и утверждения сердца своего в ненадеянии на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще более тяжкое и разорительное прегрешение. Прибавлю к сему, что не только когда кто впадет в какой-либо грех, но и когда подпадает к какому несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной болезни, нелегкой и долговременной, должно ему разуметь, что сие страждет он, чтобы пришел в самопознание, а именно в сознание своей немощности, и смирился. На этот случай и для этой цели попускается Богом, чтобы находили на нас всякого рода искушения от дьявола, от людей и от поврежденного естества нашего. И святой Павел, эту цель видя в искушениях, каким подвергался он в Азии, говорил: «Сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющися будем нося, но на Бога, восставляющего мертвое». И еще приложу. Кто хочет познать немощность свою из самой действительной своей жизни, тот пусть не говорю много дней, но хоть один день понаблюдает свои помыслы, слова и дела, о чем думал, что говорил и делал. Несомненно, найдет он, что большая часть его помыслов, слов и дел были погрешительны, неправы, неразумны и худы. Такой опыт впечатлительно даст ему понять, сколь он нестроен в себе и немощен, а от такого понятия, если он искренно желает себе добра, дойдет до восчувствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра от себя одного и надеяться на себя.
2: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
3: Запись предоставлена студией «Феофания».
0: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

0: гордится,
1: не бесчинствует, не ищет своего,
2: не раздражается, не мыслит зла,
3: не радуется не правде, а сорадуется истине.
4: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
5: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
1: Вера,
2: надежда,
1: любовь.
0: Но любовь из них больше.
6: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1980 год. Отец Александр советовал молиться, идя к автобусной остановке, в магазин, на работу, в автобусе, в лифте, в очереди. Действительно, это оказывается способ осветить всю свою жизнь. В очереди не устаешь и не сердишься от того, что теряешь время. Время не потеряно, если было посвящено молитве. Молитва помогает многое приобрести – свободу, душевный покой, радость. Даже конфликты в транспорте или в очереди вдруг рассасываются, если стоишь и молишься про себя. Чудеса!

Радио «Вера». Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Юлий Айхенвальд. Отрывок из биографической зарисовки. Борис Зайцев. Наброски. Он так передает эпопею своей простой героине, что каждая обыденная страница ее существования принимает мистическое озарение, и невольно возникает у читателя мысль, что вся жизнь есть нечто священное, что мы не столько живем, сколько совершаем богослужение.
2: Богослужение – служение Богу, состоящее из молитв, чтение Священного Писания и обрядов, совершаемых собранием верующих во главе со священнослужителем по определенному порядку. Во время главного православного богослужения – литургии – происходит величайшее таинство – претворение хлеба и вина в тело и кровь Христа и причащение этими святыми дарами верующих, то есть их приобщение к Богу. Также целью богослужений является назидание собравшихся в учении Христовом и расположение их к молитве, покаянию и благодарению Бога. Каждое православное богослужение не просто красиво, но и очень символично. Во всех богослужебных действиях кроется глубокий смысл, который открывается верующим по мере изучения состава и строя службы.

Радио «Вера». Светлое радио. Нас же удостой, Господи, Тебя воскресшего славить чистым сердцем, видя в воскресении Твоем прекращение нашего тления, семя новой пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы. Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Антон Чехов, врач по образованию, не любил лечиться. Возможно, потому что не доверял докторам. Писатель говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина. На вопрос «почему?» отвечал. Он возьмет с вас 100 рублей, но принесет пользы минимум на 1000. Если не вылечит, то даст столько хороших советов, что вы проживете лишние 20-30 лет. Григорий Антонович Захарьин, потомок старинного боярского рода, действительно был одним из лучших терапевтов Москвы второй половины XIX века. Окончив медицинский факультет Первопрестольной, стажировался в клиниках Парижа и Берлина, а вернувшись в Москву, стал директором университетской терапевтической клиники. Он руководил ею 35 лет. На лекции профессора рвались не только студенты-медики, но и филологи, и историки, и юристы, и, конечно, врачи со всей России. Что касается пациентов, то они были готовы платить любые деньги, лишь бы лечиться у доктора Захарьина. У богатых клиентов считалось престижным получить консультацию Григория Антоновича. Ему, капризному и требовательному, прощали не только причуды, но и не слишком вежливое обращение. Он мог, например, разбить не открывавшиеся годами окна в комнате больного, которому был нужен свежий воздух. А однажды устроил погром на кухне одного купца, выбрасывая испорченные продукты, которые хранились из скупости. Но, несмотря на чудачество профессора, пациентов у него не становилось меньше. Люди знали, раздражительность Захарьина не от плохого характера или заносчивости, а от болей в ноге, мучивших его постоянно. Так что со странностями доктора мирился даже император, вызывавший Григория Антоновича для консультаций. За свою работу Захарьин брал огромные гонорары. Исключений не делал даже для коллег, что уж говорить про купцов и аристократов. Бесплатно профессор принимал только в университетской клинике. Кстати сказать, туда он приезжал каждый день и в праздники тоже, говоря, что в страданиях больного таких перерывов нет. О своих пациентах доктор знал все, вплоть до того, на какую сторону выходят окна их домов. Чтобы поставить точный диагноз и выяснить природу заболевания, Захарьин мог 3 часа задавать больному вопросы, интересуясь мельчайшими подробностями его жизни. Личные запросы доктора были весьма скромными, и москвичи ломали головы, на что Захарьин тратит гонорары. Мало кто знал, что Григорий Антонович отказался от своего солидного жалования в университете. Деньги он отдавал малоимущим больным и бедным студентам, а самых талантливых отправлял за свой счет на учебу за границу. Кроме того, доктор спонсировал издание журнала, помогал физико-медицинскому обществу. В то время в Черногории были проблемы с питьевой водой. Узнав об этом, Захарьин отправил туда большую сумму на строительство водопровода. 500 000 рублей получили от доктора церковно-приходские школы Саратовской и Пензенской губерний. Московский музей изящных искусств открылся во многом благодаря щедрому финансированию Захарьина. А село Куркино под Москвой, где у профессора была дача, и вовсе благоденствовало. Крестьян Григорий Антонович лечил бесплатно, в неурожайные годы помогал им хлебом, постоянно сужал деньгами, поддерживал взносами сельскую церковь. Больше того, Захарьин заботился об окружающей среде. Он взял у крестьянского общества в аренду полевую и луговую землю, уплатил за нее немыслимые деньги, а взамен получил право не допускать крестьян села Куркино к сдаче земли под постройку для кабаков, трактиров, торговых и промышленных заведений, под кирпичные, дровяные и другие склады, под свалку нечистот. Но те же крестьяне получали право пользоваться на этой земле пашней и сенокосом. После смерти Захарьина его семья выстроила в Куркино туберкулезную больницу. Она работает и сегодня, и считается одной из крупнейших в России.
0: Имена, имена милосердия.

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». С первыми своими потерями близких я испытывал смутное чувство, будто и во мне самом что-то отмирало, какая-то часть моего «я» атрофировалась навсегда. Каждый дорогой тебе человек занимает свое положенное место в сердце, на дне его, сбоку, в середине. Сердце вместительно, так же, как и глаза. И вот когда этот дорогой человек умирает, его место в сердце начинает опустевать. От этого сначала образуется боль, сильная, резкая, невыносимая. Потом боль стихает, тупеет, но не умирает никогда, а становится частью тебя. Привыкаешь к ней, как я привык к своей хромой ноге, и вспоминаю о ней только в очень сырую погоду. Этот участок сердца не заполним никогда и никем. Мне не хватает всех моих ушедших близких. Что-то невозможно высказать, чем-то поделиться, что я мог бы рассказать только им. Я могу, конечно, изложить все и другим, но чего-то не получу взамен, что дали бы только те ушедшие. И рассказ мой будет без чего-то, что я мог бы вложить туда только для них.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Мы были там. Его распяли, а мы стояли в стороне. И осторожно все молчали, свои великие печали храня в душе своей на дне. Его враги у нас спросили: «И в вас должно быть тот же дух, ведь вы его друзьями были». Мы отреклись, нас отпустили, а вдалеке пропел петух. Александр Боровиковский.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Путевка в жизнь» помогает талантливым школьникам из регионов подготовиться к экзаменам и поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Он поддерживает ребят из семей, где есть финансовые трудности. Один из подопечных проекта – Святослав Москвитин из города Саранска. В старших классах школы юноша увлекся физикой и экономикой. Узнав о возможности бесплатно подготовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам, он подал заявку и стал стипендиатом фонда. Проект оплатил Святославу подготовительные курсы по экономике. Благодаря этому юноша принял участие во Всероссийской олимпиаде для школьников и вышел на международный этап соревнований. Сейчас молодой человек готовится к олимпиаде по физике. Для своих стипендиатов фонд «Путевка в жизнь» оплачивает курсы подготовки, берет на себя расходы на проезд к месту проведения олимпиад и помогает с переездом к месту обучения, а также выплачивает стипендию после поступления в высшее учебное заведение. За 10 лет работы фонд «Путевка в жизнь» поддержал более 300 талантливых ребят из регионов. Сегодня выпускники старших классов школы также могут получить поддержку проекта во время поступления в высшее учебное заведение. Для этого переходите на сайт фонда «Путевка в жизнь» и заполните анкету участника. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.

Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими, а вы говорите, что делает нам Господь? Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря, что делает нам Господь. Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите, почему не отворил нам Господь, когда стучали мы? Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью Своею и глаголом Своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите, где Господь? На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая, где Господь. Повредились вы, потому и спрашиваете, где Господь. Предобр Господь, потому недобрым не ведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Светлое радио. Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого. 1898 год. Запись после кончины ребенка. Вчера поздно легли, и я не спала почти всю ночь. Давно не была я так высоко религиозно настроена. В душе моей пробудилось и какой-то широкой полосой прошло то чувство, которое было после смерти Ванечки. Как будто приподняла занавес и заглянула серьезно на тот свет, то есть на то бестелесное, чисто духовное состояние, при котором все земное делается ничтожно. И это настроение привело меня к молитве, а молитва — к успокоению.
0: Голоса

Или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: Рабочая неделя на восковом заводе купцов Сушкиных подошла к концу. Сын хозяина Михаил выдавал работникам жалование. Отец Михаила был в отъезде и на время своего отсутствия оставил сына за главного. А в помощники ему определил дядю, пожилого и подслеповатого человека. Помощи от дяди, правда, было немного. Пару раз он выдавал деньги приказчикам на разные надобности. Закончив с расчетом и закрыв кассу на ключ, Михаил собрался было идти домой, как вдруг услышал во дворе конторы чьи-то громкие голоса. Выглянув в окно, молодой человек увидел своего отца. Вернувшись, тот первым делом приехал на завод проверить, все ли в порядке. Отец у Михаила был человеком требовательным и жестким. За малейшую оплошность мог серьезно наказать. Но Михаил был уверен, что справился со своими обязанностями. Отец поднялся в контору и, едва поздоровавшись, велел сыну подать расходные бумаги и открыть кассу. Михаил с готовностью представил отчеты, которые аккуратно вел все это время. Отец просмотрел бумаги, потом пересчитал наличность в кассе. Лицо его посуровило. Он обернулся к Михаилу и сказал: «Недочет выходит. 300 рублей не хватает. Изволь отвечать, куда девались». Этого Михаил никак не ожидал. Сам он не брал из кассы ни копейки. Рабочим жалование выдавал строго под расчет. В волнении он не знал, что ответить отцу, а тот счел его молчание признанием вины, в гневе назвал сына растяпой и дураком. На другой день Михаил вспомнил, что дядя его тоже выдавал деньги из кассы, и подошел к нему с подробными расспросами. Слово за слово выяснилось, что плохо видящий родственник выдавал приказчикам на мелкие расходы монеты из ящика для золотых, сослепу перепутав их с двугривенными. Однако с отцом своим открытием Михаил так и не поделился. Зная его натуру, он представил, как тот разгневается на дядю. Молодому человеку стало искренне жаль больного старика, и он не захотел подвергать его волнениям и переживаниям. А вскоре Михаил отправился в паломничество на Афон. Назад он уже не вернулся. На Святой Горе Михаил принял монашеский постриг с именем Макарий и остался там жить. Вскоре отца Макария избрали настоятелем русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Милостивый и кроткий начальник, отец Макарий привлекал к себе множество людей, приходящих к нему за добрым советом и почтительно называвших его старцем. Лучше самому потерпеть скорбь, чем навлечь ее на слабого и сирого, говорил старец Макарий Афонский. Ибо скорби учат нас смирению и кротости, а без скорбей мы людьми не делаемся.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь, сделавшись выкупом нашей смерти, своим воскресением разрешил узы смерти и своим вознесением проложил путь на небо для всякой плоти. Святой Григорий Ниский.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой императору Николаю II. 1909 год. Марфа-Мариинская обитель Милосердия. «Я боюсь, ты подумаешь, что я гордая и самодовольная, и чуть не лопаюсь от сознания, будто делаю нечто великое. О, если бы ты меня знал лучше! Воображают, что я позволяю окружающим называть меня святой. Я! Подумать только! Да что я такое? Ничем не лучше, а то и хуже других. Если кто-то говорит глупости и все преувеличивает, чем я виновата, ведь в лицо мне этого не говорят, знают, что я ненавижу лесть, как опасный яд. Я ничего не могу поделать с тем, что меня любят, но ведь и я люблю людей, и они это чувствуют. Я делаю для них, что могу, и в ответ получаю благодарность, хотя и не должна на это рассчитывать. Ни одной минуты я не думаю, что совершаю подвиг. Это радость». Я не вижу и не чувствую своих крестов по безмерной милости Божией, которую я всегда к себе видела. Я жажду отблагодарить Его.
0: Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В болгарском городке Бяла есть памятник, который обязательно показывают русским туристам. Девушка, высеченная из мрамора, сидит, устало опустив одну руку на колено, а второй подперев щеку. Есть что-то неуловимо печальное во всем ее облике и совсем не героическое. Хотя посвящен памятник настоящей героине, совершившей подвиг милосердия в 1877 году. Ее звали Юлия Вревская. Баронесса, фрейлина императрицы Марии Александровны, родилась в семье генерала Варпаховского и замуж вышла за генерала. Супруг, герой Кавказской войны, был вдвое старше 16-летней Юлии. Они прожили вместе всего год, и Ипполит Вревский погиб в стычке с горцами. Юная вдова уехала в Петербург. Она слыла одной из самых образованных и красивых женщин столицы. Была бесконечно приветливой и доброй. Дружбой с ней дорожили Виктор Гюго, Ференц Лист, Иван Тургенев. Императрица, путешествуя по миру, не могла обойтись без Юлии Петровны. 20 лет баронесса украшала собой высший свет Петербурга. «Это замечательное существо», — говорил о ней Тургенев. «Она фанатически готова на самопожертвование. Такой и умрет она». Слова оказались пророческими. В 1877 году началась русско-турецкая война. Вревская, душа которой мгновенно отзывалась на чужое страдание, добровольно отправилась в действующую армию. Юлия Петровна продала свое орловское имение, снарядила санитарный отряд и сменила платье придворной дамы на форму сестры милосердия. Главнокомандующий русской Дунайской армией великий князь Николай Николаевич отдал приказ о том, что разрешает санитарному отряду сопровождать войска, жертвуя собой ради ближнего, и выразил сердечную благодарность уважаемой баронессе Вревской за проявленное ею благородство, решение принять на себя содержание отряда, состоящего из 22 сестер и врачей. Юлия Петровна приехала в город Яссы для работы в госпитале, который располагался в здании склада и совсем не походил на медицинское учреждение. Первый же поезд с ранеными поставил точку на прежней беззаботной жизни баронессы. «Война вблизи ужасна, сколько горя, сколько вдов и сирот», – записывала Вревская. А вскоре на письма не осталось времени. В сутки приходилось принимать до 1500 раненых. Врачи и сестры сбивались с ног. Вревская научилась не только ассистировать при операциях. Она извлекала пули из ран, проводила ампутации. При необходимости могла взять в руки и ружье. Из безопасного госпиталя Юлия Петровна переехала на перевязочный пункт в прифронтовой полосе. Жила в лачуге без мебели, плохо питалась, умывалась снегом, ходила по размытым дорогам по колено в грязи. Но никогда не жаловалась, ведь солдатам было намного тяжелее. Баронесса выносила их с поля боя, отвозила в госпиталь, обмывала, кормила и с любовью относилась к каждому воину. Жалости подобно видеть этих несчастных героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота. «Да велик русский солдат», – писала Вревская. Она проводила в операционной по 12 часов в сутки, ночами писала письма родным умерших и считала, что делает ничтожно мало. На Рождество баронессе был положен отпуск. Ее ждали родные, ждала императрица. Мария Александровна жаловалась. «Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уж ей вернуться. Подвиг совершен, она представлена к ордену». Вревская недоумевала. «Они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена». В отпуск она так и не поехала. И на родину никогда не вернулась. В январе 1878 года баронесса умерла от тифа. Ей было всего 37 лет. У болгарской деревни Бяла сестру Юлию похоронили солдаты, которых она вернула к жизни. Потрясенный этой смертью, Иван Тургенев написал стихотворение в прозе. «Нежное, кроткое сердце и такая сила помогать нуждающимся в помощи. Она не ведала другого счастья, не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не отравляй минуту спокойения болезненным предчувствием утрат. Таинственно небес определение, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный петь и тебя, Богородице. Абаче, благая суще, веру прими, яко любовь весь и божественную нашу. Ты бы, сей христиан, предстательница, тебя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя». Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об искушении, грехе и покаянии. Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие и сумел добиться в своем деле великого мастерства. Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, и железное копье, сверкающее ярче лунного света. Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его пробить, а острое копье может пронзить все, что угодно. На базарной площади собрался народ. Все восхищались удивительным, непобедимым оружием. И вдруг один ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился своего хвастовства.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь.

Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия. Но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть».

0: слушаете радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Мне тепло, уютно, и я погружаюсь в сон». А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева, к своей матери о допросе в тюрьме. 1920 год. «Бороться будете?» – спрашивают. «Нет», – говорю. «Борьба не в духе христианства. А стоять буду». Вот и все. За это и сижу. И благодарю Господа, что Он презрел на любовь мою, ибо большего ничего не имею, а удостоилась посидеть, а также этим и за грехи мои очищение получаю.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.
1: Колокол афонского монастыря Кастаманит благовестил к литургии. Монахи стекались из своих келий в большой монастырский храм. Афонский монах Даниил пришел на богослужение издалека. Он жил в маленькой хижине в Катунаке, отдаленной пустынной местности Афона. Войдя в храм, отец Даниил поискал глазами двух своих знакомых монахов, отца Афанасия и отца Модеста. На службе они обычно стояли рядом друг с другом и вообще были очень дружны между собой. Но в этот раз отец Даниил с удивлением обнаружил монахов в разных местах храма. «Что-то здесь не так», — подумал он. После службы, когда отец Даниил выходил из храма, его остановил игумен, настоятель монастыря. «Отче, помоги», — обратился он к монаху. «Я знаю, ты с отцом Афанасием и отцом Модестом дружишь. Они тебя очень почитают. Может, хоть тебя послушают? Разругались ведь в пух и прах. Знать друг друга не хотят, не разговаривают. Сколько ни пытались мы их вразумлять, ничего не выходит. Сделай милость, примири их». Отец Даниил задумался и решил пойти на хитрость. Найдя на монастырском дворе отца Афанасия, отец Даниил позвал его в комнату для гостей. «Давно с тобой не виделись. Приходи, поговорим. Буду ждать через четверть часа». То же самое предложил он и отцу Модесту, встретив того в другом конце двора. Когда поссорившиеся монахи к назначенному времени пришли в гостевую комнату, то увидели там не только отца Даниила, но и друг друга. Не дав им опомниться, отец Даниил каждому низко в ноги поклонился. Монахи были вынуждены сделать то же самое. Потом отец Даниил заговорил о том, как рад их видеть, и постепенно завязалась спокойная дружеская беседа. Отец Афанасий и отец Модест забыли о своей ссоре. Мир был восстановлен. Через ссоры и разногласия действует враг рода человеческого, не терпящий, когда в душах у людей царит мир, говорил отец Даниил, которого за глубокую духовность на Святой Горе называли старцем Даниилом Катунакским. Кротость же, любовь, рассудительность и почтительность вновь оборачивает человека к Господу, от лица которого бежит всякое зло.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.

Радио «Вера». Светлое радио. Ты не видел телесными очами воскресшего из мертвых, но созерцаешь его очами веры. Не видел воскресшего телесными очами, но узришь его в бесчисленных чудесах. Святой Иоанн Златоуст.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. 1948 год. Москва. К нам переехала жить бабушка Поля. Несмотря на пожилой возраст, она взяла на себя заботу о новорожденной правнучке, моей дочке. Просторное помещение позволило нам огородить для бабушки уголок. Там у нее были кровать, шкафчик и иконы. Молиться она могла когда и сколько хотела. Гениальным изобретением товарища моего мужа, офицеров-технарей, я считала подаренный мне толстый лист фанеры, плотно фиксирующийся на кроватке, превращая его в манеж. Бабушка Поля ребенка на руки не брала, а после пробуждения дочки заменяла подушку и одеяло фанерным щитом. Стоять и прыгать дочка стала с 4 месяцев. Не забаюканная, не зацелованная, она не была капризна, росла крепкой и подвижной. Старая бабушка и младенец хорошо ладили друг с другом. А 10 лет спустя я обнаружила в первой детской подушке зашитый нательный крестик, как весть от любимой бабушки. А возможно, и о неизвестном нам крещении, ею, правнучке. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Федора Гааза называли неисправимым филантропом. Ему было достаточно только увидеть несправедливость по отношению к бездомным, арестантам или животным, и он сразу спешил им на помощь. О Гаазе знала вся Россия, и Россия нарекла его святым доктором Федором Петровичем. Впрочем, Федором Петровичем он стал после войны с Наполеоном, а при рождении в 1780 году сын аптекаря Хааза был крещен как Фридрих Йозеф. Он получил прекрасное образование, а окончил в родной Германии три факультета – математический, богословский и медицинский. Великолепный врач, он специализировался на глазных болезнях. В начале XIX века Фридрих спас от слепоты русского князя Репнина. Тот и уговорил доктора приехать в Россию. Так Хаас оказался в Москве и поступил сразу в три больницы. Уже через несколько лет Фридрих стал богатым человеком. Имел собственный дом, имение и фабрику под Москвой. Практика доктора была огромной. Его наперебой звали в самые именитые московские семьи. К себе же домой он приглашал бедных людей, которых лечил бесплатно. Когда началась война 1812 года, доктор с армией Кутузова прошел от Москвы до Парижа. После победы Фридрих Хаас заявил, что отныне его родина – Россия, и навсегда вернулся в Москву уже Федором Гаазом. Став главным врачом города, он взялся за переустройство медицинских учреждений. Навел небывалую чистоту в больницах, строил водопроводы, соорудил первые в России серные ванны. От жалования Федор Петрович отказался, да и клиники перестраивал на свои средства. Гаас открыл в Москве первую больницу для бесприютных. Сюда привозили коллег, беспризорных детей, тех, кто умирал на улицах от холода и голода. Доктор знакомился с каждым пациентом, каждому лично назначал лечение. После выписки людям выдавали денежное пособие, устраивали в богадельни, находили работу, а детям-сиротам подыскивали приемных родителей. Эта больница официально называлась Александровской, но москвичи прозвали ее Газовской. Когда Федор Петрович ушел с поста главного врача города, его тут же пригласили на должность секретаря в комитет попечительства о тюрьмах и главврача московских тюрем. Их тогда называли преддверием ада из-за жутких условий, в которых жили заключенные. Гааз добился изменения бесчеловечных законов. По его требованию от кандалов освободили женщин, стариков и больных арестантов. Отменили железный прут, к которому привязывали тех, кто отправлялся в Сибирь. Доктор хлопотал об устройстве раздельных туалетов и отопления в тюрьмах. Он ввел нары с постельным бельем, строил в тюрьмах больницы и церкви. Разработал, опробовал на себе и на свои деньги начал производство кандалов, которые весили 7 килограммов, а не 16, как прежние. Тем, кто ушел по этапу, доктор посылал деньги, продукты и книги, Евангелие и азбуку христианского благонравия, которую сам написал. Он любил не только людей, но и животных. Федор Петрович покупал старых лошадей, которым предстояло отправиться на бойню. Лошади благополучно доживали свой век у Гааза, а он потом покупал таких же, спасая их от ножа. Сам же доктор в те времена ютился на казенной квартире. Свой дом, имение и фабрику он продал, средства вложил в благотворительность. А по Москве разъезжал в изношенной шубе, не желая тратить на себя деньги. И часто тайком подбрасывал кошельки беднякам. Он не хотел, чтобы его узнавали, но ветхая шуба доброго доктора была известна многим москвичам. Когда Гааз умер, за его гробом шло 20 тысяч человек. Напуганные власти во избежание беспорядков послали сотню казаков, но те сошли с лошадей и вместе с процессией отправились пешком на кладбище. Спустя 56 лет после смерти доктора во дворе Александровской больницы появился памятник Гаазу. На постаменте были выбиты слова Федора Петровича «Спешите делать добро». Автор монумента, скульптор Николай Андреев, от гонорара за свою работу отказался.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христова 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму. Но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так. «Явился еси днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас. В разуме поющих тя пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас. В полноте знания воспевающих тебя пришел, явился ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак «Крещение Господне» в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей.